Нейтральные отношения, зачем они нужны? Автолюбителя я могу спросить, зачем нужна в машине нейтральная передача? Так вот устроен коробка передач, без нейтральной передачи никуда. А все остальные передачи не включатся, если бы не было бы нейтральной, когда двигатель может работать в холостую. Точно так же нейтральные отношения, они вас ни к чему не обязывают. Вы можете находиться в этих отношениях, чувствовать определенное удовлетворение от этого общения, но вас никто не принудит к какой-то ответственности здесь. То есть вы встретились, пожертвовали не более чем внимание собственное, и поэтому от вас никаких продолжений и развития не ожидается. Если вдруг какие-то возникают претензии, помнишь, мы разговаривали, да? Разговаривали, не целовались. Дальше поехали. Что обычно из нейтральных отношений происходит? Давайте пофантазируем. Я люблю приводить такой пример. Две бабушки пришли в поликлинику для того, чтобы попасть на прием к терапевту. Сидят час, второй в очереди. Естественно, будучи двумя женщинами преклонного возраста, они общаются. Одна другой рассказывает про свои болячки, и та ей сострадает. «Как я тебя понимаю». Потом она рассказывает о своих приобретениях, говорит, а вот зять-то у меня новую машину купил. И та искренне радуется вместе с ней. Естественно, вторая рассказывает ей о своих событиях в жизни. Таким образом, появляются нейтральные взаимоотношения, ни к чему не обязывающие, но, тем не менее, они обменялись мобильными телефонами. Через какое-то время они созваниваются, и вторая, или первая, без разницы, идет на жертву более высокого порядка. Она говорит, приходи ко мне пить чай. То есть она жертвует нечто большее, чем собственное внимание. Она готова ей отдать собственное время и присутствие в собственной квартире. Когда мы кого-то приглашаем в свою квартиру, в свой дом, это означает, что мы как-то расположены к этому человеку, мы хотели бы иметь отношения с ним более высокого порядка. То есть буквально из внешнего круга общения, из человека, с которым мы сидели в очереди в поликлинике, мы приглашаем его в круг более высокого уровня. Вторая бабушка, она говорит, хорошо, я к тебе приду, и приходит с непустыми руками. Она приносит килограмм мягкого печенья к чаю. Точно так же совершает жертву более высокого порядка. Общение продолжается дальше. И уже здесь их трудно назвать находящимися в нейтральных отношениях. Это, наверное, уже приятельность, да? Следующий уровень взаимоотношений, когда человек готов совершить жертву более высокого порядка, нарисуем здесь ключик и напишем «жертвенность». Никого не пугает это слово «жертвенность». Отсюда появляется отношение служения. Обратите внимание, личная дружба. Люди сначала учатся служить друг другу. Дружба, она более высокого порядка, отношения более высокого порядка. Наступает во взаимоотношениях некий момент X, когда сама ситуация задает нам вопрос, а готов ли ты ради своего собеседника совершить жертву более высокого уровня? Например, пригласить домой, что-то ему подарить. И когда мы проявляем вот эти признаки жертвенности, что-то отрываем от себя, отдаем, мы таким образом провоцируем ситуацию таким образом, чтобы она превратила наши отношения в отношения более высокого уровня. Если нейтральные отношения, они сплошь и рядом, поздоровались, поприветствовали, как мы встречаемся, как твое здоровье, да? Мы пытаемся настроиться на эту волну для того, чтобы посострадать или порадоваться. Если человек говорит, у меня хорошо все старым, говорит, молодец. Я вот сюда приехал, меня спросили, как ты себя чувствуешь, здесь эпидемия гриппа. Я сказал, спасибо, пока еще не заболел. Но когда я, допустим, не дай бог заболею, кто-то придет и принесет мне таблетки, это настоящая жертва. Это уже желание послужить на более высоком уровне. Не просто спросить, пожертвовать свой слух, свое внимание, а что-то еще и отдать.

У меня был пример, это мой личный пример. Когда один человек, который работал под моим началом, стал меня раздражать. Я уверен, у вас всех были такие случаи. Меня раздражал всем тем, что он делал, а в основном тем, что он не делал. У меня накапливалась эта неприязнь, раздражение, еще что-то. Это было в Швеции. В 90-е годы я тогда эмигрировал в Швецию, я находился там. Этот человек, которого я вытащил из разваливающегося Советского Союза, он вел себя нагло, отвратительно, гадко. И в какой-то момент я решил, все, мое терпение лопнуло. Мы жили в ашраме, в Швеции. Я сказал, я вызвал его и сказал, собирайся, собирай свои вещи, отправляйся обратно в Россию. И он начал нагло и гадко отвечать мне, только увеличивая мою уверенность в моей правоте. Не поеду ни за что, ты кто такой вообще? Я тут, я останусь тут. Но я решил, что я покажу ему негодяя это. И я начал говорить, все, собирайся, конец, терпение мое лопнуло. И тут он заплакал. И он сказал, я на самом деле гомосексуалист. И я хочу избавиться от этого. И не могу избавиться. И если вы меня сейчас выгоните, то у меня нет другого пути, кроме как опять туда идти. Я вместо наглого, гадкого, скверного человека вдруг увидел совсем другого человека. Во мгновение ока мое отношение к нему переменилось. Я увидел, что человек стремится к чему-то хорошему, чистому. Он как-то хочет избавиться от чего-то, от каких-то своих вещей, которые ему не нравятся. И он тут, и все. Я сказал, да, конечно, оставайся, все что угодно. Не делай вообще ничего. Решение мое поменялось в мгновение ока. Почему? Потому что я по-другому увидел человека. И очень часто так бывает. Мы видим, мы привыкли видеть человека определенным образом, и мы определенным образом приписываем ему какие-то мотивы. Мы считаем, что он гадкий человек, не понимаем. На самом деле мы смотрим на него сквозь свою ментальную призму. И это не очень хорошая вещь. Так вот, если попытаться поменять эту ментальную призму или призму нашего опыта, то мы можем очень сильно поменять свою жизнь. Нам нужно осознать нашу обусловленность. В ведических писаниях говорится, что живое существо обусловлено. Это значит, что мы действуем и реагируем с этим миром в соответствии с нашим прошлым опытом. Не так, как нужно, не так, как велят какие-то фундаментальные законы, заложенные в нас, а так, как мы привыкли. И что любопытно, что ведический санскритский глагол «вид» одновременно значит «видеть» и «знать». Я знаю что-то, у меня есть какой-то опыт прошлый, и этот прошлый опыт становится призмой моей. Я смотрю на мир сквозь призму прошлого опыта, и я не осознаю до конца, не отдаю себе отчета до конца в том, насколько прошлый опыт трансформирует мое видение реальности, насколько он сказывается на моем видении реальности. Мне кажется, что я объективно смотрю на это. На самом деле это не так. Есть очень знаменитая санскритская поговорка, которая звучит «Атмаван маньяте джагат». И буквальный перевод этой поговорки – то, что ты видишь мир такой, какой ты. Ты в мире видишь не мир. В мире мы видим самого себя. Мы видим отражение самого себя. Какой ты, такой ты будешь видеть мир. В сущности, мы видим мир не такой, какой он есть, хотя нам кажется, что мы видим мир такой, какой он есть. Мы видим мир таким, каковы мы сами.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

дистанцирование – это манипулирование отношениями, чтобы их сохранять. То есть отношениями манипулируют не только, чтобы эксплуатировать людей. Отношениями манипулируют также, чтобы сохранять отношения. То есть это дистанцирование. То есть мы находим определенную дистанцию, на которой мы можем быть вместе. Мы можем быть рядом. И нормально себя чувствуем. Нормально. То есть это вполне приемлемая вещь. То есть не нужно слишком лезть в душу и пытаться договариваться. Ну, иногда просто не о чем договариваться. То есть если мы поняли человека, если мы поняли его природу, если мы поняли, что тут он не изменится, ну, попробуй человека изменить. Невозможно изменить. Прежде чем менять других, себя попробуй изменить. А то других мы так легко меняем, такие советы даем хорошие, правильные. Как надо меняться? Себя. Себя даже ты не можешь изменить. Наши привычки, они вон с самого детского садика тянутся. Человек иногда даже там ногти не может перестать грызть. Так и грызет, когда его никто не видит. Да. Закрылся ото всех. Дистанцировался. И давай. В детский садик играть. Ну как другому тоже невозможно, поэтому какое-то время уходит на понимание, на договоры, да, мы все это пытаемся обсуждать. Но потом мы видим, что в каких-то случаях надо просто дистанцироваться и ничего не сделать. То есть дистанция – это способ сохранить отношения, это культура. Например, у меня с вами хорошие отношения, потому что вы сидите от меня на какой-то дистанции. Сейчас кто-то залезет ко мне на стол или на колени мне сядет. Чтобы лучше было слышно. Да. Начнется физическое дистанцирование. Дистанция позволяет сохранять отношения. Нормально. Мы не должны этого бояться. В семье думают, все, у нас холодные отношения, мы дистанцировались. Все, надо разводиться. Это неправильно. Это просто отношения созрели, и все. Это созревшие отношения, это нормально. То есть они поняли друг друга, они поняли, что изменить его не получится, все иллюзии развеялись. Нормально, радостно живут, очень, так сказать, разумно, политично. На одной территории – это вполне нормальная ситуация. Мы сентиментальны. Нам нужно, чтобы отношения были все время вот такие какие-то яркие. Чтобы все время слезы лились ручьями. Чтобы обязательно обняться, поцеловаться перед выходом на работу. Что за бред вообще? Людей сейчас приучают при каждой встрече обниматься, целоваться. Зачем это нужно? Это какие-то сопливые какие-то отношения. Это животные так себя ведут. Они все время обнюхивают друг друга. Когда встречаются. Да. Такое ритуальное обнюхивание. Люди более культурные должны быть. Ну, понятно, что да, все, у нас есть отношения, но не обязательно они должны быть на таком, на максимуме сентиментов, что все, он меня не поцеловал, не улыбнулся. Ну и что, ну не улыбнулся, ну мимические мышцы лица с утра у него как-то скованы предчувствием интересной работы. В течение ближайших 8 часов. Есть много причин, по которым с утра не хочется улыбаться. Да, и все, и начинается. Все, мы не любим друг друга, любовь ушла, мы не обнимаемся, не целуемся. Фу. Нет, ну есть определенная дистанция, все. Мы становимся на определенном уровне такими вот людьми, которые точно подобрали дистанцию, чтобы не было конфликтов. Это нормально. Абсолютно нормальная политическая ситуация. Но также между странами то же самое. Вот подобрали дистанцию, все, вот на этой дистанции. То есть о каких-то вещах не говорят, часто не встречаются. Какой-то тон есть в этих отношениях. Посмотрите, как политика строится. Так же строится. То есть та же самая идея, чтобы не было войны. А не то, что нужно каждый день друг другу летать на самолете. То есть у нас время вот эти какие-то две проблемы. Либо мы сентиментальны, либо мы фанатичны. Либо туда, либо туда нас все время заносит. Поэтому, ну что делать?

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

надо выбрать лучшее, а привычка сделает это приятным. Сейчас человек просто следует своему невоспитанному уму,

Он выбирает то, что ему нравится, и отказывается от того, что ему не нравится. Это называется следование прихотям своего ума. Причем человек очень гордо говорит, что это он следует велениям своего сердца. Но это просто хитрое оправдание своей невоспитанности. По этой ложной философии сердцу могут следовать даже кошки. Кошка тоже следует своему сердцу. Прямо всем сердцем чувствует, сегодня надо целый день поспать. В действительности человек должен следовать своему разуму, а значит правилам. Человек должен реально понять, что такое хорошо, что такое плохо. Да, на это уйдет много времени, но воспитание – это не быстрый процесс. Так что расстраиваться не стоит. Сначала воспитание, как мы с вами выясняли, потом всю жизнь самовоспитание. Кроме того, работа с умом должна быть непрерывной. Любое прерывание отбрасывает нас к самому началу пути. И эта работа должна быть осознанной. Мы должны хорошо понимать, что мы делаем и зачем мы это делаем. Осознанность значит всегда держать в своем сознании цель. То есть невозмутимым надо быть постоянно, непрерывно и осознанно. Для этого надо прилагать реальные усилия. Надо себя реально заставлять. Но затем надо дождаться позитивного эффекта от этого решения. Пережить эту боль расставания с прошлым. Не давать своему уму вернуться к привычным глупостям. И тогда постепенно привычка отстанет. Она ослабнет. Фактически надо научиться видеть свой ум со стороны. Ведь настоящая невозмутимость – это не обращать внимания на приходящие мысли. Как пришла, так и уйдет. Пришла, ушла, какая проблема? И когда мысль уходит, она теряет свою силу. И больше может просто не вернуться. Ведь ей с нами больше не интересно. Мы же ее не развлекаем. Не обдумываем ее, не щекочем. То есть что происходит? Посмотрите, мы сами даем силу своим глупым мыслям. Даем эту силу тем, что позволяем себе думать о них. Но если уму не разрешать думать о глупостях, то в результате через некоторое время даже интерес к этим мыслям пропадет. И когда человеку становится неинтересно все глупое, все временное, он получает настоящий духовный опыт. Опыт внутренней свободы. Опыт настоящей невозмутимости. И этот опыт дает человеку такое ощущение счастья, которое он никогда в своей жизни до этого не испытывал.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях.
0: Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Вы, наверное, слышали, был такой знаменитый психоаналитик Фрейд. В принципе, вся теория западного мира сейчас на нем находится, да, вся психология. Сейчас все больше уходит от него, но, в принципе, основной его постулат: у тебя есть сексуальное желание, встань, иди, совокупляйся со всем, что движется. Не загоняй вглубь, все, это будет проблема. То есть, это у него отдельный был такой принцип. В принципе, если вы посмотрите его жизнь, это была жизнь эгоиста. Он больной был человек психически, он хотел славы. Он был, ему самому нужно было лечение. И он пошел в медицину просто, чтобы сделать себе имя. Его навязчивая была цель. Он, как умный еврей, он сделал себе там имя, и он много работал. И в довоенной Вене евреи могли идти только в 3 специальности. Он пошел, совершенно он не любил эту специальность, ему совершенно не хотелось кому-то помогать. Он просто хотел изобрести какую-то теорию и сделать себе имя. Он сделал. И запишите, фрейдовский принцип удовольствия, он относится к маленькому ребенку. То есть у нас есть какой-то ведущий принцип, да? И вот фрейдовский принцип удовольствия, он относится к маленькому ребенку. То есть уровень ума – это уровень ребенка. И Фрейд, он был на этом уровне. То есть удовлетворяй свои желания. Ум у тебя беспокойный, так иди и удовлетворяй желания. Хотя как будто можно удовлетворять, как будто можно, подбрасывая в огонь дрова, потушить его. И фрейдовский принцип удовольствия относится к принципу маленького ребенка. У Фрейда было много учеников, но он их ненавидел. Ненавидел, потому что у него было много талантливых учеников. Если хоть кто-то говорил не так, как он хочет, он их выгонял, и причем с большим шумом. У него было практически все его ученики, они создали очень полезные теории на самом деле. Они пошли дальше. Он их ненавидел, он говорил, идите только таким путем. И у него эго было большое. И он, когда началась война, он бросил своих родственников на произвол нацистов и смылся быстро в Англию, где он через год умер от рака, забытый всеми, понимаете? Вот, то есть он предал, ему совершенно было наплевать, он заботился только о себе. Это позиция эго. И он создал теорию, которая основана даже не на эго, а на уме. Дальше него пошел Адлер. Это был такой очень известный психолог. И адлеровский ведущий принцип, он говорил, всем людям нужна власть и могущество. Все стремятся к власти и могуществу. Это подросток. Это уровень подростка. И в принципе сейчас западная цивилизация, особенно Америка, она находится вот на этом адлеровском принципе. Власть и могущество. Но дальше них всех пошел Виктор Франкл. Я думаю, вы слышали про него, нет? В какой-то степени это он, его можно отнести к святым. Виктор Франкл. Это знаменитый психоаналитик, скажем так. Он прошел немецкие концлагеря. Он тоже был в какой-то степени учеником Фрейда. Он

является ведущим принципом зрелой личности. Стремление к смыслу является ведущим принципом зрелой личности. И он говорил, что если у человека нет цели жизни, ради которой он живет, это уже не цельная личность. Человек может быть раздвоение, он не понимает на любовь к Богу, где-то как-то, то есть какое-то вроде это хочет. Поэтому в первую очередь, чтобы стать цельным, у нас должна быть очень четкая цель. И он говорил очень хорошие вещи. Он говорит, движущей силой развития цивилизации сейчас является наслаждение. Движущей силой развития цивилизации сейчас является наслаждение. И принцип наслаждения в конечном счете он разрушает себя сам. Чем больше принцип наслаждения в конечном счете разрушает себя сам, чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он отдаляется от цели. Когда человек впадает на уровень удовлетворения чувств, он уже далек от цели, он просто идет к разрушению. Это сказал знаменитый психоаналитик нашего века. По своим качествам он практически святой, он полностью посвятил свою жизнь развитию любви к Богу. И он пришел к этому сам в трансе. Ему не было каких-то, он стал потом читать священные писания и так далее, но он говорил, это очень реализован.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Владимира Слепцова, преподавателя Бомбейского института Бхактивиданты «Ведическое здоровье», монаха и странствующего проповедника.
1: Тема нашей встречи – это как книга «Заказ», потому что есть люди, которые наблюдают за развитием духовным. Это один естественный процесс, когда мы стоим на духовный путь, и находятся люди, и, во-первых, это наше желание должно быть, чтобы кто-то следил за нами. Потому что это подобно тому, как в школу пойти, то есть ребенок всегда находится под наблюдением у родителей. Родители наблюдают, правильно ли он учится, правильно ли он в класс ходит, правильно ли учебник у него, правильно ли он задания выполняет и так далее. То есть они своего рода играют не менее важную роль, нежели сам учитель, который учит. Например, Мария Ивановна, да, она выполняет свою роль учителя, но также должен находиться человек возле ребенка, который будет следить не только за школой. То есть помимо школы есть еще дисциплины определенные, которые помогают хорошему ученичеству. Ну, например, ребенок должен питаться хорошо дома, чтобы его, ну, скажем, мозговая система работала хорошо, чтобы его память была сильная, глубокая, чтобы он мог запоминать какие-то маленькие, даже детские, философские какие-то аспекты простые. То есть родители следят за тем, чтобы ребенок выспался, чтобы он был в чистой одежде, чтобы он пришел сыто на учебу и так далее. Ему дают тепло, общение дружеское, то есть его там могут вдохновлять, чтобы он учился хорошо. Там, или ругать его могут за плохие оценки или за плохое поведение, но с любовью ругают его, чтобы он знал, что его по-прежнему любят. Его ругают. И ребенок в таком состоянии, он получает некий такой, ну, вдохновительный импульс, который позволяет ребенку продолжать свое образование. И когда ребенок проходит, например, первый период, это, ну, 4 класса, проходит, ну, 3 в основном, 3. Но когда в 4 класс он уже входит, то его разум начинает совсем по-другому работать. То есть в это время переходит как бы переключение его активности мозговой, соответственно, родители что должны сделать? Они должны убедиться, что преподаватели дают правильно ему, ну, скажем, пищу, так скажем, для размышления. Правильно ему материалы дают, своевременные, не так, что ребенок там в 3-м классе, ему дают алгебру там 6-го класса. То есть должны тоже за этим наблюдать. То есть всегда должен кто-то находиться рядом. И здесь, я так понял, произошел некий заказ. Так как кто-то встал на духовный путь, наверняка здесь из этой аудитории, и люди, которые предоставляют возможность духовного пути, они также должны понимать, что у них появляется ответственность за этих людей, чтобы помочь им правильно идти по этому пути, чтобы там не перегореть и наоборот не догореть. Бывает такое, что меньше пытаются давать информацию об образовании, и, скажем так, студенты или ученики, они пытаются изучать, и вроде бы они уже это знают, а сказать не могут, что мы это знаем, ввиду того, что есть смирение, да, определенное, что я же могу учителю сказать, что я это уже знаю. И начинают смиренно учиться просто, и, по сути дела, так, если говорить нашим, ну, дружеским языком, жуют пережеванное. Бывает такое, вот такой термин есть. То есть то же самое, изучает, и вроде бы вкус какой-то есть, знаете, как корова, вот, например. Не знаю, здесь, может быть, вряд ли это можно заметить в этой полосе, но вот в Индии, то часто езжу, можно понаблюдать такую картину. Лежит на дороге разжеванная трава, и видно, что ее кто-то жевал. Он просто вот лежит кусочек такой, и все. И проходит корова, она раз понюхала, берет, жует. Она жует, и ей кажется, что есть какой-то вкус там. Это ее вот, ну, обоняние. Оно дало ей информацию, что там какой-то вкус есть. Она начинает жевать, потом чувствует, что, скорее всего, вкуса нет никакого. И выплевывает. И пошла дальше. Другая корова подойдет. То же самое ее понюхает, подумает, о, по-моему, какой-то вкус есть там. Начинает жевать. Вроде бы как бы есть, но его там нету. В итоге вот эту жвачку могут жевать несколько дней. Представляете, несколько дней могут коровы разные жевать просто. И кажется, как будто бы какая-то динамика есть, да? Жуется там. Вот так и образование тоже. Бывает, что мы учимся вот на одном месте. Вроде бы какой-то вкус есть, а продвижения никакого нету. Потом выплевываем. Фу, что-то невкусно. И в связи с этим организаторы просто попросили раскрыть 5 высокоэффективных методов духовной практики. Именно высокоэффективно. Не просто эффективно, а именно высокоэффективно. И это знание, оно универсальное. Оно может быть полезным как начинающим людям, так и уже продвинутым. Потому что этот уровень духовной практики, то есть возвышение своего духовного разума, то есть своей духовной составляющей, он настолько универсален, потому что сама концепция духовности, она имеет такое определение – безграничность. Слышали такой термин? Скажите, а к чему можно применить его? К чему вот в этом мире можно применить вот этот термин – безграничность?
2: Знание.
3: Господом безграничен.
2: Господу ко Вселенной. Познанием.
3: Наш разум безграничен.
1: То есть вы чувствуете, что вы говорите о чем-то немирском? Господь, знание, там, Вселенная, что-то такое, что-то немирское. Потому что мирское, оно имеет ограничения, его нельзя назвать безграничным. Мирское подразумевает, есть начало, а это значит, есть конец. Все, что имеет начало, обязательно будет иметь конец. Как в Писании Священном говорится, если ты родился, обязательно умрешь. А если ты умер, непременно появишься на свет. Вот это мирская логика такая. Это мирская философия на самом деле. Она имеет место. Но душа, то есть мы как духовные существа, мы не мирские, мы духовные. А это значит, мы не имеем начала и не имеем конца. Это значит, мы не рождаемся и не умираем, соответственно. Потому что мы относимся к духу. Вечность, она также имеет духовный оттенок. Вечность — это что значит? Тоже нет начала, нет конца. Это духовный аспект. И вот когда мы встаем на духовный путь, а это естественно для разумного человека познать свою духовную природу, то есть не ограничиваться только вот материей, своим телом физическим, психикой своей, там, настроениями, желаниями и так далее. То есть этого всегда будет мало, если человек не постигает свою духовную природу, потому что у нас также есть природа духа у каждого из нас, и важно ее также раскрыть. И, к сожалению, современная наша, социндустрия, она всячески против, чтобы человек раскрывал свою духовную природу. Две причины. Первая причина – недостаточно знаний у них, что есть эта природа. Она может быть для кого-то сомнительная. И вторая причина – невыгодно, чтобы люди познавали свою духовную природу. Иначе они будут очень разумные, продвинутые, счастливые, и их уже не поймаешь во всякие маркеты, во всякие фирмы, корпорации. То есть не поработишь их сознание, потому что сознание человека, если оно начинает духовно развиваться, оно становится самостоятельным и полным, пурном, говорится, пурном буквально наполненное. То есть нет дефицита ни в чем. То есть все есть, что в духе есть все, говорится. В материи есть ограничения, но дух он полный. То есть там нету ни в чем дефицита. И так как эта система, она создана для того, чтобы порабощать сознание людей и наслаждаться этим, скажем так, плодом, то, соответственно, сфера духа, она всегда имеет какие-то препятствия развития вот этого духовного потенциала. Везде имеются препятствия. Разные ухищрения есть, где запреты идут на духовность, закрываются там религии, какие-то храмы, там все это, постоянно борьба какая-то идет о сектантстве, о миссионерстве неправильном. То есть, и с одной стороны, это очень правильно. Это очень правильно. И вся, скажем так, благодарность и слава нашим, скажем так, государственным деятелям, кто печется о том, чтобы защитить, то есть жителей, по крайней мере, нашей страны от вторжения искусственных или иллюзорных, или неправильных пониманий о духовности. Вот это сектантство, вот это все вот оттуда берется. То есть где порабощают также сознание людей, опираясь как будто бы на мнимую, как будто бы духовность, но на самом деле там идет тот же самый джин сознания. Ловится сознание человека, навязывается ему определенная философия. Она обычно соткана из каких-то оттенков других, каких-то традиций и практик разных. Для чего? Для того, чтобы человек немножко испытал вкус чуть-чуть. А потом под этот вкус подсовывает все, что угодно. Главное вначале дать просто чуть-чуть вкуса. Ну, к примеру. Пример такой. Медитативная практика. Или знаете, еще есть такое, трансцендентная медитация. ТМ еще называется, да? Не знаю, наверняка кто-то слышал. Да? Но в любом случае, сам принцип медитация, это очень интересный термин, и многих он пленяет. Медитация. И вот люди, они склонны к всяким эзотерическим вещам таким, тем более медитация, там йога. Что еще к этому можно отнести? Прана-яма. Ну и так далее. Что-то такое, что как будто бы... Давайте разбирайтесь, что отвлекается ползала, наблюдает за всеми передвижениями. В это время внимание оно рассеивается, и можно не уловить какие-то важные вещи. То есть сама эта система поиска, она требует какой-то новизны, и чтобы в этой новизне, в этой практике обязательно существовала некая свобода. То есть человек не хочет порабощаться и быть как бы под надзором чьим-то. Хочет быть свободным. И, соответственно, есть люди, которые знают, что эту свободу нужно оставлять. Более того, человек должен почувствовать, как мы говорили, вот этот какой-то вкус. А потом уже дальше человеку можно в его сознании впихивать все, что угодно. И пример, вот этот пример я хотел привести. Медитации, трансцендентные медитации или там еще какие-то медитации, но сам все термин медитация. Вот людям говорят, сядьте ровно, дышите вот так-то, вот таким-то методом, подышите, успокойтесь, закройте глаза, сосредоточьтесь на чем-то там, на каком-то свете, на какой-то тишине, ты есть счастье, ты есть свет. То есть все вот такие термины, они как бы дают человеку некую свободу. То есть человек думает, ну да, в принципе, здесь никто меня сейчас не заставляет, не порабощает никак, то есть я свободен. И вот говорит, а теперь вот это вот сделайте, дышите вот так, ноздрю закройте, потом вот это откройте. И человек начинает дышать, и потом он говорит, задержи дыхание, потом не задержи, и вот так смотри межброви, спина прямая, то есть вот так вот делай, вот так не делай. Человек начинает делать, и он чувствует, что приходит плод. Он реально может почувствовать успокоение в уме. Он реально может почувствовать, как ум успокоится. Он реально может свет какой-то увидеть там, в тишине какой-нибудь, там, почувствовать блаженство какое-то и так далее. И первое, что сделает человек, он подумает, это же мои заслуги. То есть это же я сейчас сам это вот делал. И я получил это. Оказывается, все просто. Я верю этим людям. Они не обманщики. Вот, они дали мне плод, и я почувствовал это. А потом под эту философию подгоняют все, что угодно. Все, что угодно. Начиная от того, что ты, тебя нету вообще здесь. Философия имперсонализма или буддизма, например. Тебя нету, ничего нету, все, пустота, Бога нет, ничего нету. И другая крайность. Да ты есть Бог сам. Ты Бог сам, ты можешь столько всего, ты можешь, ты такой, и не надо никакие религии, никакие знания, вот все знания у тебя есть. И все, человека пленяют. Пленяет просто, выкачивают. Есть целые системы, которые выкачивают с богатых людей миллионы, миллиарды долларов, просто опираясь на вот эту простую философию медитации какой-то. Придуманную, что ты вот Бог или ты там не Бог, неважно. Что ты имеешь свободу, ты безграничный и так далее. У тебя есть такое могущество. И что самое страшное происходит с этим людьми? Самое страшное то, что люди просто теряют время, отпущенное на эту жизнь. И каждый должен понять, для чего нужна человеческая форма жизни. как ее правильно по назначению использовать. Как не прожить так жизнь, чтобы потом просто ну, не страдать и не ругать, не критиковать никого, и самому на себя не обижаться, что взял и просто, ну, извиняюсь за выражение, ушами прохлопал всю жизнь. Что-то слушал, что-то делал, а в конце жизни так по-прежнему человек остается несчастным. Почему? А потому что миссия жизни, цель жизни, она не решена. Зачем жил? Непонятно. Уже старый, ничего не соображаешь, денег много, власть большая, но никому ты не нужен. Никому не нужен, ты просто тот же самый один мужик или старик, сидишь дома, или бабушка там, или неважно, сидишь, и вроде столько знаний каких-то, а счастья нет. Почему нет счастья? Потому что человек по-прежнему так и не связался с источником счастья, который находится прямо у него в сердце. А он его искал где-то непонятно где. В каких-то медитациях, в каких-то там школах, тренингах всяких непонятно. И поэтому я бы хотел сегодня раскрыть 5 фундаментальных вещей для вас. Наверняка кто-то их знает, просто освежите память, если вы это знаете или слышали где-то. Которые очень сильно и очень эффективно влияют на наш духовный рост. Причем при всем этом мы остаемся также по-прежнему свободны. Мы также по-прежнему остаемся в статусе познающего. И также мы понимаем, что от нас очень многое зависит. То есть наше вложение, оно имеет большой эффект, большой смысл, что мы сами еще вкладываемся. Мы не просто ждем, что там какой-то дяденька придет и там положит нам руку на голову, и включится там какой-то механизм электрический, нас ударит током, и мы просветлеем там и станем там богами там какими-то. То есть нет, этого ничего, конечно же, не надо ждать, и этого ничего не будет, а это и не нужно. Это не нужно, по большому счету. Итак, 5 эффективных методов духовной практики. Хорошо, если они все 5 существуют. Но бывает такое, что все 5 сразу могут и не быть. Но это не значит, что путь духовный, он имеет какую-то ущербность. Если правильно разобрать все, на самом деле все 5 они могут быть рядом. Просто единственное, что качество может страдать. Если нет какого-то одного пункта, то немножко качество будет страдать. Но всегда есть варианты, которые могут улучшить это качество. Всегда, они возле нас будут. Это вопрос только нашей веры и нашего профессионализма, скажем так. Ну, к примеру, самое лучшее омовение – это в реке Ганга, считается. Что Ганга – духовная река, нематериальная. И любое омовение в ней приносит неизмеримое благо. То есть человек сжигает огромные пласты кармы со прошлой жизни, даже помогает своим родственникам, там по своей линии, свое родовое дерево может очищать, просто омывшись в Ганге и вспомнить какую-то цепь своих родственников, там маму, папу, бабушку, дедушку, прадедушку, прабабушку и так далее, даже сыновей, внуков там. Одно омовение может смыть очень много-много грехов просто с человека, вообще человеческого рода. Одно омовение в Ганге, представляете? И люди этого не знают просто. Даже те, кто ходит на берега Ганги, там в Индии, омываются, многие даже этого не знают, мы там просто омоемся и нормально, и благо получим, и вот очистимся как-то. Но могущество не все знают Ганги. Так вот, где же нам взять Гангу здесь, вот в этой Сибири? Где нам найти Гангу? Как же нам так омываться тогда? Все, получается, мы неудачники, что ли, да? Есть Ганга на планете, доступная, по идее, для всех, а мы вот не можем этого делать. И как будто бы кажется ущербность, да? Но есть знания, которые позволяют нам Гангу призвать прямо сюда. Не надо идти к ней туда, она сама может прийти, потому что она духовная личность. И эта личность, это не просто там жидкая какая-то субстанция бежит в духовный мир и все, и омывает там всю Вселенную, там, помогает очищаться всей Вселенной на всех уровнях. Мы ее также можем призвать как? В уме, в медитации, покорность есть, по имени позвать ее. И просто вы почувствуете, что вы получили какое-то вот, ну, как озарение какое-то можно даже почувствовать. А если вы хоть раз омывались, ну, в Ганге или просто в простой реке, то вы можете представить, что это Ганга в уме, призвать ее по имени, омыться, и будет то же самое омовение, как в Ганге. Это вопрос только нашей, квалификации, и все. И нашей веры, опять же. Итак, первый метод, он заключается в следующем. Условия должны быть хорошие, и это проживание в святом месте. То есть, если мы хотим духовно развиваться, вокруг нас должна быть атмосфера святого места. Например, немногие сейчас могут взять и поехать сразу, вот сейчас прям подорваться и раз поехать в святое место куда-нибудь, в Индию там, или там, в Иерусалим, или там, в Мекку куда-нибудь. Не каждый это может сделать. Но призвать святое место сюда может каждый. Да? И немногие это знают, что это все работает. Например, если у человека дома алтарик, и там у него там Иисус Христос, Дева Мария, там, ну и важно, там Коран стоит, просто книга там. Вы должны понимать, если вера у человека сильная, у него есть связь с источником своей любви, непосредственно там Дева Мария или Иисус, там может быть, или там камень. Нужно понимать, если у человека вера сильная, то святое место, оно находится прямо в этом доме. И это все работает. Это 100% работает. То есть первый фактор, атмосфера вокруг меня должна быть духовная, то есть должно быть святое место, оно должно быть чистое. То есть там не должно быть стоять там алкоголь на полке прям с Библией рядом. Знаете, бывает, люди там все подряд там набросают там на полку, там и Библия, и там и непонятно что, и алкоголь, там может быть и ключи от машины, гаража, там документы какие-то, ну, всякие таблетки, лекарства какие-то, все вместе в кучу. Это называется оскорблением, которое повлечет за собой, конечно же, трудности и препятствия на пути духовного развития. Вот такая маленькая вроде бы весть, кажется, как будто бы маленькая, но на самом деле будет вот таким препятствием. Итак, проживание в духовном месте. Желательно, конечно же, каждому съездить в святые места хотя бы раз в жизни, говорится, в Коране есть такое утверждение, что каждый правоверный мусульманин должен хотя бы, ну там говорится раз в год, ну только поправочка, учитывая время и место обстоятельства, хотя бы раз в жизни посетить святую Мекку. Ну, имеется в виду совершить хадж, то есть паломничество, святое место. Зачем? Напитаться. То есть непосредственно побыть там нужно для того, чтобы оказаться в духовном мире, прям причем находясь на планете, на Земле. Говорится, все святые места, ну авторитетные, которые на Земле, они являются некими консульствами или посольствами духовного мира. То есть туда можно прям приходить и прям чувствовать, что этот духовный мир, он прям здесь, отображен прям. К примеру, если вы пойдете сейчас в посольство, например, если вы житель, ну, скажем, какой-нибудь там Италии, и вы пойдете в посольство Италии, то на вас будут действовать законы Италии там. То есть законы страны России уже не будут на вас действовать, вы защищены законами Италии. Но только там, если вы находитесь на самом вот этом, ну, на этом уровне, не дальше заборов никаких. Также и здесь, попадая в духовное место, мы становимся жителями духовного мира. Это там действуют законы духовного мира. Там очень высокая степень нравственной чистоты, она высочайшая, она же зашкаливает может так, что люди не верят, что это реально все. Вот, например, расскажите кому-нибудь, что здесь, на Земле, могут несколько категорий разных живых существ с одной тарелки кушать. Например, это могут быть люди, птицы, зверушки разные, змеи, ну там бурундуки, птички там, попугайчики там всякие там, собачка может подсесть. То есть и все вот рядом сидят, и все кушают. И никто никого не хочет съесть. А собачка не думает, как мне съесть вот эту змеюку. Она не думает, потому что там другой уровень сознания, этих зверей даже. Обезьяны также там находятся, и никто никого не пытается, пока кушают, идет мир, значит, или мире, что кушают хотят все. Хоть птички, хоть звери, там, хоть рыбки, важно все. И где такое можно увидеть? Только в духовном месте. Я это видел периодически, когда езжу туда, наблюдаю, вот так вот живу. И много-много чудес на самом деле есть в святых местах. Почему? Потому что там атмосфера, настроение духовного мира. То есть там царит любовь. Там все друг друга любят, уважают, ценят. Там нет грубиянов, критиканов и так далее. Нет этого ничего. Все чисто. Хотя внешне может быть не совсем чисто, грязно, как бы может быть такое. Но внутри у людей очень высокие принципы жизни. Очень высокие. Они духовные. Там идет очень сильное уважение всех. Уважение женщин, стариков. То есть уважение коров, уважение святых людей, да, уважение детей, детям относятся по-особенному там. То есть все это, ну, охраняется там законами духовного мира. Поэтому желательно каждому в своей жизни хотя бы раз съездить, посмотреть, напитаться этим всем. Для чего? А чтобы потом мы могли призывать это святое место к себе домой. Просто его вспомнить. Вы просто вспоминаете, и это место приходит к вам домой. Да. Это первое, что должно быть у нас, ну, по крайней мере, там, где мы живем, должна быть атмосфера духовного мира. То есть человек приходит к вам в гости, и он умиротворяется. Какой бы он ни был агрессор, он должен умиротвориться. Например, в одном городе, в азиатской стране, однажды он давал лекции, и я жил в одном доме, в частном доме, ну, эти 3 дня, куда приходили разные люди, молодежь приходила туда, узнали, что, ну, вот есть возможность пообщаться. Там редко-редко кто туда вообще приезжает. Не, вот они хотели просто получить общение такое, и приходили туда разные люди. И туда пришла одна девушка молодая, может быть, 16-18 лет ей. Она пришла туда, пообщалась, очень вдохновилась сильно. У нее парень, ее парень. Это он ее привел туда, он сам туда пришел, ему понравилось это все, он пошел, свою девушку привел, ей тоже это понравилось. Ну, видно, разумные люди, здравомыслящие, то есть. И ее мама, она была высокопоставленный чиновник. И они боятся, чиновники не боятся за своих детей, как и все родители, а тем более, если высокое такое положение, они боятся, что, не дай бог, ребенок попадет куда-нибудь в какую-то секту или еще что-нибудь там, не переживают. И их можно понять. Тут нет никаких противоречий. И вот она узнала, что ее дочка туда пошла. Дочка, видать, поделилась как-то, и мама сказала, мама ее просто отругала. Сильно очень. И дочке это не понравилось. Что мама ее ругает за хорошие, чистые вещи, она получила взбучку, скажем так. Ну и дочка обиделась и еще раз туда пошла, на зло. Вот так вот как бы. Мама узнала через связи разные, кто ее туда повел, что за место такое, там все. Поняла, что надо ребенка оттуда вытаскивать. И мама поняла, что причиной этого всего является ее друг. Она как проанализировала все, что это друг ее туда затянул. Хорошо, она берет, звонит своему какому-то хорошему знакомому, который является преступным авторитетом, главным в этом городе. Ну, так как она чиновник, соответственно, связи должны быть такие, ну, не меньше. То есть, если что-то брать, то сразу лучше. Вот она ему звонит и говорит, знаешь, вот там, помоги мне, вот, в общем. Надо приехать, вот этого парня, который там, его надо куда-то взять, увезти, наказать, в общем, чтобы он оставил мою дочку в покое. В общем, как хочешь, наказывай, то есть, в тебе зеленый свет, в общем. Ну, и тот человек, видать, как-то зависит от этих отношений, от авторитета этот. И он вдохновленный, приезжает на машине на шикарной туда, в этот дом. Приезжает и не заходит туда. И говорит, позовите мне этого парня. Этот парень вышел, сначала не понял. Он вышел так, в двери посмотрел, и он увидел этого, и он понял, значит, что произошло. Понял, зачем приехали, и он понял, что, скорее всего, это, ну, возможно, последний день его жизни даже может быть. Потому что он знает, что это за человек, наслышан, и тут молва ходит об этих людях просто. И он побоялся, этот мальчик, выходить. Ну, парень там тоже 18, может быть, где-то 17, не знаю, сколько там. И он побоялся, пришел и мне рассказывал, а что мне делать, вот сейчас вот такая ситуация. Помогите мне, раз вы такой знающий просто, ну вот, помогите мне сейчас, что делать, дайте знания. И я знаю, что я, чем я могу помочь, я ничем не могу помочь. И я просто обращаюсь к тому, кто может помочь. Так же, как мама обратилась к авторитету, сама не может решить. И я тоже обращаюсь к авторитету. Для меня авторитет – это Господь моего сердца. Это самый большой авторитет для всех. Он решает все вопросы, всегда. Ни разу ничего не подводил. Причем за это ничего не берет. И у меня есть опыт, у меня есть, ну, по милости моего духовного учителя, с ним связь. Я могу смс-ки подотправлять, там, еще что-то всякие с ним общаюсь, как Господом. И каждый из нас на самом деле это может делать. Это несложно это делать. И я подошел к алтарю, положил ладони, сказал, Господь мой, ты находишься в каждом атоме творения. Без твоей воли даже пылинка не шелохнется. Помоги вот этому чаду просто. Вот это глупые твои детки, вот что-то здесь набедокурили. Дай мне разума, что мне сейчас делать? И все, я отошел от алтаря. Ну и все, я знаю, что сейчас Господь сам начнет из сердца моего мне подсказывать, что делать. Я выхожу на улицу, открываю дверь, ну, калитку там, или там, ворота какие-то такие небольшие. Открываю, он стоит, видно, он агрессивный, все, стоит такой. Я говорю, проходите, пожалуйста. Он говорит, я не пройду. Я говорю, это некрасиво. Даже в вашей стране азиатской это не культурно, когда вас приглашают в гости, и вы не заходите. Это очень некрасиво. Проходите. И он понял, что надо пройти. Он прошел. До этого времени, я когда уже выходил через это, я знал, что важно, если он зайдет, важно дать ему духовную пищу какую-то, чтобы его мозги успокоились просто. И я прошел, быстренько взял стакан воды, набрал его, мне быстро его предложил, осветил, одухотворил, чтобы эта вода чистая была, настоящая, духовная. И он зашел, достает сигарету, я говорю, не курите лучше здесь. Он говорит, почему? А он видно нервничает, я говорю, не курите, здесь люди не курящие, вы находитесь в гостях, и здесь вот такая культура, просто, ну, не курите просто. Он раз, брал сигарету, я говорю, возьмите стакан, я не буду пить. Я говорю, это некрасиво. Вы должны выпить стакан воды. Хотя бы глоток сделать. Это уважение просто, это гостеприимство, ваше, азиатское же здесь. И он сделал глоток воды. Попил, поставил. Я говорю, скажите, зачем вы пришли сюда? Что вам, как вам помочь решить вашу проблему? И вода начала действовать уже. Она быстро проникает в сознание человека. И он умиротворился. И он сказал, я не знаю, зачем приехал. Меня просто попросили. Но у меня у самого нет никакой злобы к этим людям. Никого. Я как-то не думал даже, что здесь что-то может произойти. Наверняка здесь мы разумные люди. А что-то вот произошло там. Меня просто попросили, вот парня этого. Я говорю, ну парень боится вас. Он, скорее всего, не пойдет никуда. Он говорит, ну и хорошо, что он не пойдет. Я, в принципе, не сильно так горчусь. И видно, это совсем другой человек стал. Просто вот так раз и сознание поменялось. И он так как-то посидели, мы еще немножко поговорили, он там что-то рассказал немножко о себе, уже вообще не говорил. И спокойно, мирно ушел. Ушел мирно и все. Потом, правда, другая там история начнется, более динамичная и более такая, ну, более интересная. Не знаю, есть ли смысл ее рассказывать, может быть, в конце времени все будет, я так расскажу в продолжении. Но сама идея, мы можем святые вещи или святые места приглашать прямо в любое место, менять сознание людей, если мы знаем эти все механизмы, тонкие, простые механизмы. Если мы настроены позитивно и мы в настроении миротворцев, то есть мы не должны находиться в настроении агрессоров, потому что это не закон духовного мира. Закон духовного мира — это умиротворение, в уме мир, ум, миротворение. То есть вся проблема в основном, она в умах. И поэтому главные практики во всех духовных традициях, они в первую очередь должны быть связаны с работой, с умом. Любая практика должна успокаивать ум. Неважно, это православие, или там буддизм, или там веды, это что-то, ислам. Неважно, работа с умом идет. Что ум у всех, как субстанция, имеет одинаковую природу. Нельзя сказать, что это ум там исламский, а это ум христианский. Нет, это просто ум. И все, это как глаза, как нос, как уши, как волосы, как кожа. То есть универсальные вещи, которые мы никак не можем обозначить, что это какое-то исламское, там, или православное, или еще какое-то. И вот это тоже нужно знать. Поэтому первое – это атмосфера. Место. Второй принцип. Важно понимать, что объектом моей практики духовной должна быть личность Бога. А вот в какой форме человек может сам выбрать. Но обязательно эта форма должна присутствовать. Это подобно тому, как в каждом кабинете у всего, ну скажем так, управляющего органа в городах стоит изображение президента страны. Да. И эта медитация тоже так же. Человек видит изображение, ну или фотографию, и он настраивается определенным образом. Все, он уже не может нарушить принцип, который установил непосредственно президент. То есть он понимает, что это его вклад. Ну, поддержание культуры, нравственности, законов страны. Почему? Потому что есть личность. Потому что если не будет личности, то что первое проявится у такого человека в уме? Безответственность просто. А перед кем отвечать? Никого нету. Ну вот перед кем отвечать? Ну никого нет уже. Так же есть. Духовная практика подразумевает, я хочу восстановить отношения с Богом, с личностью. То есть мне недостаточно просто духовный мир. Недостаточно. Мне еще нужна личность в духовном мире. То есть я хочу не просто там, ты куда пошел? Я пойду замуж выходить. А за кого? А какая разница, не важно, там квартира есть, все нормально. Стены есть, дом есть, вода есть, еда есть, деньги есть, машина есть. Пойду выйду замуж за вот этого, чье это все. Нет, подожди, а чье это все? Да не важно вообще, чье это все, главное, оно есть. Нет, человек не удовлетворится, ему личность нужна еще. Чье это, то есть с кем отношения это строить? Так же духовный мир. Он есть духовный мир. Но в чем его ценность? Там есть личность. И поэтому второй пункт. Обязательно в нашей практике должна быть личность. С кем я буду строить отношения? По сути дела, духовная жизнь – это восстановление отношений с Богом. Добрых, родительских, там, любовных, дружеских, все вместе это все. Я хочу эти отношения восстановить, потому что я его дитя. То есть я его частица. И я буду счастлив только тогда, когда я просто восстановлю отношения эти утраченные с ним. Пока этих отношений нет, всегда будут проблемы в этом мире. Всегда будет что-то не хватает, всегда будут какие-то напряжения, конфликты, депрессия, какие-то стрессы и так далее, болезни, все это разводы, там, ругани, инвалидство, это все. Только по одной простой причине. Нет связи с источником счастья. Поэтому я получаю несчастье. Я отхожу от источника куда? В сферу несчастья. Я отдаляюсь. Это как, знаете, зимой уходить от костра. Вот он источник счастья зимой. Если нет другого ничего рядом, горит костер где-то на улице, там в лесу, то надо поближе к костру идти просто, чтобы согреться. А если мы уходим, то мы замерзнем просто. Чем дальше, тем будем, ну, чувствовать больше беспокойства. Поэтому мы должны понимать, что должна быть личность в нашей духовной практике, не что-то абстрактное, а прям личность. Ну, к примеру, в православии этой личностью являются, ну, две фигуры основные. Какие? Иисус и Дева Мария. То есть все, это личности. Люди, когда говорят, я пошла в храм или пошел в храм, если у них внутри, в их сознании нет вот этого простого, вот этого, ну, скажем так, момента, что человек идет к личности, а не просто в храм, то тогда этот поход в храм, он, ну, почти что бесполезный. Сходил, свечку поставил, там что-то там бубнил, там что-то покаялся, там еще что-то попросил и ушел. И все. И как только он с храма ушел, или с мечети, или с церкви, там, или неважно с чего, на этом его духовная вся жизнь, она закончилась. Все, зачем он туда ходил? Да, просто галочку поставить. Ходил в храм. То есть ходил в здание, другими словами. И все. А те люди, которые понимают, что они идут в храм, не просто в здание, они идут к личности, прям к Деве Марии, или они к Мухаммеду идут, неважно, если это буддисты даже, пусть они даже имперсоналисты, как будто как Бога не признают, хотя Будда это сама верховная личность Бога, но они отвергают само понятие Бога, интересно вот эта, ну, концепция, но мы ее не будем разбирать. И, то есть они идут непосредственно к Будде, а не в храм. Они идут к Мухаммеду, они в мечеть. Или они идут там, ну, к Иисусу, где у Марии, они, ну, в храм. Или они идут там, ну, не знаю, к Раме, к Кришне, к Шиве, а не просто в здание какое-то. Если у человека есть это понимание, эти люди по-настоящему духовные. То есть они на правильном пути. Возможно, у них есть какие-то ошибки, отклонения, возможно, они несовершенные. Но неважно, говорится в Ведах, нельзя этих людей критиковать и осуждать. Почему? А потому что они на верном пути стоят. То есть вопрос времени, когда они очистятся. Они просто встали только на духовный путь. Так же, как и мы все. Мы только встаем на духовный путь, у нас еще масса недостатков. Но мы на них не обращаем сильного внимания, если даже видим в человеке какой-то недостаток. Потому что зачем это видение мухи? Ну кому оно нужно? А это же неприятно в человеке искать недостаток. Да на себя можно посмотреть, и не надо ничего искать других. Все, у себя можно найти. Зачем куда-то ходить? Нужно развивать настроение или видение пчелы. Пчела всегда мед ищет. Так же и мы в людях должны. Человек идет в храм. Супер. Прославьте его. То есть это хорошо, что мы нашли что-то в нем хорошее. Одно маленькое качество хорошее найти, и его надо постоянно прославлять. А плохое не видеть. Плохое видеть только может кто? Тот, кто берет ответственность за развитие. Как мама, она имеет право увидеть у ребенка плохое, ну, плохую черту характера. Она должна ее увидеть просто, она обязана. И для чего она должна это увидеть? Чтобы исправить. Не чтобы уличить и сказать, вот тебе наказание за это, вот тебе. Нет. Нужно найти и попытаться с любовью дать форму или решение, как исправить это качество с плохого на хорошее. Вот только почему наделяется этим полномочием видеть недостатки родителей. И вторая категория людей, кто может видеть недостатки, это духовный учитель. Потому что он взял ответственность за ученика развить в нем хорошие качества. Поэтому он может видеть эти недостатки. И для чего он их видит? Чтобы поправить их просто и все. То есть второе, это непосредственный объект поклонения. То есть место сначала должно быть духовное, и второе, это объект, с которым я хочу связаться. Личность должна быть обязательно, не безличность. Безличность — это потеря времени. Жизнь потеряется просто в пустоту. Бесполезная будет жизнь. Человек потом в следующей жизни, когда оставит этот мир, обязательно получит такую форму жизни, имперсональную. То есть где не будет проявлены личности. Вода, например. Человек стал какой-нибудь водой, кусочком воды. Он сам бы как бы личность, но на него как на личность не смотрят. Воду плюют, писают, какают, помои выбрасывают. Почему? А потому что они не видят за водой личность. Они думают, это просто жидкость какая-то. Люди говорят, это оскорбление плевать в воду, или ходить в туалет в воду, или что-то в воду выбрасывать, потому что это личность. Третий аспект, важный тоже. Это духовный учитель непосредственно. Потому что именно духовный учитель даст четвертый аспект. Это знание. Нельзя вслепую идти по духовному пути. Кто-то должен вести нас. И таких факторов должно быть три. Первое. Это духовный учитель, который непосредственно взял за меня ответственность и ведет меня. Не давая мне шансов куда-то уйти в сторону, потому что нет у меня времени уходить в сторону. Нет у меня времени куда-то вот еще чем-то заниматься, потому что жизнь очень короткая. Так размышляет духовный человек. Продолжительность жизни в этом теле очень кратковременная. Веды сравнивают примерно с вспышкой молнии. И все. Так как душа вечная, то эти 100 лет, даже сейчас 100 уже многие не живут, то это просто как вспышка молнии жизни. Поэтому ученик, он понимает, что жизнь очень дорога по времени, поэтому ее нужно использовать правильно, и поэтому нужен учитель, который не даст мне шансов уйти куда-то в сторону, только по прямой иду. Это первый фактор. Второй фактор – это святые люди. То есть в чем у них отличие от духовного учителя? Святые люди не берут ответственность за нас. Они просто помогают нам. Они дают разные наставления, указания могут дать, рекомендации могут дать, да, какие-то пожелания выразить могут. Могут даже помочь как-то физически, психически, там, духовно, ментально, материально. Это помощники на этом пути, на духовном. Там могут быть друзья, но святые люди. То есть, но они не берут ответственность. Вот в чем различие между учителем и святыми людьми. Хотя учитель тоже святой. Но вот такое вот различие будет. То есть такие люди обязательно у нас на пути, на духовном, должны быть. И чем больше, тем лучше. Тем мы больше будем чувствовать защиту, нежели мы просто в одиночке идем. И третий фактор – это знание непосредственно. Авторитетное знание, которое утверждено цепью ученической преемственности, которая ведет начало от самого Бога. То есть нигде не искажается и нигде не прерывается цель. Например, если человек встал на духовный путь, первое, что он должен сделать, спросить, есть ли здесь люди, которые изучают священные писания. Неважно, это будет ислам или православие, или там буддизм, или веды, это могут быть. Есть люди, которые, да, есть, а кто, покажите. Вот это. Не надо стесняться, потому что вы очень в серьезное путешествие отправляетесь. Не относитесь к этому как-то так, а прям добейте своего. Если вы поступаете в институт медицинский, вы должны убедиться, что этот хирург, который будет вас учить хирургии, авторитетный, что он закончил медицинское учреждение, авторитетно работал столько. Не надо отдавать себя кому попало. Здесь то же самое. Кто занимается духовным образованием здесь? Вот этот вот такой-то, такой-то. Хорошо. Можно прям подходить и спрашивать, откуда берут начало ваши знания? Это один вопрос. Другой вопрос. А кто ваш духовный учитель? То есть я должен убедиться, вы сами находитесь под защитой? Или вы сами просто, как я учитель, и все сам? Если вы просто сам, самоучка, то меня это не устраивает. Я не хочу рисковать. Потому что мало ли, что вам в голову взбредет сейчас. И вы никак не отследите, что это ваше или не ваше. Может, это навязано кем-то. Ваши спекуляции могут быть. Потому что никто в этом мире не совершенен, пока в этом теле находится. Все склонны совершать ошибки. И я этого боюсь, поэтому я просто спрашиваю. Я не хочу никак вас там унизить или принизить, или уличить. Мне просто интересно, кому я доверяю свою судьбу. У вас есть учитель? Да, есть учитель. А кто? Вот этот. Хорошо. Если он живой, можете идти к нему. Спросите, а у вас есть учитель? Скажет, да, кто? Вот этот учитель. А он живой? Нет. Хорошо, ничего страшного. Он так и должно быть. Хорошо, кто-то уже должен отжил свое, но он учитель, хорошо. А у него учитель есть? Да. А кто у него учитель? Вот этот. Ага, прям прописано где-то в архивах, или там, неважно, в исторических хрониках. Это священное писание называется. А у него есть учитель? Есть. А у него есть. И если вы эту цепь проследите до самого Бога, то эта цепь ученической преемственности авторитетная. Все, она, значит, поможет нам добраться до цели. Если где-то на каком-то этапе цепь прервана, даже если знания вроде бы как правильные, эта цепь ученической преемственности неэффективная. Мы дойдем до какого-то уровня и остановимся. И что нам придется сделать потом, когда мы остановимся? Вернуться обратно. Пауз, потому что нету. Постоянно динамика идет. Туда или сюда. Нет остановок. Мы динамичные существа. Мы не можем стоять, даже на секунду не можем остановиться. Пробовали ум останавливать? Ну или мысли. Вот это мы. Не можем остановиться. Ум — это не мы, но имеется в виду вот такая же у нас природа, активная, динамичная души. Это здесь мы спим. В духовном мире душа не спит. Почему мы спим здесь, как думаете?
2: Мы совершенно подвержены влиянию гуна.
1: Мы спим по одной, это правильно, мы спим по одной простой причине. Мы устаем, и нам надо восстановить силы. Все. И поэтому, когда мы засыпаем, организм включается, все энергии, все, то есть у нас очень много энергии уходит на зрение, на слух, на вкус, на обоняние, на осязание, на двигательные какие-то системы, на мышление. Столько энергии, на пищеварение, столько энергии уходит. 45% энергии каждый день уходит только на пищеварение на одно. И все остальное еще вот так. И чтобы восстановить силы на следующий день, нужно лечь спать и выключить все мониторы, чтобы нигде энергия не растрачивалась. И все, энергия за ночь, она раз, Богом сердце, он раз наполняет нам аккумуляторы, утром просыпаемся и полны сил опять действуем. Вот для чего нужен сон. И вот это наше несовершенство. Как кто-то сказал, девушка сказала, и это да, влияние ума. Но в духовном мире сна нет. Знаете почему? Потому что душа там не устает. Вот понятие усталости, оно материальное, не духовное. Душа обладает таким колоссальным запасом энергии, что растратить эту энергию невозможно. Как думаете, солнце когда-нибудь перестанет светить? Кто-то говорит «да», ученые. Ну-ка, однажды оно перестанет, когда говорит, да нет, оно не перестанет светить. Оно просто само выключится просто, когда надо. А когда надо, выключится просто, и все. Но само оно не перестанет. Почему? Потому что стержень или ядро Солнца имеет духовную природу. Духовная природа вечная, она не может просто взять и перестать быть. Поэтому мы здесь спим, чтобы восстановить силы. То есть итак, учитель, святые люди и знание. Знание. Мы спрашиваем, это знание авторитетное? Да, если оно авторитетное, то тогда мы его применяем. Применяем и наблюдаем, как оно работает. Обязательно нужно наблюдать. Потому что иногда вроде бы знание авторитетное, но может не работать. Почему? А потому что можем что-то упустить, какую-то маленькую деталь. Не делать просто, и оно работать не будет. К примеру. Это простой пример, он такой может быть примитивный, но он-то он работает всегда, везде. Все знают Эйфелеву башню в Париже. Во времена войны, когда туда нападали немцы, там был один мужчина, ну такой еще молодой, у него была такая функция поддерживать Эйфелеву башню только непосредственно лифт, который поднимает туда высоко и опускает. Вот он только за этим следил, за его техническими всякими вещами, поддерживал, смазывал там все это дело, он все наизусть там знал, выучил все. И вот это его было служение этому огромному, скажем так, ну, памятнику. И вот тут нападают, скажем так, нацисты. Этот мужчина подошел, и вот такой болтик просто выкрутил в одном месте. И за все время, пока там были немцы, этот лифт не поднялся. Как бы они ни пытались его...

Простая вещь. Человек покушал и не сполоснул рот. Что произойдет? Казалось бы, ну ничего не произойдет, что жвачку пожуй, и все, и выпьешь. Зубы будут целые. Зубы, возможно, будут целые. Это не вопрос зубов. Какой толк от зубов, если есть нечего? В грязный рот есть существа такие тонкие, без, вот у них нет грубых тел. И в грязный рот, если еще человек вот так вот сделает, там чуть слюной как-нибудь вот так там плюнет или еще что-нибудь, сразу же в это отверстие, то есть у нас 9 отверстий в этом теле, говорится, это город на самом деле. Тело это город. С 9 вратами веды описывают. И если человек просто какие-то ворота держит грязные, то значит эти ворота открытые для врага. Значит, в этот город войдут враги. И что делают эти враги? Они разрушат город. Грязный рот, носу поковырялся, в глазах там что-то поделал, в ушах там и органы выделения, анус, гениталии тоже там не помыл, когда сходил в туалет и так далее. Все, эти существа, они тут же, тут как тут, туда проникают. И потом они начинают, эти существа, интересно действовать. Ладно, Бог бы с ними, они туда проникли. Даже видите, места всем хватит, в этом городе, он огромный просто. Тут знаете, сколько в нем живет без этих существ? Знаете, сколько живых существ поддерживают работу вот этого города? Сказать так по секрету? 33 миллиона живых существ в этом городе поддерживают эту всю инфраструктуру. То есть зрение, слух, вкус, нервные импульсы, там, клетки, там, размножение, уничтожение, это все, трансформация, все, преобразование. Очень много всего такого. Люди просто этого не знают, не изучают. Может быть, и слава Богу, если они сразу узнают, не подготовлены, они ахнут просто, как? Я думал, здесь один весь такой. Да нет, как же ты один? Ну попробуй перегнать. И желудка один, пищу в тонкий кишечник. Ну-ка попробуй прогнать сам, без всякой силы. То оно само там, да ничего само не делается. Само. Кто-то за этим стоит. Попробуйте расщепить там, ну атомы там, еще что-то. Это же сам, как печень включить? Ну включите сами печень, скажите человеку. Если ты такой всемогущий. Ну попробуй печень тогда, чтобы она вот так работала. А нет, она просто работает, потому что там есть, ну, специальные, ну, органы, которые внутри следят за этой работой. Да, есть это все. Но это верно все описывает. И так знающий человек, у него открывается это видение, он может это видеть. Так вот, эти существа попадают ненужные. И что они делают? Перенаселение получается. А и они начинают требовать к себе внимания. Они попадают, так как они тонкие, они попадают в тонкое тело ума. И они через ум начинают нашептывать. Шептуны их еще называют. Они говорят, давай, давай, давай купим пивка. Еще что-нибудь купим, давай что-нибудь сделаем. Вот туда пойдем, туда не пойдем, вот так, давай, вот это все. И человеку кажется, что это он так думает. Себя отождествляет с этими мыслями, даже не понимает, его это мысль или не его это мысль. Простая вещь, не уследил за чистотой рта. И так далее, еще где-нибудь там. Поэтому говорится, ворота этого города нужно держать в чистоте. Тогда, говорится, вы озарите знанием. То есть придет знание чистое, прям все, человек озарится знанием. То есть учитель и знание, вот эти два фактора, это уже четыре получается у нас, да? Первое, это место святое. Второе, это объект поклонения непосредственно, кому духовная практика подразумевает, объект должен быть. Да, личность. Третье, это учитель. Четвертое, это знание. То есть все, как Маривана в школе. Есть Маривана, учитель, есть буквально. Все так же и здесь. Есть учитель, есть священное писание, учитель учит. Что сами мы можем не разобраться. Конечно, можно читать, что-то понимать, но какие-то аспекты философские, но очень тяжело понять. Не знаю, у кого-то есть поговорки-то здесь на руках? Обычно у кого-то бывает. Вот просто можно наугад. В любую страницу все открыть и прочитать маленькую какую-то выдержку. Сразу будет, ну, всем понятно, что что-то я до конца не допонял. Очень как-то так, ну, непонятно. Как бы вроде бы несложно, но понять не могу. Например, как понять, что 5 плюс 5 будет 10 ребенку в первом классе. Вот как это понять? Вот скажите ребенку, знаешь, там Вовочка, Маривана скажет, что 5 плюс 5 будет 10. Вовочка же, он мудрец считается, да, по всем этим анекдотам. Но он обязательно спросит мама, ну мама, это Маривана, я не понимаю, как это 5 плюс 5 будет 10. Вот как это вообще? И что сделает тогда Маривана? Она возьмет 5 яблок, еще 5 яблок.

0: объясни, да, она скажет, смотри, вот практически, вот теперь посчитай всех лет, сколько будет. И тогда Вовочка понимает. То есть так действует учитель. Ну, просто наугад, просто открываем любую страницу. Удивительно, сразу глава, начало главы. Природа наслаждающихся и сознание называется глава. Ну, первый текст прочитаем просто. Просто текст прочитаем. То здесь идет беседа между учителем и учеником. Вся книга. Учителя представляет Бог, ученика представляет воин, Арджуна. И вот Арджуна здесь задает вопрос. Арджуна сказал, но Кришна, я хочу узнать о природе, то есть пракрити, на санскрите природа, о наслаждающемся, то есть пуруши, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания. И следующий стих, сразу же, здесь их два подряд идут. Верховный Господь сказал, это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле. Казалось бы, простая вещь, да, здесь описана. Согласны? Просто же, да. Но как понять, о чем здесь речь вообще идет? Узнать вот это поле, тело. И еще тот, кто в этом теле находится, его можно назвать познающим этого тела. То есть он только знает это тело. И кто может знать это тело? Ну я точно не знаю его. Да? То есть, значит, я не главный в этом теле. Но Бог в сердце нашем есть, у каждого. И вот Он знает это тело. Он об этом там будет дальше говорить. Он знает это тело полностью, потому что Он его сотворил. Это Его макет, то есть это Его, ну, как бы изобретение, скажем так. Он знает все там. Мы сами не сможем просто это узнать. Там будет дальше. То есть хотя бы просто можно понять. Написано очень просто. Но понять без учителя сложно, о чем речь идет. Поэтому к знанию, которое мы будем получать, мы обязательно должны сверять с духовным учителем или с его представителем, с наставником, который будет нам подсказывать, о чем здесь пишется. То есть Мария Ивановна обязательно нужна. Без Марии Ивановны даже букварь ученик не поймет. Он даже не будет знать, что А это А. Хотя будет написано А. Ну как он узнает, что это А? Только если Мария Ивановна скажет.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Владимира Слепцова.

Но самое главное и самое такое целительное применение звука – это мантры считаются. Это то, что спасает, очищает ум. И мантра, она способна влиять на все сферы ума. Но мантры, они очень полезны только тогда, когда мы повторяем их очень многократно и постоянно. Это не так, что вы один раз их повторили и все. Мантры там, они начинают действительно влиять на ум при многотысячных повторениях. Но если вы в день повторяете 100, то в принципе иногда бывает несколько месяцев достаточно для какого-то терапевтического эффекта. Конечно, главное предназначение мантр – это способствовать воссоединению нас с Божеством. И любая какая-то привычная нам фраза, которую мы часто повторяем, она делает программу. И она и является мантрой, которая программирует наш ум. Потому что все, что мы говорим, запоминаем, повторяем регулярно, это хранится в нашем подсознании. Например, я знал одного человека, он повторял одну мантру. Через несколько лет я его встретил, он все равно ее повторял. Ну, я его просто спрашиваю, как дела, как жизнь? Он говорит, жизнь бьет ключом по голове, как это там? Жизнь как ключ бьет и всегда бьет по голове. Жизнь бьет ключом и всегда по голове, да? Так говорят. Я его встретил несколько раз, он постоянно говорил, я его встретил через несколько лет. Он повторяет вот фразу, как вы думаете, его жизнь за эти 3 года? Она била ключом и всегда по голове. И в прямом, кстати, смысле, у него начались головные проблемы. Человек просто ставит себе программу. И в тамосе, в невежестве повторяются мысли, слова, они полные гнева, зависти, ненависти. Не хочется их даже озвучивать. Вы понимаете их, нет? Мат, например, нецензурная речь, это речь невежества. Особенно женщинам, она может просто детей закрыть. И нет ничего более отвратительного увидеть, как женщина матерится. Старайтесь даже не слышать, кто матерится, ругает там. Да будь она там, проклятия какие-то посылает, еще что-то. Даже не слышать, это мы тоже очень скверняемся. Конечно, когда человек это говорит, это в десятки раз сильнее. Но старайтесь даже не слышать это. Прям прерывайте, можно не материться при мне. Мужчина не уважает подсознательно женщину, если он матерится, она его не останавливает. Подсознательно. А потом он ее пошлет, даже если она ему верна. Поэтому старайтесь дома соблюдать даже чистоту, если есть. Потому что в России, я знаю, распространено, нет? В раджасе мантры, в страсти. Такие, мы победим, наша компания будет. Они в раджас вводят ум, но они не лечат, они в итоге приводят к тамасу, к разрушению. Сатва – это те слова, которые растворяют эго и служат развитию самоосознания. Такие мантры рождаются из любви и стремления к мудрости. Мантры – это не самогипноз, а избавление ума от обусловленности. Она уничтожает негативные вибрации в сфере нашего бессознательного, негативные схемы мышления, разбивая их звуком, несущим истины и энергию высшего порядка. Мантры – это орудие ума, то, что защищает ум. И мантра – это также контролирует ум и раскрывает психические силы, ситхи. До какой-то степени очень важно, если вы хотите консультировать, и у вас главное, единственное желание – это развитие божественной любви, и то вы можете тогда в какой-то степени развивать ситхи. Ситхи – это мистическое какое-то одно из совершенств. То там есть также мантры какие-то, которые развивают. Мантры исцеляют сознание и все уровни ума. С помощью мантр можно устранить самые глубинные тенденции и впечатления. Обратите внимание, с помощью мантр можно удалить самые глубинные подсознательные.

Это самый сильный позор, который можно испытать, это позор от проявления вожделения. Это один из самых сильных позоров. Позор. В общем-то, три их идут вместе. Позор от вожделения, позор от жадности и позор от гнева. Это три особенно сильных позора. Поэтому это три особенно сильных врага. Поэтому о них больше всего говорится в специальной литературе. Вожделение, жадность и гнев. Как только эти враги нами овладевают, сразу же приходит позор. Сразу же. То есть человек вожделенный, человек жадничающий, человек гневающийся, это уже изначально позорящийся человек. Все они позорятся. Поэтому не надо проявлять эти три качества. И это и есть те самые трудности, с которыми нам надо бороться. Но что поразительно, что современный человек не видит в них врагов. Более того, для некоторых эти враги сейчас стали лучшими друзьями. А значит, проблема позора у нас будет все больше и больше. С вожделением перестали бороться. Наоборот, делается все, чтобы вожделение стало больше. Человека без вожделения считают больным. И пропишут ему немного виагры. Как это ты без вожделения? Нехорошо это, без вожделения. Но вожделение – это самое низкое состояние сознания. Самое низкое состояние сознания, самое некрасивое состояние сознания, самое неприличное, самое позорное. Самое. Почему? Потому что в этот момент человек полностью забывает о себе как о душе. В состоянии вожделения невозможно думать о возвышенном. Невозможно думать о абсолютной истине. Невозможно думать о духовном. Можно думать только о теле. Самое низкое мышление. Только о теле человек думает. Вожделение – это состояние полного забытия о духовном. Просто исчезает. И что это, если не позор? Позор. Причем любовь и вожделение значительно отличаются друг от друга. Любовь – это видеть душу в другом человеке, а вожделение – это видеть тело. Любовь – это видеть душу. Вожделение – это видеть тело. Поэтому, когда вам говорят «я тебя люблю», стоит об этом поподробнее поговорить. Что конкретно? Потому что пельмени мы тоже любим. Но эта любовь для пельменей плохо заканчивается. Есть у пельменей некоторое подозрение по поводу того, что любовь – это благоприятно. Это вожделение. Вожделение, не любовь. Поэтому в семье должна быть любовь, которая сближает любящие сердца. Но если в семье не любовь и вожделение, такая семья обязательно и с позором распадется. Потому что съели друг друга, и все, что дальше делать? Каждый понимает, что его съели. Реально съели. Человек, конечно, не пельмень, но за годик можно любого съесть. За первый год 50% браков сейчас распадаются. Все, съели. Дальше что? Мы съеты. Надо идти есть кого-то другого. Смотри, какой пельмень новый появился на горизонте. Пожирнее, побольше. Свеженький, только что сваренный пельменчик.

Shivaya Shivaya.

Задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже достает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете. Другое о чем-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту, хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценно это не информация, ценно это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией, он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется встать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно. Чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту, это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота философии, красота знания.

как же работать над своим характером, если мы не понимаем, с чем имеем дело? Характер может меняться. Когда человек болен, он грустный, угрюмый. Когда он не болен, он веселый. Характер меняется в зависимости от обстоятельств. Вы это замечали? Итак, в трактатах по йоге очень подробно описан механизм формирования характера. Ум и характер – это одно и то же. Но ум – это не мы. Когда мы говорим о уме, многие думают, что это производный продукт мозга. Но мозг работает под влиянием... Мозг – это как оперативная машина, как компьютер, который обрабатывает информацию, поступающую из ума. Вот обратите внимание, сначала вы думаете о чем-то. Например, я хочу взять спички и зажечь газовую плиту. Сначала вы думаете, потом идет сигнал в мозг, потом рука двигается к коробку. То есть что делает мозг? Мозг дает команду телу. Мозг практически управляет физическим телом. Мозг – это как дисплей, экран. Вот компьютера, который отображает то, что есть внутри. Поэтому лицо у нас тоже проявляет состояние ума. Гнев, например, радость, счастье. Мы уже видим, что лицо меняется, глаза меняются. В общем, мозг не является мыслящим. Он не мыслит. Он обрабатывает информацию. Мысли все возникают вот здесь. И вы все это знаете. Когда возникает переживание в вашем сердце, или вы чем-то радовались какому-то событию, вот здесь вот возникает ощущение. Вот здесь, в области груди. Вот. Вот здесь эмоция возникает. Вот здесь находится центр ума. Здесь находится живое существо. И, кстати, слово «ум» на санскрите не совсем отображает то, что мы понимаем по слову «ум». На санскрите «ум» – это «манас». Он отличается по своему значению. «Манас» означает «тонкое тело». Тонкое тело – наше эмоциональное тело. Вот чтобы понять, что такое тонкое тело, это нужно серьезно медитировать и заниматься практической работой. Тогда вы поймете, что это такое. Сейчас пока для вас это просто информация. И зачем же нам нужно вообще работать над своим характером? Да? Ну, есть характер и есть. Зачем мне над ним работать? Оказывается, что именно характер определяет нашу судьбу. Итак, давайте приведем примеры. Например, человек добрый. Он добрый, всем помогает, соответствующий, что он получит. Более счастливую жизнь, хотя бывает так, что на него нападают завистливые люди, но он имеет меньше страданий в своей жизни. Или человек хитрый, он хитрит, всех обманывает, и он начинает смотреть на этот мир через призмы своего ума. Он думает, что если я всех обманываю, значит все меня обманывают. Помните, такой был фильм «Влюблен по собственному желанию»? Там и Янковский играл, и вот еще эта актриса, забыл, как ее зовут. Очень хороший фильм. Помните, когда ее обманули, спекулянт ей продал кофточку? Она пришла домой, говорит, вот кофточку купила, разворачивает, там какие-то штаны рваные, ритузы какие-то. Он говорит, ой, она, наверное, ошиблась, она, наверное, стоит там, сейчас ждет, волнуется. Можно подумать, что она ненормальная, но на самом деле она чистая. Это чистота. То есть чем чище ум, тем меньше человек видит негативные вещи вокруг себя. Он очень доверчивый. Таким образом, мы видим, что люди сейчас называют таких людей глупцами, там, простачками, чудаками и так далее. На самом деле они еще не так осквернены. Еще был очень прекрасный фильм «Форрест Гамп». Вот этот фильм, на самом деле, режиссер сам не понял, что он снял. Очень глубокий философский фильм. Там очень глубокая философия. Все считали, что он дурачок, но он был очень чистым человеком. Он все понимал буквально. Если он дал слово, он выполнял. Помните? Он мог бы с этими деньгами остаться, но он пришел, родителям отдал этого погибшего своего друга. И смотрите, как судьба его поднимала. Никто не мог понять, почему дурачку так везет. Он стал миллионером, он был не привязан к этому. Он искренне любил всех окружающих. Он так он осуждал. Вот стоит человек, кричит почему-то, ругается на всех. Зачем-то надел на себя американский флаг. Он никак не может понять, в чем он ругается, в чем проблемы. Вот таких людей считают дурачками, странными. Но на самом деле это чистые люди, которые еще не осквернили свой ум. Таким образом мы видим мир через призму своего ума.

благодарность Богу выражается в том, что мы изучаем науку о Боге. Это и есть благодарность Богу. Эта наука может нас избавить от всех страданий, даст нам умение. Как помогать избавлять от страданий других? Это первый принцип. Есть страдания, надо учиться. Только должно быть не материальное знание, должно быть духовное знание. Материальное знание не избавляет от страданий. Оно решает материальные задачи, но не избавляет от страданий, потому что страдания — это духовная задача. Поэтому если есть страдания, значит, нужно изучать, нужно учиться, нужно получать знания. Тогда мы сможем помогать другим. Что может быть лучшим подарком Богу, чем избавить от страданий его ребенка? Это самая лучшая благодарность. Лучшая благодарность. Ничего лучше этой благодарности нет. И вот эти способы проявления благодарности — это некоторое наше умение расти. Когда я тренируюсь в этих разных способах благодарности, то я расту по разным направлениям. Это дает мне возможность развиваться гармонично. То есть очень интересная ситуация происходит в моей жизни. Обычно мы только с какой-то одной стороны развиваемся, и это делает нас фанатичным. Фанатичность — это развитие, но с одной какой-то стороны. Это не очень эффективно. Но вот в этом вопросе, в этих ответах дана концепция развития по всем направлениям. Если я научусь это делать, то эта вот однобокость, узколобость, однонаправленность, она естественно уйдет из моей жизни. Я смогу действительно помогать другим. Однобокий человек не может помогать другим, он себе-то помочь не может. В этом проблема фаната. То есть фанат — это, конечно, человек такой целеустремленный. И это нормально, что у него есть какая-то целеустремленность. Но в конце концов он не может помогать другим. Он отталкивает, он очень такой жесткий. В нем есть некоторая грубость. То есть он может изо всех сил помочь только себе. И для его уровня это нормально, но это только начальный уровень, маленький уровень. Поэтому с этого только все начинается. Поэтому вот эти ответы на эти вопросы, они учат вот этой гармоничной системе мировосприятия. То есть, как мы сегодня говорили, то есть однонаправленное добро — это не добро, это вариант зла. Необходимо научиться добро по всем направлениям направлять. Развивать свою доброту. То сказать, чтобы сердце по всем направлениям размягчалось. Не только по одному направлению. Чтобы все уголки сердца, они вот этим добром прониклись.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить,

совершать открытия. Ой, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, пухах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, все дрожью жилок, свирепы липы в ней подряд, гуськом, в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо в альфарков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины, до основания, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие.

А любовь — это самая высшая энергия Бога. Это изначальная энергия, которая движима Богом и которая движет самим Богом. Ради любви, из любви Он сотворил этот мир. Все остальные миры, которые сотворены им, они также сотворены из любви. Это некая изначальная движущая сила, источник всех энергий. И даже тень ее, она удивительно прекрасна, и люди сочиняют стихи об этом, они забывают себя и так далее. Когда сталкиваются с какой-то маленькой тенью этой поразительной энергии. Но мне хотелось сказать вот какую вещь вам. И мы часто говорим об этом, и мы даже теоретически понимаем, что это действительно цель жизни, цель существования, потому что даже успех не является самоцелью. И даже устойчивость в этом мире — это хорошая вещь, но это еще не самоцель. Самоцель — это счастье, а счастье человек может ощущать по-настоящему, когда он ощущает любовь. Так вот, мне хотелось одну очень важную вещь, касающуюся ведической психологии, ведической философии, сказать, что любовь — изначальная энергия Бога, и получить мы ее можем только от самого Бога. Если мы хотим любви, осознать себя можно, если я исполняю дарму, если я... И я буду себя чувствовать уверенным, у меня не будет сильного страха, я буду себя чувствовать спокойным, успешным. Это хорошо. Есть следующая вещь. И нужно понять, что эту вещь нельзя просто своими собственными усилиями обрести. Мы можем ее получить только от Бога или от того, кто связан с Богом. Это как электричество, энергия, которую можно получить, может быть, лампочка, и лампочка может понять самую себя, и может даже понять, что ее природа светить. Но светить она не будет до тех пор, пока она не получит эту энергию света, которая должна прийти к ней через определенную систему. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что это очень важный принцип. Получить эту энергию мы можем только от Бога, либо от того, кто связан с Богом. И мне просто хотелось... Это, извините меня, пожалуйста, так хитро замаскированная рекламная пауза была, потому что мне хотелось прорекламировать другую книгу, которая тут должна быть тоже. Она называется «Уроки любви». Это моя книжка, в которой я описываю личность Бхактивиданты Свами Прабхупады и объясняю, каким образом он передавал свою любовь и как любовь проявляется. И это еще более высокая ступень или более высокий уровень, к которому мы должны стремиться.

Задача речи – сознание передать, чистоту сознания. Если сознание чистое, то вместе с этим сознанием передается вдохновение. Передается вдохновение стать лучше. Я вдруг реально понимаю, я хочу быть лучше. Мне хочется быть лучше, я должен меняться, я не должен быть таким, как вчера. Я должен действительно стать другим. Сколько можно завидовать, фу. Сколько можно жадничать, фу. Сколько можно вожделеть, фу. Мне это все стало противненько, все это становится. И вот это значит, что действительно речь передает состояние сознания. Для этого мы собираемся вместе, чтобы обменяться своим вдохновением. Это основная цель наших встреч. Мы не информацией обмениваемся. Это все вы можете так прочитать. Ничего такого особенного нет. Обычно кто-то даже достает. Я это все знаю, что вы все это рассказываете? Другое что-нибудь расскажите, чего я не знаю. Я говорю, я не знаю. Сами тогда чего-нибудь поищите, где-нибудь походите. Мы общаемся не для этого, не для того, чтобы неожиданное рассказать, не для того, чтобы необычное рассказать. Нет, мы общаемся, чтобы поделиться своим энтузиазмом, своим вдохновением, своей чистотой, чтобы заразиться друг от друга желанием быть чистым. Настоящее изменение – это когда я чувствую, что то, что раньше меня устраивало, теперь не устраивает. Что эта грязь меня раньше устраивала, а теперь она меня раздражает. То есть меня должны начать раздражать те мои поступки, которые раньше меня абсолютно устраивали, которые я считал абсолютно нормальными. А теперь они стали меня раздражать. Вот это значит, что общение сработало. Это значит, что мы действительно слушали друг друга, слушали внимательно, пытались понять, проявляли эту доброту, хотели как-то действительно поделиться, самым ценным поделиться. Потому что ценное – это не информация, ценное – это трансформация. И тот, кто себя хоть чуть-чуть трансформировал, он может поделиться этой трансформацией, он может дать это вдохновение, что сразу же захочется стать таким же. Сразу же захочется встать на эту же платформу мышления, на эту платформу разума, на эту платформу чистоты. Сразу же таким захочется стать. Потому что мы идем за кем-то. Мы не за информацией идем. Мы за реальными личностями идем. Мы за реальными героями идем. Поэтому мы должны друг для друга быть героями. Каждый в чем-то герой. Каждый что-то победил в себе. У каждого есть какая-то победа, и мы должны делиться этими победами. Мы должны делиться этими успехами. И вот для этого мы собираемся. Вот это основная цель. Иначе получаются такие вот помойки, засаженные цветами, очень хорошо причесанные, оформленные, наштукатуренные. А пахнет как-то подозрительно, чувствуешь, что-то не то как-то. Говорит человек, конечно, умно, но как-то что-то вот не то. Так что вот это некоторое умение быть чистым и передавать эту чистоту, это основа жизни, это основа и семейных отношений, вообще любых взаимоотношений. Вот это некоторая красота философии, красота знания.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Можно с вопросов по вчерашнему материалу начать, чтобы немного вспомнить то, о чем мы вчера говорили с вами.
2: Вячеслав Ильич, вот вы сказали по поводу того, что для мальчика качество лучше прививать сразу, ну, там, с детства. А если уже мальчику 19 лет, можно каким-то образом сделать типа экспресс-курс? Или нечто такое, чтобы можно было довести это правильно, без перегибов и... Ну, в общем, как в этом случае поступить, когда уже время ушло?
1: Время не ушло, мы говорили о том, что в момент совершеннолетия воспитание переходит в самовоспитание. И это значит, что никакого внешнего влияния уже оказать невозможно. То есть уже, что бы вы ни говорили, оно не будет восприниматься, ну, как некоторое действительно важное учение, это уже будет восприниматься как дружеская информация. Как информация для анализа, для обсуждения, для спора.
2: Но все, что можно, для критики.
1: Вот я объясняю. То есть в этот момент уже вы перестаете быть доносящим. В этот момент вы встаете на некоторую дружелюбную платформу, на которой приходится обсуждать, разговаривать, беседовать, что-то анализировать вместе. Но уже вот эта связь учитель-ученик, она теряется. То есть родители уже перестают быть учителями для своих детей, они становятся друзьями. Поэтому донести можно, но уже через другого человека, через другую систему. Поэтому тут появляются люди, которые заменяют родителей, какие-то преподаватели, наставники, тренеры. Все это на санскрите называется одним простым термином – гуру. То есть тот, кого человек сам считает для себя главным. Потому что вот в этот момент совершеннолетия родители перестают быть вот такими незыблемыми авторитетами для своих детей. Поэтому, к сожалению, у них теряется вот эта возможность взять и вот как-то его к стенке прижать и все ему дорассказать, дообъяснить, заставить его все это выучить за ночь, на утро сдать экзамен. Уже теряется эта, в общем-то, возможность. Пока еще ребенок совсем ребенок, то эта сила, в принципе, есть у родителей. Я помню, как меня заставляли все это сдавать, какие-то там уроки, занятия, экзамены. И это все терпимо, это все разрешается, это все позволительно. Но когда вот эта грань уже пройдена, и родители теряют свой контроль, то им остается только надеяться на то, что те люди, которые оказывают на него влияние, они действительно достойные личности, поэтому раньше в системе воспитания ребенка было включено не только само воспитание ребенка, но и также необходимость приводить домой посторонних умных людей, посторонних мудрецов, посторонних учителей, посторонних святых, чтобы когда ребенок выйдет из-под контроля родителей, чтобы у него остались вот эти уважительные отношения, остались эти связи с учителями, с мудрецами, с преподавателями, чтобы была замена. То есть родители старались каждую неделю кого-то приглашать к себе в гости из мудрых людей. И ребенок привыкал к тому, что есть мудрые люди, и у них надо учиться. Что есть действительно достойные личности, которые являются примером. И вот это та привычка, которая позволяла образованию перейти в самообразование. Понятно, что родители рядом, и ребенку потом трудно становится от них получать все остальные знания. Но если он получил эту привычку общаться с мудрецами, общаться с достойными личностями, то у него остаются все инструменты для того, чтобы продолжить самообразование. То есть он опять-таки идет за помощью к учителям, к мудрецам, спрашивает у них совета. То есть у него осталась эта самая главная привычка человека развивающегося, привычка учиться, привычка обращаться за советом, привычка обращаться к мудрости. Поэтому уж как мы подготовим этот момент, поэтому здесь очень много лежит на родителях, которые дали вот этот очень хороший опыт, опыт того, что есть достойные люди, к которым нужно обращаться. Что настоящий, в общем-то, принцип познания – это нисходящий принцип познания. Сколько бы мы ни пробовали мир познавать снизу, не ставили эксперимент над этим миром, обычно это дает какой-то негативный результат, либо вообще никакого результата. Поэтому всегда лучше спросить, всегда лучше узнать. Ну, представьте себе, например, что там я приехал в этот город, и вам говорят, там приехал Руза Вячеслав Олегович. Вы говорите, спасибо, я сам найду, где лекция проходит. Вот это современный подход. И вы, конечно, можете за эти два дня обойти какую-то часть этого города и проверить, не идет ли там лекция, но вот я бы вот это место никогда бы не нашел. Вот я уже второй день молюсь, что как бы меня не оставили, где-то не бросили на полпути, чтобы я где-то на этих переходах не потерялся и не свернул ни в ту сторону. То есть это идеальное место, чтобы проверить карму человека, то есть сможет он его найти или нет. Если смог, карма хорошая. У нас в Москве тоже зал, и он так в подвале расположен. И нужно на определенном лестничном пролете правильно дверь открыть, и тогда попадаешь куда надо. И люди, у которых карма не очень, они проходят ниже в подвал. И там начинается, там, и там странная жизнь идет. Там живут какие-то гастарбайтеры, там какие-то склады, там темные помещения. И они ходят, думают, Господи, где я, кто я? И потом звонят, где я, кто я, где вы? А я кто? Как отсюда выбраться? А меня тут не съедят. И мы звоним, а вы где свернули? Видели там вывеску? А я что-то не смотрел на вывеску. И, в общем, приходится идти искать человека. Так что у нас должен быть правильный настрой, и этот настрой, вот он такой очень тонкий, что я всегда готов получать информацию сверху. То есть я просто хочу узнать, не хочу оставить этот эксперимент, отдать всю свою жизнь на то, чтобы узнать, что деньги зло. Просто мне сказали, что деньги зло, и все. Я живу дальше спокойно. Ну, да, зло. Поэтому со злом нужно аккуратно себя вести, поэтому я знаю, что лучше аккуратненько с ними все, чтобы пришли сразу, потратили, живи спокойно. Все, нет, уже спокойно ходишь. Чувствовали, как хорошо, когда денег нет? Сразу спокойно, радостно, счастливо, там на билетик есть, на автобус бегать туда-обратно. Уже ничего тебя не волнует, счастливый, довольный человек. Но как только деньги появились, все, это такая проблема. Как, что, как теперь с этим жить? А современный человек вообще сходит с ума, он еще в долг берет деньги, лет на 30. Ну, это просто самоубийство, это самоубийство психики. А в трактатах очень точно говорится, что отец, который живет в долг, это враг своей семьи. То есть он создает постоянную нервозную атмосферу в своей семье, и поэтому всем плохо. Женщины болеют, дети болеют, дети не рождаются, постоянная атмосфера, все время трясутся, боятся, вздрагивают. А вдруг меня уволят, а вдруг я заболею, вдруг еще что-то. И от всего этого они действительно болеют, и их отсюда выгоняют. И начинается эта вечная суета по поводу того, чтобы отдать деньги. Поэтому умный человек просто не занимает. И все. Называется «жить посредством». Старая древняя концепция, проверенная тысячелетиями, «жить посредством». Живешь веселый, здоровый, закончились деньги, и слава Богу. Пришли деньги, слава Богу. И так, слава Богу. Бог дал, Бог взял. Все просто, легко. А мы все усложняем. То усложнение сводит нас с ума, поэтому родители, в принципе, должны всего одну вещь привить, что нужно получать знания сверху. То есть не нужно брать и тратить свою юность, потом свою зрелость, на то, чтобы поставить над жизнью эксперимент. Лучше просто узнать и все. И кто-то очень действительно достойный, кто-то очень мудрый, может это очень быстро рассказать. Потому что, как мы видим, сама система передачи информации, она может носить такой характер развернутости. То есть можно одно и то же сказать одной фразой, а можно то же самое объяснять лет пять. Как я уже говорил, вот то, что я вам рассказываю за эти 3 дня, то есть в другом коллективе, в коллективе своих студентов я рассказываю 5 лет. То есть это некоторая разница в подаче информации. Это немножко другой подход, что-то умирает у нас. То есть и так будет одна и та же информация, но просто один может ей сразу же воспользоваться, если ее услышать за 2 дня, а кто-то хочет этим помогать другим, и ему нужно уже это слушать 5 лет. То есть в этом разница. Так что какое-то время, конечно, нужно потратить на обучение, но лучше всего обучать самому обучению. Потому что если мы обучаем обучению, то в конце концов мы можем не волноваться за то, что однажды наступит момент перехода образования в самообразование. Поэтому если родители научили ребенка учиться, то в принципе это самое главное, то, что они могли ему передать. Поэтому первое, что делают в таких в классических системах образования, как раз первое время, самые первые занятия, самый первый год образовательный посвящен именно тому, как правильно учиться. Как правильно учиться, у кого учиться, каковы системы обучения. То есть сам инструмент обучающий должен быть у ребенка, у студента. Если этот инструмент есть, дальше он уже им научится как-нибудь уж действовать. Можно сказать, позаниматься. Что возьмите, постучите. Слышно меня так, да? То есть в этом некоторый принцип, что родители — это те, кто дают инструменты, а дети — это те, кто всю жизнь потом этими инструментами пользуется. Мы пытаемся дать не инструмент, мы пытаемся дать сам продукт, это проблема. То есть мы пытаемся дать знания. Но как мы говорили вчера, то есть память у всех короткая, поэтому вся информация, она по определению выдавливается следующей информацией, и ничего не поделаешь. Так и должно быть. Если мы все будем помнить, мы сойдем с ума, поэтому все помнить не надо. Нужно помнить самое главное. И самое главное, что надо помнить, это как, собственно говоря, получать информацию. То есть нужно помнить все эти принципы получения информации. Я их сейчас не буду все рассказывать, это некоторая отдельная тема, но если мы дали инструмент, все, можно уже не беспокоиться. То есть, если папа научил ребенка, как пользоваться отверткой, можно не беспокоиться, потом он все, что надо, прикрутит. Но если он его не научил, то, соответственно, его будет пугать и отвертка, и поломки, и все на свете. То есть он будет волноваться, бояться, беспокоиться. Слышно? Сейчас лучше? Хорошо. Поэтому задача воспитания – это фактически передача инструментария. И те 30 качеств, которые я вчера рассказывал, это 30 инструментов. Это набор из 30 инструментов. Такие вот делают наборчики, знаете, в электричках все время продают, ходят. Но если человек не умеет ими пользоваться, грош цена всем этим наборчикам. Человек должен действительно, то есть у него не то, что сами инструменты должны быть какие-то внешние, он должен сам быть обучен, то есть у него действительно должны быть не инструменты заточены, а руки должны быть заточены. Поэтому, ну уж за 19 лет это, ну, как-то надо научить ребенка учиться. Вот эта усидчивость минимальная, уважительность минимальная, какая-то последовательность, правильные взаимоотношения, все это простейшие какие-то концепции. Боюсь, что не нужно сейчас в это идти, иначе как раз все лекции на это уйдет. Чтобы всю систему обучения прийти. Но сама идея очень проста. Мы должны понять разницу между информированностью и трансформированностью. Информированный человек – это человек, который рассчитывает на свою память, и ему ставят оценки за память, насколько он все запоминает. А система трансформации, то есть трансформированный человек – это человек, у которого есть умения, человек, у которого есть навыки. И, соответственно, ему все равно, в какую ситуацию он попадает, ему не нужны вот эти знания на основе памяти. Ему нужна сама ситуация. Он рассматривает саму ситуацию и находит решение в самой ситуации. Человек, который информирован, если он попадает в незнакомую ситуацию, он просто не знает, что делать. Потому что все его данные устарели. Мы живем во время, когда все устаревает. Когда год прошел, все устарело. То есть пошел студент учиться, через 6 лет вышел из университета, все, что он учил, уже никому не нужно. Уже все давно устарело, все над ним смеются. То есть непонятно, сейчас слишком быстрая жизнь, она стала такая особо активная. Поэтому всегда, всегда испокон веков упор ставился именно на трансформативное обучение. Обученный человек – это человек, который может разобраться в ситуации. И он сам найдет нужные факты, где нужно, сам найдет нужные справочники и сам решит поставленную задачу. Но если он пытается действовать только так, как его научили, на основе тех данных, по которым его учили, то потом его ждут большие сюрпризы. Оказывается, в жизни все не так, все давно уже устарело, все работают по-другому, и все данные другие. Мы видим, как сейчас все меняется. Есть вот это вот отставание, то есть мы перешли на информативную систему и пытаемся просто забить себе нужной информацией, а потеряли навыки, потеряли вот это умение сесть и разобраться. То есть что такое обученный человек? Это ему дали какое-то задание, он пришел домой, по дороге зашел в библиотеку, взял нужные справочники, дома сел, все открыл, посидел, разобрался, сделал, пришел, пятерку получил. То есть это вот обученный человек. И все время привожу в пример одного моего друга, мы с ним вместе учились в институте. И однажды был это смешной случай, когда он утром пошел на экзамен и попал не в свою аудиторию. И он был настолько заряжен на экзамен, что он сел, взял билет, нашел формулу, откуда-то их списал, у соседа взял все шпаргалки и сдал на 5 билет. Потом его не нашли в списках. Он просто не готовился, поэтому ему было все равно, что сдавать. Думал, незнакомый билет, ну что делать. И он тут же выскочил, пошел, нашел свою аудиторию, опять сел, опять взял билет, опять сдал, опять на 5. Вот это обученный студент. Вот его научили учиться. Ну понятно, что это не очень так, конечно, благочестиво все это. Понятно, что лучше заранее готовиться. Но сам принцип вот человека с навыками, то, что он не боится самой поставленной задачи, он не боится, что он чего-то не знает, чего-то не помнит, что у него чего-то нет. Он понимает, сейчас найдем, посмотрим, узнаем и решим. То есть это вот обученный, в принципе, это взрослый человек. То есть это не так, что там жена заболела, а муж ходит и говорит, меня не учили кулинарии, я не знаю, как картошку чистить. Бери, да чисти, какая разница. Не можешь, ну как надо чистить, ну квадратиком чисти. Ничего страшного, тоже картошка. Ну потихоньку научишься. На некоторых пачках, вот для кого на пачках пишут, как рожки варить, догадайтесь. Рожки, да, рожки. Видели, на пачках с рожками пишут, как их варить. Вот для кого это пишут? Вот есть такие люди, да. То есть он однажды раз оказался, что один дома пачка с рожками, ему звонят, ты должен сварить рожки. И он думает, ничего себе, я думал, что рожки, они всегда в тарелке уже появляются. И он читает, да, действительно, надо набрать половину, там, то осево, насыпать соль, да, пару. Такое счастье, сам рожки сварю. То есть это некоторое наше умение в действительности понимать, что такое образование, что такое образованный человек. Потому что в результате, когда мы однажды начинаем свое духовное развитие, начинаем вот такое образование, которым мы сейчас мы занимаемся, то фактически мы сталкиваемся с тем, что вот, ну, нам отдали то знание, которое сейчас практически не решает мои задачи, которые вот с этим средним периодом жизни уже никак не связаны. То есть эти знания, которые сейчас ребенок получает в детстве, они работают где-то до 30-35 лет. То есть он на этом детском энтузиазме как-то карьеру строит, семью создает, там детей рожает, а пытается жизнь построить, а в 35 раз и все, и эти знания уже они никак вообще дальше не работают. А дальше все, дальше тупик, называется кризис средних лет. Дальше уже понятно, что уже карьера дальше не пойдет, с семьей уже все понятно, с детьми уже все понятно, уже со здоровьем все понятно, уже вообще что-то все понятно, а как жить дальше непонятно. И вдруг все эти знания, на которые он получал и вот на которых он жил 35 лет, они вдруг раз и становятся вообще бесполезными. И приходится вот заново идти, заново учиться уже другим навыкам, другим знаниям. Мы что все, в общем-то, для этого-то и собрались-то здесь. А потому что мы понимаем, что та информированность, которая у нас есть, она не решает поставленные задачи. То есть она решает задачи практичности, но задачи внутреннего удовлетворения они уже не решают. То есть какая формула физики или химии решает задачу внутреннего удовлетворения? Да никакая. И мы понимаем, надо какие-то другие формулы искать. И мы вчера нашли вот формулу мальчика, узнали, что такое мальчик. То есть очень простая формула. А кто помнит формулу мальчика?
3: Щедрость.
1: Щедрость? Разум.
2: Верность.
1: Верность. Да, смелость. Правильно, видите, уже какая-то формула есть, уже понятно, как быть мужчиной, как воспитывать мальчика, уже какая-то формула появилась. То есть осталось остальные 27 качеств дослушать, чтобы волосы дыбом стали. Что это такое на самом деле? Ну, я завтра специально приготовил мастер-класс, чтобы вам облегчить задачу, потому что с любым человеком можно, в действительности, зная его карму, понять, как быстрее дать ему все эти знания, как быстрее ему помочь. Поэтому существуют технологии, как быстрее дать человеку полное понимание всей его жизни, понимание его судьбы, понимание его предназначения, понимание вот этих некоторых задач на эту жизнь. Поэтому об этом мы уже завтра с вами поговорим. Это будет такая секретная лекция немножечко. Но для тех, кто готов узнать правду, потому что правда, она такая нервная немножко, и поэтому... Завтра мы о правде поговорим. Сегодня я так еще немножечко аккуратненько порассказываю. Сегодня женщины, поэтому с ними надо аккуратно, чтобы их не волновать. Это... Женщины плачут почему-то. Непонятно почему, никто не знает. Просто сидят, плачут, чего плачут. Просто человек хороший. Да, но мы... должны подвести некоторые итоги вчерашней лекции. Есть еще какие-то вопросы? Я ответил?
2: Да, спасибо.
1: Ну, еще какие-то после вчерашнего остались? Недопонятые моменты. У кого что сильно ночью сегодня спать не давало. То есть хорошая лекция, это когда слушатель ночью не смог уснуть. Хоть кто-нибудь не смог уснуть? Эх, а вы не смогли? Ну, слава Богу, хоть один человек не смог уснуть, значит, хотя не зря старался, я тоже плохо спал. Думал, может, кто-нибудь тоже плохо спит. По-настоящему, когда мы видим какие-то инструменты, которые меняют нашу жизнь, действительно и сон пропадает, и аппетит пропадает. Это значит, что у человека появилась любовь. Помните, что такое любовь? Это когда не хочется есть и спать. Мы еще говорили «сохнет». Да, то есть есть и спать не хочется. Поэтому когда к человеку приходит настоящая духовная любовь, вот уже в районе 35 у него начинается духовное откровение, озарение, он тоже начинает, так сказать, уже меньше спать, меньше есть. Он уже хочет больше вот жить душой. Поэтому вот такие духовные знания не могут вызывать такой эффект, поэтому не волнуйтесь, можно так попереживать. Вообще это очень хорошая вещь. Когда мы, если мы слышим что-то очень важное, то нужно это обязательно анализировать. И самый такой, кстати, вот про воспитание. Один из важных моментов воспитания – научить ребенка, научить вообще человека писать изложение того, что он услышал. Потому что если это не прошло через руку, оно во мне не осталось. То есть знание через меня проходит ухо, сердце, рука. Такой канал, примерно. И для этого я должен...

где-то растворилось, исчезло, все там запуталось и непонятно. Оно должно именно в руку прийти. Поэтому у меня будет к вам домашнее задание после этого семинара написать изложение и мне выслать, чтобы я удивился, как вы услышали то, что я объяснял, и как оно оказывается на самом деле слышится. И с Череповца мне уже пришло первое изложение. Мне там обещали, что минимум 3 человека напишут. Одно уже пришло. Кто умеет делать домашние задания? Один я вижу, один готов, 2 человека готовы мне написать. Ну, хоть 2 я буду ждать изложения. Кто победит, Череповец или Вологда? Посмотрим. Мы сегодня должны поговорить о том, какими качествами должна обладать женщина, которая по своей природе является естественным лекарем, таким народным целителем, которая может оживить любого мужчину, фактически поднять его из могилы. Потому что мужчина сам по себе, он такой отключенный. То есть он все время расслабленный, но когда появляется женщина, он включается. Что-то происходит. То есть женщина — это такой оживляющий фактор, несомненно. С одной стороны, это полезно. Например, на работе мужчины хоть что-то делать начинают, хоть немножко. Но с другой стороны, это может быть вредно, может вызывать какие-то тенденции к изменам, нарушать верность. Так что вот умение женщины владеть своими энергиями зависит довольно много в этом мире. Многие мыслители считают, что от них зависит все. И мы должны разобраться, какими же такими энергиями она обладает, как она должна их использовать. Причем использовать во имя мира. Это, кстати, основное правило женского поведения. Женская энергия позитивна только в том случае, если она умиротворяет. Если же энергия приносит противостояние, если мужчины начинают конфликтовать, если начинаются склоки, сплетни, войны, значит, мы столкнулись с негативным проявлением женской энергии. И все заканчивается очень плохо, поэтому женщины сами должны следить. И вот от женщин также очень многое зависит. Вокруг нее сразу же должен мир устанавливаться. Она должна всех успокаивать, она должна умиротворять. Это принцип правильной женской энергетики. Потому что сам мир сам по себе воспаленный. Его нельзя еще больше воспалять. Мир надо успокаивать. Это задача женщин – успокаивать мир. И так, как мы говорили вчера, у мужчины 3 качества, у женщины 5. Да, 5. Волшебных женских качеств или энергии, которыми женщина должна научиться правильно манипулировать, применять их по назначению в соответствии с ситуацией. Причем, что интересно, хочу вас обрадовать, радостная новость. Если мужчине надо развивать свои 3 качества характера, то есть они внешние, и над ними надо работать, то женщине Бог делает подарок. Все 5 этих качеств, все 5 этих энергий ей даются с самого рождения. Как подарок, бесплатно. Да, но это не значит, что все теперь можно расслабиться и ничего не делать. Потому что ими надо научиться пользоваться. С ними нужно теперь что-то делать. Иначе будут проблемы. То есть, если что-то есть, это еще не значит, что к этому не нужно прилагать усилия и приводить это все в порядок. Поэтому женщине все время все приходится приводить в порядок. Это некоторая женская такая судьба, женская карма. Мужчине это не понять, потому что некоторые мужчины даже не знают, что такое расческа. Вот я, например, не знаю, что такое расческа. Для женщины это целый мир, все это вот. Надо все расчесаться, причесаться. То есть мужчины даже не представляют, как это.

0: все нервно, да, и проблематично. Поэтому женщины все время вот так делают. У нас на телевидении самое главное правило – это не трогать свою прическу. И все ведущие, они все мучаются свою передачу, потому что нельзя трогать прическу. Это страшная аскеза для женщины. У мужчины нормально, мужчина хоть за нос может держаться всю передачу, никто на это внимания не обращает. Поэтому тут им, конечно, сложнее, поэтому у них есть эти 5 качеств, но их тоже надо расчесывать, тоже надо завивать, укладывать, то есть есть проблемы некоторые. Поэтому мы сейчас такой салон проведем небольшой и уложим 5 качеств женских, как надо, чтобы они у нас были в научном порядке расставлены. И первая энергия на санскрите называется патни, что буквально переводится как супружеская энергия. Супружеская энергия – это энергия контроля. Энергия контроля обязанностей. Грубо говоря, если муж забывает о своих обязанностях, то в обязанность супруги тут же входит напомнить ему о тех обязанностях, которые он забыл. Причем напомнить как можно быстрее, пока не произошла беда. Если муж не пришел вовремя домой, то энергия супруги, патни, проявится в том, чтобы, ну, допустим, позвонить мужу по телефону и спросить его, если до 9, то где он ходит, а если после 9, да, ну вы уже знаете эти слова, да, уже у вас есть опыт, то есть вы точно знаете это время, после которого слова меняются. Есть время перемены слов. Муж – это защитник тела жены, а жена – это защитник чувств мужа. Если его чувства выходят из-под контроля, она должна приложить все усилия, чтобы защитить его. У нее слабое тело, у него слабые чувства. Так что супружеская энергия – это не сентиментальная энергия. Она очень и очень дальновидная. Супруга должна хорошо понимать, чем заканчиваются те или иные глупые поступки. Мы говорили, что это определение разума. Разум – это понимать, чем все заканчивается. И не допускать, пресекать их в самом зародыше, все эти глупые идеи. Такую энергию можно сравнить с пропалыванием сорняков. Женщина должна точно увидеть, когда сорняк только появился, и тут же его вырвать из почвы без всякого сожаления. Знаете, у них есть такие щипчики, они. Нужно увидеть этот сорняк и вырвать его без всякого сожаления. Но, грубо говоря, если мужчина засмотрелся на чужую женщину, то жена должна сразу же это заметить, у нее есть радар. Третий глаз. И грозно ему сказать. Куда смотришь? Не смотри туда. Сюда смотри. Это вот женская энергия. Патни называется. Энергия контроля. Энергия заботы. Вчера мы говорили, что мужское сознание не способно соединять разумную и чувственную составляющую. Либо чувство, либо разум. Либо там песочек, либо там, помните, песочные часы. Мы с вами это обсуждали. Поэтому либо он находится под влиянием разума, либо он попадает под влияние чувств. А у женщины оба эти составляющие подключены одновременно. Поэтому в плане чувств женщина более хладнокровна, как ни странно. Как бы ее чувства ни проявлялись, разум женщины все равно остается активным. У нее всегда есть план. Женщина может мужчину обмануть и сделать вид, что она ничего не понимает, ничего не соображает, наивная. Но когда появляется другая женщина, она сразу все понимает. Говорит, уходи отсюда, наивная женщина. Мы тебя уже понимаем. Это мужчины иногда попадаются на эту игру, но женщины точно знают, план там есть. Поэтому женщины очень часто доводят свои планы до конца, потому что они способны контролировать чувства и не отключать разум. И значит, она может помогать ему контролировать чувства своему мужу. И мужья должны хорошо понимать эти законы и не ругаться, когда женщина проявляет свою супружескую энергию. Это ее способ защитить свою собственную семью, защитить своего мужа, защитить своих детей, защитить саму себя, в конце концов. И то же самое ее влияние должно быть направлено и по отношению ко всем остальным дурным привычкам, и по отношению к алкоголю, и к курению, и к азартным играм, ко всему, что может принести в семью проблему. Как бы ни пытался сорняк красиво выглядеть или даже цвести, его надо вырвать с корнем без всякой жалости. Но вот иногда женщина не проявляет вот эту свою супружескую энергию, свой супружеский характер, и она его не проявляет в самом начале возникновения дурной привычки и так упускает возможность влияния. Вот это очень важный момент для женщин. Они должны знать, на проблему можно влиять только в самом начале. Когда проблема становится хронической, влиять становится очень сложно. Это вообще проблема нашего мира. Мы не хотим решать проблемы сразу. Мы все затягиваем, у нас такой подход какой-то хронический. То есть мы ждем, когда проблема станет хронической, и вот тогда, обрадовавшись, что наконец-то она стала хронической, с ней все понятно, мы идем ее решать. Мы не хотим решать проблему в начале ее возникновения. И вот женщина тут должна быть начеку. Она должна понимать, что если она сразу проблему не решит, потом уже все. Потом эта проблема может остаться с ней на всю жизнь. Потом придется уже с последствиями разбираться. Потом уже будут большие неприятности. Поэтому, когда проблемы начинаются, женщина должна, не стесняясь, направлять мужа на путь истинный, напоминать ему о цели жизни, о его обязанностях. Вот в этом плане она имеет право и коня на скаку установить, и в горячую избу идти. Сострадание в этом плане – это вырвать сорняк сразу. Вырвать на самой ранней стадии его появления. Потому что с каждым днем процесс вырывания будет все болезненнее и болезненнее. А вырывать все равно придется. Так что разум – это не затягивать. Вырывать сразу. Вырывать на месте. Как только сорняк замечен. Не так, что мужчина засмотрелся на чужую женщину, а жена думает, ну поговорю с ним через год. Через год уже не с кем будет говорить. Через год уже может быть поздно. Глупости происходят быстро. И нельзя к глупостям относиться сентиментально. Ну, как пример, если ребенок побежал к дороге, то когда его надо остановить? Завтра или послезавтра? Его сразу надо схватить? Сразу поймать и схватить. Потому что это проблема. Также и все остальные семейные проблемы должны решаться сразу, а не через год. А мы думаем, само рассосется. Ничего, оно само не рассасывается. Проблемы только одни. Так что тут женщина должна быть тоже так политически верной в виде ситуации, потому что мужчина такой, знаете, он экспериментатор. Он ставит эксперимент над тем, как реагирует система на его глупость. Какой-нибудь такой простой пример. Например, он первый раз приходит домой, чуть-чуть там пьяненький, допустим, решил эксперимент провести. И у него хитрое лицо, знаете, он тихонечко, чтобы никто не заметил, приходит домой, как будто ни в чем не бывало, проводит эксперимент, как система среагирует. Если жена думает, ну нормально, один раз не страшно, ну что такого, ну там, друзья, праздник, 1 мая, то он что понимает? О, система-то принимает. Система-то не против. Значит, можно, у него включается клапан, можно. И он в следующий раз уже с друзьями, там, с ящиком радости. И она, да что ж такое, уходите все отсюда, как ты мог, так как же, так ты ж сама жишь. То есть он это воспринимает как ее разрешение, как разрешение на все будущее. То есть он проверил систему. Током не бьет, все нормально. Током не бьет. Как если мужчина видит провода, он их проверяет, есть там ток или нет. Главное их правильно проверять. Мужчины знают, какой стороной руки надо провода проверять. Электрики есть. Поэтому они знают. Проверили, все, током не бьет, нормально провода. Можно крутить, как хочешь. Также и мужчина, вот он такой мальчик, экспериментатор, он проверяет свою жену, свою семью на то, как вот она бьется, током не бьется. О, не бьется, можно крутить, как хочешь. Поэтому жена должна знать, она должна точно понимать, когда ее проверяют. И вот тут у нее должна включаться вот эта энергия патни на всю катушку. То есть рабочая сковородка должна висеть на кухне. Если он пришел проверять, бьется током или нет, бьется еще как. Весь вечер бьется и орется, и из дома выгоняется, и есть не дает, и вообще большие проблемы. И он понимает, что система как-то что-то не принимает. Домой лучше все-таки как-то таким не приходить. Ну его сюда как-то бьется. Жена бьется. То есть он понимает, все системе понятно. То есть провода под напряжением. Трогать не надо. То есть энергия пать не работает. Сковородка на месте. Все. Женщина заряжена. Очень простая схема. То есть вот если этот день пропустили, все, потом вот этого алкогольного джина уже не выгонишь из семьи, потом будет 50 лет борьбы с алкоголем. То есть один раз глупость не позволил совершиться, потом всю жизнь будешь с этим бороться. И уже ничего не сделаешь. То есть самое главное, вот сразу биться током. Вот это энергия пати. Понятно, что все время биться током не надо, то можно и убить. Поэтому женщина должна проявлять не только супружескую энергию, также она может проявлять и свою вторую энергию, которая называется мата. Ну, понятно, что она переводится как материнская энергия. Мата. Мата? Да. Мата. Мата. Материнская энергия – это та самая энергия успокоения, та самая энергия шанти, энергия прибежища, энергия, способная вместить в себя весь мир. Мы говорим «мать-земля». И эта энергия должна проявляться тогда, когда муж попадает в какую-то сложную ситуацию, в неразрешимую ситуацию, иногда даже в позорную ситуацию. Такие ситуации случаются. Каким бы себя сильным и разумным мужчина не считал, время от времени у него все идет не по плану, время от времени он беспомощен, страдает, ничего у него не получается. И вот тут вместо сильной супруги перед ним должна появиться милосердная мать. Мать, готовая принять его таким, какой он есть. Со всеми его слабостями, со всеми его поражениями. Да, мужчина бросает вызов всему миру, но это не значит, что он сильнее мира. Рано или поздно он проигрывает, иногда проигрывает с позором. И вот в этот момент ему не нужна сильная супруга, которая еще и добивает его. В этот момент ему нужна понимающая мать, которой можно поплакаться в жилетку, у которой можно принять прибежище. Даже когда ребенок совершает преступление, то мать не отказывается от него. Она так и остается его матерью, которая готова всегда прийти на помощь, принять его даже в роли преступника. Она в сердце своем все равно никому не верит. Даже судье не верит, даже доказательствам не верит, никому не верит. Поэтому если женщина не умеет переключаться с настроения супруги на настроение матери, то она может очень больно поранить мужчину, который приходит к ней домой вот таким раненым с поля боя, как к санитарке. Мир вот такой военный немножко, это нужно все время с кем-то воевать, противостоять. Иногда он получает эти ранения, ему больно, он приходит домой, и если дома санитарка на него кричит и не понимает, как ему больно, и тыкает пальцем в рану, так тебе и надо, я знала, что ты не очень бестолочий. Говорила мне, мама, не надо с тобой связываться. То он уходит в другой блиндаж, ищет себе более сочувственную санитарку. Некоторые женщины, кстати, коварно пользуются вот этой ошибкой жены, и тут же появляются где-то рядышком и говорят мужчине, тебя никто не понимает, тебя никто не любит, ты никому не нужен, вот я тебя понимаю, вот как раз и борщ горячий. И мужчина думает, вот она, понимающая мать, и он бросает свою жену. Ну, это дешевый трюк, так как рано или поздно песочек вернется назад, в разум. Он придет в себя, выйдет из депрессии, включится и поймет, что его просто взяли за живое и разрушили нормальную семью. Просто его супруга не успела вовремя переключиться на материнскую энергию. Женщина тоже несовершенная, она тоже может ошибаться и тоже может не понять, где и когда какую энергию надо проявлять. Тоже может, так сказать, совершить ошибку. Поэтому, знаете, вот эта домашняя вот такая психология, это некоторое такое вождение женской машинки с пятью педалями. У женщины 5 качеств, и вот у нее как будто в машине 5 педалей. И главное вовремя на нужную педальку нажать. То есть нужно каждый раз выбрать из этих 5 педалек, на какую надо нажать. Тут иногда с 2 педальками проблемы бывают в современных машинах. А семья это целых 5 педалек. Поэтому нужно научиться их вовремя нажимать, эти педальки, иначе начинаются неприятности. Иначе вот ошибочки происходят. А так сама эта система, она проста. Главное понять, как вот эту машинку, как ее управлять. Но вот этот способ, он подходит, когда мужчина теряет силу. Если же силушки из него прет и прет, если он приходит домой в гневе, если он сжал кулачище и сверкает глазищами. То есть если в нем проснулся тот самый хулиган и драчун, то жена понимает, что и супружеская, и материнская энергия тут уже явно не поможет. И сразу же переключается на третью энергию. На санскрите она называется канья. Канья, что переводится как энергия дочери. То есть она быстренько становится послушной дочкой, невинно хлопает глазенками, ничего не понимая, совсем соглашается, старается ничем не раздражать. И вот это, кстати, особенно важный момент в семейной жизни. Его ни в коем случае нельзя пропустить, так как вот именно тут последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до рукоприкладства. Как часто мы слышим эти слова, сама нарвалась, так тебе и надо. То есть поймите простую концепцию. Если домой приехал танк, со сковородкой против него идти нельзя. Только погнешь сковородку. То есть не надо идти против танка, дайте ему спокойно поездить. Что, танк приехал. Он хочет поездить, пострелять. Что, он на танкодроме. Были когда-нибудь на танкодроме? Нет, и не надо. Нечего там женщинам делать. Там мужчины на танкодроме. Поэтому если увидели, что домой приехал танк, все. Мы маленькие девочки, а солдат ребенка не обидит. Поэтому если вот она все-таки против танка пошла, то понятно, что вот не успела вовремя переключиться на энергию дочери. Так что лучшая самооборона для женщины – это умение в долю секунды превратиться в маленькую дочурку, стать абсолютно невинной и совсем согласной. В случае гнева это самая лучшая тактика. Так как гнев – это разрушающая энергия, и с ней шутки плохи. Гнев разрушит либо здоровье, либо семью. Причем и то, и другое так просто не восстанавливается, поэтому лучше с этим не шутить. Кстати, последняя стадия переключения на энергию дочери выражается в слезах. Дети плачут, когда их обижают, и жена в этом настроении тоже может иногда немножко поплакать, тем самым правильно проявив свою энергию. И так разрешить возникшую ситуацию. Если этим пользоваться нечасто и по делу, то у мужчины будут возникать правильные инстинкты. Он будет понимать, что перед ним не враг, перед ним его собственная дочь, а с дочкой не воюют. Для дочки исполняют все ее желания, дочку защищают. Но если ныть не вовремя и не по делу, то муж будет раздражаться, это всех будет раздражать. Скажем так, слезы – это последняя надежда в очень сложных ситуациях, когда семья может распаться. Поэтому женщины должны беречь свои слезы на действительно критические ситуации. То есть если она плачет из-за того, что там, я не знаю, а забыла хлеба купить в магазине, и надо опять идти и покупать, то она теряет свое самое главное оружие, которое может воздействовать на сердце мужчины. То есть нельзя плакать по ерунде. Если уж сильно хочется, надо идти там к подружке вместе фильм посмотреть, поплакать ни о чем. Но в семье лучше приберечь это оружие, потому что в случае того, когда семья начнет распадаться, с помощью слез можно будет реально решить эту ситуацию. Потому что мужчина сможет понять, если женщина первый раз заплакала, то он сможет понять, что там уже не то делают действительно. Потому что обычно плачет, когда больно. И он-то понимает, потому что так-то мужчина, он редко со слезами сталкивается. И тут это может на него подействовать. А если она каждый день ноет там по мелочам, туалетная бумага закончилась там, то понятно, что она просто растратила вот это свое оружие по мелочам. Просто растратила, расстреляла весь свой боекомплект на какую-то ерунду. Так что плакать так плакать в нужное время, в нужном месте, чтобы, если он даже уходил, то подскользнулся на ваших слезах и расшибся, чтобы далеко не ушел. Но это еще не все.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

история, Рамаяна называется. Жил-был один царь, у него была приемная дочка. Эта приемная дочка, она как-то игралась во дворце со своими сверстницами, игрались в мячик. И там стоял во дворце лук Шивы. Это был такой мистический волшебный лук, который не могли поднять 5000 человек. Такой он был тяжелый. И когда у нее закатился мячик за этот лук, она спокойной рукой отодвинула его, как будто бы он был невесомый. Взяла мячик, поставила его обратно и ушла. Когда отец увидел это, он был в шоке. Он был в очень большом шоке, потому что он понял, что ему будет очень тяжело выдать свою дочку замуж. И он собрал тут же совет и министров своих, и началось обсуждение. И министры говорят: да, тебе надо устраивать состязания, тебе будет очень тяжело выдать свою дочку замуж, потому что найти человека, равного по силе ей, фактически невозможно. Это только какой-то человек с божественной природой может, значит, сможет поднять этот лук. И тогда он созывает состязания женихов. И со всей страны приезжают люди, приезжают женихи, потому что эта девочка, уже девушка, она бесподобной красоты. Это само воплощение было богини Лакшми. И начинается состязание. И там, на этом состязании, побеждает ее будущий супруг, его звали Рама. И он, на самом деле, он сам был воплощение божественной энергии. И только когда Рама поднял этот лук и переломил его на две части, только тогда отец, как любой отец подрастающей девушки, который волнуется, чтобы его дочку хорошо выдать замуж, он вздохнул, потому что он понял, что дочь его спасена, она не останется старой девой. Почему же они так волновались? Потому что эта прекрасная Сита, эта девушка, выйди замуж она за любого человека, ее энергия настолько велика, что с любым человеком, который не сильнее ее, она бы не смогла с ним жить. Она бы его просто бы своей энергией бы уничтожила. И поэтому нужен был мужчина, который по силе превосходил ее. Мужчина должен превосходить женщину. Или быть равны с ней в положении социальном, материальном, физическом. Меня иногда спрашивают: а если женщина немножко быстрее бегает? Но я говорю: ладно, это не страшно. Если он играет в шашки лучше, то будет мир. Ну, бывает такое, да. Но, в принципе, мужчина должен быть сильнее женщины или хотя бы на равных. Потому что если мужчина слабее женщины, так вот если, допустим, они в разных сословиях, женщина выше, это будет трагедия. Очень много таких трагедий видим. И поэтому, если, допустим, вы собираетесь вступать в брак или ваши дети, постарайтесь, чтобы их направления социальные, чтобы они либо совпадали, либо, может быть, мужчина на одну ступенечку был выше.

зачем вообще необходимо воспитывать. Кто-то скажет, что я делаю это ради себя, чтобы было кому воды в старости подать, чтобы он меня слушался, подчинялся, не перечил ни в коем случае. То есть мы воспитываем такого раба и бесплатную прислугу. Кто-то скажет, чтобы ребенок смог комфортно сосуществовать в социуме. Такая замечательная, да, даже цель. Кто-то скажет, чтобы общество получило полноценного, самостоятельного члена, способного позаботиться не только о себе, но и даже о других. Вообще замечательная цель воспитания. Но самое занимательное, что мы очень концентрируемся на этих второстепенных целях. Но они все объединены одним мотивом – эгоизмом. То есть ради себя, ради ребенка или ради общества. Но просто наш эгоизм расширяется в зависимости от того, с чем я себя отождествляю. Если я считаю себя этим телом, то ради себя. Если я считаю ребенка продолжением своего рода, плоть от плоти, что ребенок продолжит мое дело, род, то тогда, воспитывая ребенка ради его будущего, я забочусь, опять же, о своем будущем, потому что это как бы мое продолжение, да. Опять же, я могу себя отождествлять с каким-то обществом. К примеру, я ученый или врач, или я русский, или американец. Тогда я расширяю свое тонкое тело на целое общество. Например, мне может быть обидно за педагогов, что никак не наладят там достойную оплату труда. Все, я отождествляю себя с ними. Или американцы опять русских притесняют, ущемляют их интересы, и нам становится очень больно от этого. Тогда я думаю, что я обязательно выращу такого защитника, патриота своей страны. Все считаю русских своими. И воспитываю для русских, опять же, я все равно воспитываю все равно, что для себя. Но такой подход, он существенно ограничивает возможности воспитания и сужает потенциал развития ребенка. Это такая местечковая философия, что мы должны, где родился, там и пригодился, должны читать книги только русских писателей. Только почему-то никто не ездит только на русских машинах. К примеру, в семье токаря рождается ребенок с неординарными музыкальными способностями, но родители будут постоянно твердить ему, что не высовывайся, твой удел токарить, вот и токарь. А музыка это не твоя, а там Моцарт родился. Почему такой подход ограничивает? Потому что этот подход, он материальный. Материя – такая категория, которая имеет свойство конечности, что, собственно, и накладывает на нас всевозможные ограничения. Но что не имеет ограничений по своей природе? Это дух. Дух – это вечность, и дух – это безграничность. Именно духовный подход, он снимает все ограничения. Только так мы сможем раскрыть все способности ребенка на все 100%.

0: Как по-вашему, от чего зависит глубина самскары? Мы говорили, что в сущности весь этот механизм, он действует на основании связки между действием, которое вызвано ожиданием некоего результата или плода, и следом этого действия в нашем сознании. Так вот, как по-вашему, чем обуславливается глубина этой самскары или отпечатка в нашем сознании?
1: Эмоциональным
0: участием, безусловно. И второе – частотой повторения. То есть нашей эмоциональной вовлеченностью в этот процесс, насколько глубоко я это все переживаю, насколько я, так сказать, насколько я, иначе говоря, насколько я эго вкладываю во все это, насколько это, ну, как бы соответствует моим представлениям о том, какой я должен быть. И частотой. Это чистота эмоций. И если я какую-то карму или какие-то поступки совершаю регулярно, то в результате этого возникает очень мощная самскара, и такая карма называется доминантной кармой. То есть есть какие-то вещи, которые я делаю иногда, изредка, с которыми я не связываю больших надежд или ожиданий, и это одна вещь. Но есть некие очень существенные вещи, которые я повторяю снова и снова и снова, с которыми я очень многое связываю. Это моя доминанта в жизни. Мне понравилось недавно одно хорошее определение доминантной кармы. Человек объяснял менеджмент, тайм-менеджмент, в частности, управление временем. Он сказал, ты есть то, что ты делаешь каждый день. То я... И он приводил интересный пример. Он говорит, в разных анкетах я заполнял, и там спрашивают, какими видами спорта занимаетесь. Я, говорит, писал там лыжи, еще что-то такое. Потом я вспомнил, что лыжами я один раз в году катаюсь. То есть в сущности это не я. Я – это моя доминантная карма, грубо говоря. Естественно, это не точное определение, но в каком-то смысле, на каком-то уровне это так. То есть то, что я делаю каждый день, то, что я повторяю, то, во что я вкладываю максимальную энергию. Вот. И доминантная карма, плоды доминантной кармы или преобладающей кармы будут испытаны нами уже в этой жизни. Тогда как вторичная карма, она, как правило, откладывается на какие-то следующие жизни. Регулярные вещи я могу уже... получить плоды этого здесь, в сущности. И мы знаем это. Если я вкладываю во что-то, если я бью в одну точку, то я получу плоды уже сейчас. И очень важная вещь, доминантная карма определяет в сущности, когда я говорил о том, что наша продолжительность жизни, тело, в котором мы родились, или происхождение смерти, или форма смерти нашей, это все определяется доминантной.

Какие бы упаи, какие бы методы человек не применял, он должен будет получить это. А есть дрида-адрида, это смешанные, есть, так сказать, периферийные кармы, которые легко поменять. Все это определяется именно тем, сколько я энергии вкладывал в эту деятельность и насколько я сосредотачивался на себе.

Мы будем с вами говорить о Вселенной. Почему Веды называют эту тему духовной, именно тема о Вселенной? Знаете почему? Что даже вот эту Вселенную, в которой мы с вами находимся, она настолько велика, что если вы ее приблизительно хоть чуть-чуть познаете, то это будет просто что-то немыслимое. Эта Вселенная многогранна, настолько величественна, что как только человек приближается к ее постижению, он сразу понимает величие Бога. То есть наша Вселенная, она настолько непосредственно связана именно с Богом, так как Бог ее сам сотворил, поэтому эту тему также называют духовной. И сегодня мы будем с вами разбирать именно вот эти, именно как устроена Вселенная, как от чего куда произошло. Это очень интересно. И Веды, они таким образом устроены, что они сбивают с толку. Они сбивают с толку простых обывателей. Существует 4 Веды изначальных, и существует 18 Пуран. И все эти Пураны, они устроены таким образом, что полностью вас сбивают с толку. Если вы будете читать вот эти 18 Пуран, Сканда Пурану, там, Бхагавата Пурану, Шива Пурану, Линга Пурану, Вараха Пурану, все это прочтя, вы поймете, я ничего не понял. И, как вы знаете, эти Пураны, они были созданы для людей определенных уровней. То есть это для тех, кто находится в страсти, для тех, кто находится в невежестве и в благости. Понимаете, да? И в каждой Пуране говорится, поклоняйся этому Богу, и ты достигнешь совершенства. В другой Пуране тоже сам говорит, что этот Бог, он изначальный. В третьей говорится, что этот Бог уже другой, тоже изначальный. И поэтому человек, если он не обладает достаточно большой проницательностью ума, и если у него нет личности, которая может помочь ему в понимании этих вопросов, то он очень сильно заблудится, у него будет масса сомнений. Это было сделано для того, чтобы невежественные люди не могли проникнуть в суть Вед, потому что Веды дают огромнейшую силу, огромнейшие знания. В прошлые времена инопланетяне, можно их так назвать, это те, кто прилетает с низших планет на железных тарелках, они знали ведические писания, поэтому они могли завоевывать даже верхние миры, где находятся полубоги, то есть те, кто управляет этой нашей с вами Вселенной. И эти шастры или ведические писания, они делятся на несколько категорий. Это артха-шастры. Артха-шастры, они в основном связаны с экономическим положением, то есть с экономическим знанием, как использовать экономику для того, чтобы достичь материальных благ. Существуют кама-шастры. Кама-шастры – это те шастры, которым говорится о том, как наслаждаться лучше всего. Кама значит вожделение или любовь такая больше низменного уровня. Это кама-шастры. И существуют дарма-шастры. Дарма буквально переводится как религии. Различные религии, которые позволяют нам так или иначе приблизиться к пониманию божественного. И существуют еще бхакти-шастры. Бхакти-шастры – это те шастры, которые… Бхакти буквально означает «любовь», но уже на высоком уровне. То есть бхакти-шастры – это те писания, которые развивают в нас, которые дают нам знания о том, как развить вот это ощущение любви к Богу. И все мы знаем, что существуют различные виды познания. Различные виды познания этого материального мира. Один из видов познания называется пратьякша. Пратьякша буквально означает непосредственное восприятие. Это пратьякша, можно воспринимать этот мир, изучать этот мир через вот этот процесс пратьякша, чувственного восприятия. Допустим, я потрогал, я увидел. И это знание, оно достаточно такое, знаете, приблизительное. Почему? Потому что наши чувства, они несовершенны. Мы не можем видеть на больших расстояниях, не можем обонять то, что происходит там в каком-нибудь ресторане и так далее. То есть чувства, они не дают нам полной концепции о Боге, то есть полной концепции даже об этом творении, о понимании мира. Мы можем ошибиться.

есть, если мы достойны каких-то вещей, то нам они будут преподнесены, неважно, хотим мы этого или нет. То есть есть сам принцип, что гнев – это неудовлетворенное вожделение. Это всегда так. То есть могут быть внешние причины различными. Внешние, я имею в виду, такие грубо материальные. То есть у кого-то это там, избыток желчи, чисто медицинская проблема. Но мы понимаем, что у него этот избыток желчи, потому что есть неудовлетворенное вожделение, поэтому ему дан эта болезнь, и она таким образом проявляется. И с детьми то же самое. То есть, когда мы плохо контролировали вожделение, и, соответственно, оно не удовлетворено по каким-то причинам, то все. А его невозможно удовлетворить. По-хорошему, то чего же? Чем больше мы удовлетворяем, тем больше хочется. Это путь, ведущий в никуда. Вот. Поэтому что у детей, что у взрослых, коренная причина одна и та же. Неудовлетворенные желания. Неудовлетворенное вожделение. Другого нет. Кшатрии находятся под воздействием гуны страсти, и поэтому им необходимо. У них даже существовали определенные действия, которые поддерживали гуну страсти. То есть им разрешалось, допустим, охотиться на зверей. Потому что в мирное время как-то нужно было совершенствоваться во владении оружием. И для этого им разрешалось там охотиться на зверей. Им разрешалось, то есть по ведам можно иметь 4 жены. Но царю можно еще иметь неограниченное количество наложниц. Соответственно, это сделано тоже, чтобы он поддерживал гуну страсти в себе. Потому что он, если станет святым царем, то святой не будет управлять государством так эффективно, как нормальный царь. И поэтому это не стояло перед ними такой задачей. Они должны были поддерживать гуну страсти. Им разрешалось употреблять алкогольные напитки. То есть для них это не противоречило писанию. У них там отдельная песня. Для всех остальных категорий все это было запрещено. Только для царей это было разрешено. И мясо есть можно было, да. Но все это в ограниченных количествах. То есть это не больно, что вот как современные люди. Нет. Ну, понемножку они это имели возможность сделать. Именно чтобы поддерживать гуну страсти, чтобы при необходимости проявлять гнев. То есть действительно сражаться, не гневаясь, невозможно. Если ты умиротворен, какое сражение? О чем речь вообще? Мы в данном случае как бы рассматриваем что? Мы сейчас не будем пытаться понять эти причины. Нам это не важно. У нас уже есть какой-то уровень вот этого самого гневливости. У каждого из нас он какой-то есть. У кого-то ниже, у кого-то выше. Ну просто разум мы должны понять. Раз у нас есть гнев, значит у нас есть два выхода. Мы стараемся избегать ситуации, где этот гнев проявится. Ну, если я заранее знаю, что я сейчас приду домой, вот моя жена скажет то-то, это меня заденет, я ей отвечу то-то, она мне скажет вот так-то, я потом вот так-то, и в конце концов это выливается в скандал. Ну, я это заранее, если предвижу, я, соответственно, веду себя так, чтобы вот так она не сложилась ситуация. То есть на нудистский пляж не иду. Все. После этого можно о чем-то говорить. То же самое здесь. Если мы знаем, что мы гневливы, мы стараемся избежать этого. Понятно, не всегда будет получаться. Но со временем мы научимся этому. Если мы хотим этого, искренне хотим, Господь нам поможет. Со временем это произойдет. И когда есть возможность проявить гнев праведно, что называется, мы проявляем, нет проблем.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Владимира Слепцова, преподавателя Бомбейского института Бхактивиданты «Ведическое здоровье», монаха и странствующего проповедника.
1: Тема нашей встречи – это как книга «Заказ», потому что есть люди, которые наблюдают за развитием духовным. Это один естественный процесс, когда мы стоим на духовном пути, и находятся люди, и, во-первых, это наше желание должно быть, чтобы кто-то следил за нами. Потому что это подобно тому, как в школу пойти. То есть ребенок всегда находится под наблюдением у родителей. Родители наблюдают, правильно ли он учится, правильно ли он в класс ходит, правильно ли учебник у него, правильно ли он задания выполняет и так далее. То есть они своего рода играют не менее важную роль, нежели сам учитель, который учит. Например, Мария Ивановна, да, она выполняет свою роль учителя, но также должен находиться человек возле ребенка, который будет следить не только за школой. То есть помимо школы есть еще дисциплины определенные, которые помогают хорошему ученичеству. Ну, например, ребенок должен питаться хорошо дома, чтобы его, ну скажем, мозговая система работала хорошо, чтобы его память была сильная, глубокая, чтобы он мог запоминать какие-то маленькие, даже детские, философские какие-то аспекты простые. То есть родители следят за тем, чтобы ребенок выспался, чтобы он был в чистой одежде, чтобы он пришел сытый на учебу и так далее. Ему дают тепло, общение дружеское, то есть его там могут вдохновлять, чтобы он учился хорошо. Там, или ругать его могут за плохие оценки, или за плохое поведение, но с любовью ругают его, чтобы он знал, что его по-прежнему любят. Его ругают, и ребенок в таком состоянии, он получает некий такой, ну, вдохновительный импульс, который позволяет ребенку продолжать свое образование. И когда ребенок проходит, например, первый период, это, ну, 4 класса, проходит, ну, 3 в основном, 3. Вот когда в 4 класс он уже входит, то его разум начинает совсем по-другому работать. То есть в это время переходит как бы переключение его активности мозговой, соответственно, родители что должны сделать? Они должны убедиться, что преподаватели дают правильно ему, ну скажем, пищу, так скажем, для размышления. Правильно ему материалы дают, своевременные, не так, что ребенок там в 3-м классе, ему дают алгебру там 6-го класса. То есть должны тоже за этим наблюдать. То есть всегда должен кто-то находиться рядом. И здесь, я так понял, произошел некий заказ. Так как кто-то встал на духовный путь, наверняка здесь, из этой аудитории, и люди, которые предоставляют возможность духовного пути, они также должны понимать, что у них появляется ответственность за этих людей, чтобы помочь им правильно идти по этому пути, чтобы там не перегореть и, наоборот, не догореть. Бывает такое, что меньше пытаются давать информацию об образовании, и, скажем так, студенты или ученики, они пытаются изучать, и вроде бы они уже это знают, а сказать не могут, что мы это знаем, ввиду того, что есть смирение, да, определенное, что я же могу учителю сказать, что я это уже знаю. И начинают смиренно учиться просто, и, по сути дела, так, если говорить нашим, ну, дружеским языком, жуют пережеванное, бывает такое, вот такой термин есть. То есть то же самое, изучает, и вроде бы вкус какой-то есть, знаете, как корова, вот, например. Не знаю, здесь, может быть, вряд ли это можно заметить в этой полосе, но вот в Индии, то часто езжу, можно понаблюдать такую картину. Лежит на дороге разжеванная трава, и видно, что ее кто-то жевал. Он просто вот лежит кусочек такой, и все. И проходит корова, она раз понюхала, берет, жует. Она жует, и ей кажется, что есть какой-то вкус там. Это ее вот, ну, обоняние, оно дало ей информацию, что там какой-то вкус есть. Она начинает жевать, потом чувствует, что, скорее всего, вкуса нет никакого, и выплевывает. И пошла дальше. Другая корова подойдет, то же самое ее понюхает, подумает, о, по-моему, какой-то вкус есть там. Начинает жевать, вроде бы как бы есть, но его там нету. В итоге вот эту жвачку могут жевать несколько дней. Представляете, несколько дней могут коровы разные жевать просто. И кажется, как будто бы какая-то динамика есть, да? Бьется там. Вот так и образование тоже. Бывает, что мы учимся, учимся, вот на одном месте. Вроде бы какой-то вкус есть, а продвижения никакого нету. Потом выплевываем. Фу, что-то невкусно. И в связи с этим организаторы просто попросили раскрыть 5 высокоэффективных методов духовной практики. Именно высокоэффективно. Не просто эффективно, а именно высокоэффективно. И это знание, оно универсальное, оно может быть полезным как начинающим людям, так и уже продвинутым. Потому что этот уровень духовной практики, то есть возвышение своего духовного разума, то есть своей духовной составляющей, он настолько универсален, потому что сама концепция духовности, она имеет такое определение – безграничность. Слышали такой термин? Скажите, а к чему можно применить его? К чему вот в этом мире можно применить вот этот термин «безграничность»?
2: Знание. Господом безграничность.
3: Господу ко Вселенной. Познанием.
2: Наш разум безграничен.
1: То есть вы чувствуете, что вы говорите о чем-то немирском? Господь, знание, там, Вселенная, что-то такое, что-то не мирское. Потому что мирское, оно имеет ограничения, его нельзя назвать безграничным. Мирское подразумевает, есть начало, а это значит, есть конец. Все, что имеет начало, обязательно будет иметь конец. Как в Писании Священном говорится, если ты родился, обязательно умрешь. А если ты умер, непременно появишься на свет. Вот это мирская логика такая, это мирская философия на самом деле. Она имеет место. Но душа, то есть мы как духовные существа, мы не мирские, мы духовные. А это значит, мы не имеем начала и не имеем конца. Это значит, мы не рождаемся и не умираем, соответственно. Потому что мы относимся к духу. Вечность, она также имеет духовный оттенок. Вечность — это что значит? Тоже нет начала, нет конца. Это духовный аспект. И вот когда мы встаем на духовный путь, а это естественно для разумного человека познать свою духовную природу, то есть не ограничиваться только вот материей, своим телом физическим, психикой своей, там, настроениями, желаниями и так далее. То есть этого всегда будет мало, если человек не постигает свою духовную природу, потому что у нас также есть природа духа у каждого из нас, и важно ее также раскрыть. И, к сожалению, современная наша, социндустрия, она всячески против, чтобы человек раскрывал свою духовную природу. Две причины. Первая причина – недостаточно знаний у них, что есть эта природа. Она может быть для кого-то сомнительная. И вторая причина – невыгодна, чтобы люди познавали свою духовную природу. Иначе они будут очень разумные, продвинутые, счастливые, и их уже не поймаешь во всякие маркеты, во всякие фирмы, корпорации, то есть не поработишь их сознание, потому что сознание человека, если оно начинает духовно развиваться, оно становится самостоятельным и полным, пурном, говорится, пурно буквально наполненное, то есть нет дефицита ни в чем. То есть все есть, потому что в духе есть все, говорится. В материи есть ограничения, но дух он полный, то есть там нету ни в чем дефицита. И так как эта система, она создана для того, чтобы порабощать сознание людей и наслаждаться этим, скажем так, плодом, то, соответственно, сфера духа, она всегда имеет какие-то препятствия развития вот этого духовного потенциала. Везде имеются препятствия. Разные ухищрения есть, где запреты идут на духовность, закрываются там религии, какие-то храмы, там все это, постоянно борьба какая-то идет о сектантстве, о миссионерстве неправильном. То есть, и с одной стороны, это очень правильно. Это очень правильно. И вся, скажем так, благодарность и слава нашим, скажем так, государственным деятелям, кто печется о том, чтобы защитить, то есть жителей, по крайней мере, нашей страны от вторжения искусственных или иллюзорных, или ну, неправильных пониманий о духовности. Вот это сектантство, вот это все вот оттуда берется. То есть где порабощают также сознание людей, опираясь как будто бы на мнимую как будто бы духовность, а на самом деле там идет тот же самый джин сознания. Ловится сознание человека, навязывается ему определенная философия. Она обычно соткана из каких-то оттенков других, каких-то традиций и практик разных. Для чего? Для того, чтобы человек немножко испытал вкус чуть-чуть. А потом под этот вкус подсовывает все, что угодно. Главное вначале дать просто чуть-чуть вкуса. Ну, к примеру. Пример такой. Медитативная практика. Или знаете, еще есть такое? Трансцендентная медитация. ТМ еще называется, да? Не знаю, наверняка кто-то слышал. Да? Но в любом случае, сам принцип медитация, это очень интересный термин. И многих он пленяет. Медитация. И вот люди, они склонны к всяким эзотерическим вещам таким, тем более медитация, там, йога. Что еще к этому можно отнести? Прана-яма. Ну и так далее. Что-то такое, что как будто бы... Давайте разбирайтесь, потому что отвлекается ползала, наблюдает за всеми передвижениями. В это время внимание оно рассеивается, и можно не уловить какие-то важные вещи. То есть сама эта система поиска, она требует какой-то новизны, и чтобы в этой новизне, в этой практике обязательно существовала некая свобода. То есть человек не хочет порабощаться и быть как бы, ну, под надзором чьим-то. Хочет быть свободным. И, соответственно, есть люди, которые знают, что эту свободу нужно оставлять. Более того, человек должен почувствовать, как мы говорили, вот этот какой-то вкус. А потом уже дальше человеку можно в его сознании впихивать все, что угодно. И пример, вот этот пример я хотел привести. Медитации, трансцендентные медитации или там еще какие-то медитации, но сам все термин медитация. И вот людям говорят, сядьте ровно, дышите вот так-то, вот таким-то методом, подышите, успокойтесь, закройте глаза, сосредоточьтесь на чем-то там, на каком-то свете, на какой-то тишине, ты есть счастье, ты есть свет. То есть все вот такие термины, они как бы дают человеку некую свободу. То есть человек думает, ну да, в принципе, здесь никто меня сейчас не заставляет, не порабощает никак, то есть я свободен. И вот говорит, а теперь вот это вот сделайте, дышите вот так, ноздрю закройте, потом вот это откройте. И человек начинает дышать, и потом он говорит, задержи дыхание, потом не задержи, и вот так смотри межброви, спина прямая, то есть вот так вот делай, вот так не делай. Человек начинает делать, и он чувствует, что приходит плод. Он реально может почувствовать успокоение в уме. Он реально может почувствовать, как ум успокоится. Он реально может свет какой-то увидеть там в тишине какой-нибудь, там почувствовать блаженство какое-то и так далее. И первое, что сделает человек, он подумает, это же мои заслуги. То есть это же я сейчас сам это вот делал. И я получил это. Оказывается, все просто. Я верю этим людям. Они не обманщики. Вот, они дали мне плод, и я почувствовал это. А потом под эту философию подгоняет все, что угодно. Все, что угодно. Начиная от того, что ты, ну, тебя нету вообще здесь. Философия имперсонализма или буддизма, например. Тебя нету, ничего нету, все, пустота, Бога нет, ничего нету. Или другая крайность. Да ты есть Бог сам. Ты Бог сам, ты можешь столько всего, ты можешь, ты такой, и не надо никакие религии, никакие знания, вот все знания у тебя есть. И все, человека пленяют. Пленяет просто, выкачивают, есть целые системы, которые выкачивают с богатых людей миллионы, миллиарды долларов, просто опираясь на вот эту простую философию медитации какой-то, придуманной, что ты вот Бог или ты там не Бог, неважно, что ты имеешь свободу, ты безграничный и так далее, у тебя есть такое могущество. И что самое страшное происходит с этими людьми? Самое страшное то, что люди просто теряют время, отпущенное на эту жизнь. И каждый должен понять, для чего нужна человеческая форма жизни. как ее правильно по назначению использовать. Как не прожить так жизнь, чтобы потом просто ну, не страдать и не ругать, не критиковать никого, и самому на себя не обижаться, что взял и просто, ну, извиняюсь за выражение, ушами прохлопал всю жизнь. Что-то слушал, что-то делал, а в конце жизни так по-прежнему человек остается несчастным. Почему? А потому что миссия жизни, цель жизни, она не решена. Зачем жил? Непонятно. Уже старый, ничего не соображаешь, денег много, власть большая, но никому ты не нужен. Никому не нужен, ты просто тот же самый один мужик или старик, сидишь дома, или бабушка там, или не важно, сидишь, и вроде столько знаний каких-то, а счастья нет. Почему нет счастья? Потому что человек по-прежнему так и не связался с источником счастья, который находится прямо у него в сердце. А он его искал где-то непонятно где. В каких-то медитациях, в каких-то там школах, тренингах всяких непонятно. И поэтому я бы хотел сегодня раскрыть 5 фундаментальных вещей для вас. Наверняка кто-то их знает, просто освежите память, если вы это знаете или слышали где-то. Которые очень сильно и очень эффективно влияют на наш духовный рост. Причем при всем этом мы остаемся также по-прежнему свободны. Мы также по-прежнему остаемся в статусе познающего. И также мы понимаем, что от нас очень многое зависит. То есть наше вложение, оно имеет большой эффект. Большой смысл, что мы сами еще вкладываемся. Мы не просто ждем, что там какой-то дяденька придет и там положит нам руку на голову, и включится там какой-то механизм электрический, нас ударит током, и мы просветлеем там, и станем там богами там какими-то. То есть нет, этого ничего, конечно же, не надо ждать, и этого ничего не будет, да это и не нужно. Это не нужно, по большому счету. Итак, 5 эффективных методов духовной практики. Хорошо, если они все 5 существуют. Но бывает такое, что все 5 сразу могут и не быть. Но это не значит, что путь духовный, он имеет какую-то ущербность. Если правильно разобрать все, на самом деле все 5 они могут быть рядом. Просто единственное, что качество может страдать. Если нет какого-то одного пункта, то немножко качество будет страдать. Но всегда есть варианты, которые могут улучшить это качество. Всегда, они возле нас будут. Это вопрос только нашей веры. И нашего профессионализма, скажем так. Ну, к примеру, самое лучшее омовение – это в реке Ганга, считается. Что Ганга – духовная река, нематериальная. И любое омовение в ней приносит неизмеримое благо. То есть человек сжигает огромные пласты кармы со прошлой жизни, даже помогает своим родственникам. Там по своей линии, свое родовое дерево может очищать, просто омывшись в Ганге и вспомнить какую-то цепь своих родственников. Там маму, папу, бабушку, дедушку, прадедушку, прабабушку и так далее. Даже сыновей, внуков там. Одно омовение может смыть очень много-много грехов просто с человека, вообще человеческого рода. Одно омовение в Ганге, представляете? И люди этого не знают просто. Даже те, кто ходит на берега Ганги, там в Индии, омываются, многие даже этого не знают, думают, там мы просто омоемся и нормально, и благо получим, и вот очистимся как-то. Но могущество не все знают Ганги. Так вот, где же нам взять Гангу здесь, вот в этой Сибири, где нам найти Гангу? Как же нам так омываться тогда? Все, получается, мы неудачники, что ли, да? Есть Ганга на планете, доступная, по идее, для всех, а мы вот не можем этого делать. И как будто бы кажется ущербность, да? Но есть знания, которые позволяют нам Гангу призвать прямо сюда. Не надо идти к ней туда, она сама может прийти, потому что она духовная личность. И эта личность, это не просто там жидкая какая-то субстанция бежит в духовного мира и все, и омывает там всю Вселенную. Там помогает очищаться всей Вселенной на всех уровнях. Мы ее также можем призвать. Как? В уме, в медитации, спокойно сесть, по имени позвать ее. И просто вы почувствуете, что вы получили какое-то вот, ну, как озарение какое-то можно даже почувствовать. А если вы хоть раз омывались, ну, в Ганге или просто в простой реке, то вы можете представить, что это Ганга в уме, призвать ее по имени, омыться, и будет то же самое омовение, как в Ганге. Это вопрос только нашей, квалификации, и все. И нашей веры, опять же. Итак, первый метод, он заключается в следующем. Условия должны быть хорошие, и это проживание в святом месте. То есть, если мы хотим духовно развиваться, вокруг нас должна быть атмосфера святого места. Например, немногие сейчас могут взять и поехать сразу, вот сейчас прям подорваться и раз поехать в святое место, куда-нибудь в Индию, там, или там, в Иерусалим, или там, в Мекку, куда-нибудь. Не каждый это может сделать. Но призвать святое место сюда может каждый. Да? И немногие это знают, что это все работает. Например, если у человека дома алтарик, и там у него там Иисус Христос, Дева Мария, там, ну и важно, там Коран стоит, просто книга там. Вы должны понимать, если вера у человека сильная, и у него есть связь с источником своей любви, непосредственно там Дева Мария или Иисус, там может быть, или там Мухаммед, нужно понимать, если у человека вера сильная, то святое место, оно находится прямо в этом доме. И это все работает. Это 100% работает. То есть первый фактор, атмосфера вокруг меня должна быть духовная, то есть должно быть святое место, оно должно быть чистое. То есть там не должно быть стоять там алкоголя на полке, прям с Библией рядом. Знаете, бывает, люди там все подряд там набросают там, на полку, там и Библия, и там и непонятно что, и алкоголь, там может быть и ключи от машины, и гаража, там документы какие-то, ну, всякие таблетки, лекарства какие-то, все вместе в кучу. Это называется оскорблением, которое повлечет за собой, конечно же, трудности и препятствия на пути духовного развития. Вот такая маленькая вроде бы вещь, кажется, как будто бы маленькая, но на самом деле будет вот таким препятствием. Итак, проживание в духовном месте. Желательно, конечно же, каждому съездить в святые места хотя бы раз в жизни, говорится, в Коране есть такое утверждение, что каждый правоверный мусульманин должен хотя бы, ну там говорится, раз в год, ну, только поправочка, учитывая время и место обстоятельства, хотя бы раз в жизни посетить святую Мекку. Ну, имеется в виду совершить хадж, то есть паломничество, святое место. Зачем? Напитаться. То есть непосредственно побыть там нужно для того, чтобы оказаться в духовном мире, прям причем находясь на планете, на Земле. Говорится, все святые места, ну, авторитетные, которые на Земле, они являются некими консульствами или посольствами духовного мира. То есть туда можно прям приходить и прям чувствовать, что этот духовный мир, он прям здесь, отображен прям. К примеру, если вы пойдете сейчас в посольство, например, если вы житель, ну, скажем, какой-нибудь там Италии, и вы пойдете в посольство Италии, то на вас будут действовать законы Италии там. То есть законы страны России уже не будут на вас действовать, вы защищены законами Италии. Но только там, если вы находитесь на самом вот этом, ну, на этом уровне, не дальше заборов никаких. Также и здесь, попадая в духовное место, мы становимся жителями духовного мира. Это там действуют законы духовного мира. Там очень высокая степень нравственной чистоты, она высочайшая, она же зашкаливает может так, что люди не верят, что это реально все. Вот, например, расскажите кому-нибудь, что здесь, на Земле, могут несколько категорий разных живых существ с одной тарелки кушать. Например, это могут быть люди, птицы, зверушки разные, змеи, ну там бурундуки, птички, там, попугайчики там всякие, там, собачка может подсесть. То есть и все вот рядом сидят, и все кушают. И никто никого не хочет съесть. А собачка не думает, как мне съесть вот эту змеюку. Она не думает так, потому что там другой уровень сознания. Этих зверей даже. Обезьяны также там находятся, и никто никого не пытается. Пока кушают, идет мир, значит, или мире. Что кушать хотят все. Хоть птички, хоть звери, там, хоть рыбки. Важно все. И где такое можно увидеть? Только в духовном месте. Я это видел периодически, когда езжу туда, наблюдаю, вот так вот живут. И много-много чудес на самом деле есть в этих местах. Почему? Потому что там атмосфера, настроение духовного мира. То есть там царит любовь. Там все друг друга любят, уважают, ценят. Там нет грубиянов, критиканов и так далее. Нет этого ничего. Все чисто. Хотя внешне может быть не совсем чисто, грязно, как бы может быть такое. Но внутри у людей очень высокие принципы жизни. Очень высокие. Они духовные. Там идет очень сильное уважение всех. Уважение женщин, стариков. То есть уважение коров, уважение святых людей, да, уважение детей, детям относятся по-особенному там. То есть все это, ну, охраняется там законами духовного мира. Поэтому желательно каждому в своей жизни хотя бы раз съездить, посмотреть, напитаться этим всем. Для чего? А чтобы потом мы могли призывать это святое место к себе домой. Просто его вспомнить. Вы просто вспоминаете, и это место приходит к вам домой. Да. Это первое, что должно быть у нас, ну, по крайней мере, там, где мы живем, должна быть атмосфера духовного мира. То есть человек приходит к вам в гости, и он умиротворяется. Какой бы он ни был агрессор, он должен умиротвориться. Например, в одном городе, это в азиатской стране, однажды он давал лекции, и я жил в одном доме, в частном доме, ну, эти 3 дня, куда приходили разные люди, молодежь приходила туда, узнали, что, ну, вот есть возможность пообщаться. Там редко-редко кто туда вообще приезжает. Не, вот они хотели просто получить общение такое, и приходили туда разные люди. И туда пришла одна девушка молодая, не знаю, может быть, 16 или 18 лет. И она пришла туда, пообщалась, очень вдохновилась сильно. У нее парень, ее парень. Это он ее привел туда, он сам туда пришел, ему понравилось это все, он пошел, свою девушку привел, ей тоже это понравилось. Ну, видно, разумные люди, здравомыслящие, то есть. И ее мама, она была высокопоставленный чиновник. И они боятся, чиновники не боятся за своих детей, как и все родители, а тем более, если высокое такое положение, они боятся, что, не дай бог, ребенок попадет куда-нибудь в какую-то секту или еще что-нибудь там, не переживают. И их можно понять. Тут нет никаких противоречий. И вот она узнала, что ее дочка туда пошла. Дочка, видать, поделилась как-то, и мама сказала, мама ее просто отругала. Сильно очень. И дочке это не понравилось. Что мама ее ругает за хорошие, чистые вещи, она получила взбучку, скажем так. Ну и дочка обиделась и еще раз туда пошла, на зло. Вот так вот как бы. Мама узнала через связи разные, кто ее туда повел, что за место такое там, все-все-все. Поняла, что надо ребенка оттуда вытаскивать. И мама поняла, что причиной этого всего является ее друг. Она как проанализировала все, что это друг ее туда затянул. Хорошо, она берет, звонит своему какому-то хорошему знакомому, который является преступным авторитетом, главным в этом городе. Ну, так как она чиновник, соответственно, связи должны быть такие, ну, не меньше. Брать, то сразу лучше. Вот она ему звонит и говорит, знаешь, вот там, помоги мне, вот, в общем, надо приехать, вот этого парня, который там, его надо куда-то взять, увезти, наказать, в общем, чтобы он оставил мою дочку в покое. В общем, как хочешь наказывай, то есть в тебе зеленый свет, в общем. Ну, и тот человек, видать, как-то зависит от этих отношений, от авторитета этот. И он вдохновленный, приезжает на машине на шикарной туда, в этот дом. Приезжает и не заходит туда. И говорит, позовите мне этого парня. Этот парень вышел, сначала не понял. Он вышел так, в двери посмотрел, и он увидел этого, и он понял, значит, что произошло. Понял, зачем приехали, и он понял, что, скорее всего, это, ну, возможно, последний день его жизни, да, может быть. Потому что он знает, что это за человек, наслышан, и тут молва ходит об этих людях просто. И он побоялся, этот мальчик, выходить. Ну, парень там тоже 18, может быть, где-то 17, не знаю, сколько там.

И у меня есть опыт, у меня есть, ну, по милости моего духовного учителя, с ним связь. Я могу смс-ки подотправлять, ну, еще что-то всякие с ним общаюсь, как Господом. И каждый из нас, на самом деле, это может делать. Это несложно, это делать. И я подошел к алтарю, сложил ладони, сказал: Господь мой, ты находишься в каждом атоме творения. Без твоей воли даже пылинка не шелохнется. Помоги вот этому чаду просто. Вот это глупые твои детки, вот что-то здесь напидокурили. Дай мне разума. Что мне сейчас делать? И все, я отошел от алтаря. Ну и все, я знаю, что сейчас Господь сам начнет из сердца моего мне подсказывать, что делать. Я выхожу на улицу, открываю дверь, ну, калитку там, или там ворота какие-то такие небольшие. Открываю, он стоит, видно, он агрессивный, все, стоит такой. Я говорю: проходите, пожалуйста. Он говорит: я не пройду. Я говорю: это некрасиво. Даже в вашей стране азиатской это не культурно, когда вас приглашают в гости, и вы не заходите. Это очень некрасиво. Проходите. И он понял, что надо пройти. Он прошел. До этого времени, я когда уже выходил через это, я знал, что важно, если он зайдет, важно дать ему духовную пищу какую-то, чтобы его мозги успокоились просто. И я прошел, быстренько взял стакан воды, набрал, и в уме быстро его предложил, осветил, одухотворил, чтобы эта вода чистая была, настоящая, духовная. И он зашел, достает сигарету, я говорю: не курите лучше здесь. Он говорит: почему? А он, видно, нервничает. Я говорю: не курите, здесь люди не курящие, вы находитесь в гостях, и здесь вот такая культура, просто, ну, не курите просто. Он раз, убрал сигарету, я говорю: возьмите стакан, я не буду пить. Я говорю: это некрасиво. Вы должны выпить стакан воды. Хотя бы глоток сделать. Это уважение просто, это гостеприимство. Ваше азиатское же здесь. И он сделал глоток воды. Попил, поставил воду. Я говорю: скажите, зачем вы пришли сюда? Что вам, как вам помочь решить вашу проблему? И вода начала действовать уже. Она быстро проникает в сознание человека. И он умиротворился. И он сказал: я не знаю, зачем я приехал. Меня просто попросили. Но у меня у самого нет никакой злобы к этим людям. Никого. Я как-то не думал даже, что здесь что-то может произойти. Наверняка здесь, ну, разумные люди. А что-то вот произошло там. Меня просто попросили, вот парня этого. Я говорю: ну, парень боится вас. Он, скорее всего, не пойдет никуда. Он говорит: ну и хорошо, что он не пойдет. Я, в принципе, не сильно так огорчусь. И видно, это совсем другой человек стал. Просто вот так раз, и сознание поменялось. И он так как-то посидели, мы еще немножко поговорили, он там что-то рассказал немножко о себе, уже вообще не в эту тему. И спокойно, мирно ушел. Ушел мирно, и все. Потом, правда, другая там история начнется, более динамичная и более такая, ну, более интересная. Не знаю, есть ли смысл ее рассказывать, может быть, в конце времени все будет, я так расскажу продолжение. Но сама идея, мы можем святые вещи или святые места приглашать прямо в любое место, менять сознание людей, если мы знаем эти все механизмы, тонкие, простые механизмы. Если мы настроены позитивно, и мы в настроении миротворцев, то есть мы не должны находиться в настроении агрессоров, потому что это не закон духовного мира. Закон духовного мира — это умиротворение, в уме мир, ум, миротворение. То есть вся проблема в основном, она в умах. И поэтому главные практики во всех духовных традициях, они в первую очередь должны быть связаны с работой, с умом. Любая практика должна успокаивать ум. Неважно, это православие, или там буддизм, или там веды, это что-то, ислам. Неважно, работа с умом идет. Потому что ум у всех, как субстанция, имеет одинаковую природу. Нельзя сказать, что это ум там исламский, а это ум христианский. Нет, это просто ум. И все, это как глаза, как нос, как уши, как волосы, как кожа. То есть универсальные вещи, которые мы никак не можем обозначить, что это какое-то исламское, там, или православное, или еще какое-то. И вот это тоже нужно знать. Поэтому первое — это атмосфера. Место. Второй принцип. Важно понимать,

0: что объектом моей практики духовной должна быть личность Бога, а вот в какой форме человек может сам выбрать. Но обязательно эта форма должна присутствовать. Это подобно тому, как в каждом кабинете у всего, ну скажем так, управляющего органа в городах стоит изображение президента страны. Да. И эта медитация тоже так же. Человек видит изображение, ну или фотографию, и он настраивается определенным образом. Все, он уже не может нарушить принцип, который установил непосредственно президент. То есть он понимает, что это его вклад в поддержание культуры, нравственности, законов страны. Почему? Потому что есть личность. Потому что если не будет личности, то что первое проявится у такого человека в уме? Безответственность просто. А перед кем отвечать? Никого нет. Ну вот перед кем отвечать? Ну, никого нет уже. Так же и есть. Духовная практика подразумевает, я хочу восстановить отношения с Богом, с личностью. То есть мне недостаточно просто духовный мир. Недостаточно. Мне еще нужна личность в духовном мире. То есть я хочу не просто там, ты куда пошел? Я пойду замуж выходить. А за кого? А какая разница, неважно, там квартира есть, все нормально. Стены есть, дом есть, вода есть, еда есть, деньги есть, машина есть. Пойду выйду замуж за вот этого, чье это все. Нет, подожди, а чье это все? Да неважно вообще, чье это все, главное, оно есть. Нет, человек не удовлетворится, ему личность нужна еще. Чье это, то есть с кем отношения-то строить? Так же духовный мир. Он есть духовный мир. Но в чем его ценность? Там есть личность. И поэтому второй пункт. Обязательно в нашей практике должна быть личность. С кем я буду строить отношения? По сути дела, духовная жизнь – это восстановление отношений с Богом. Добрых, родительских, там, любовных, дружеских, все вместе это все. Я хочу эти отношения восстановить, потому что я его дитя. То есть я его частица. И я буду счастлив только тогда, когда я просто восстановлю отношения, эти утраченные с ним. Пока этих отношений нет, всегда будут проблемы в этом мире. Всегда будет что-то не хватает, всегда будут какие-то напряжения, конфликты, депрессия, какие-то стрессы и так далее, болезни, все это разводы, там, ругани, инвалидство, это все. Только по одной простой причине. Нет связи с источником счастья. Поэтому я получаю несчастье. Я отхожу от источника куда? В сферу несчастья. Я отдаляюсь. Это как, знаете, зимой уходить от костра. Ну вот он источник счастья зимой. Если нет другого ничего рядом, горит костер где-то на улице, там в лесу, то надо поближе к костру идти просто, чтобы согреться. А если мы уходим, то мы замерзнем просто. Чем дальше, тем будем, ну, чувствовать больше беспокойств. Поэтому мы должны понимать, что должна быть личность в нашей духовной практике, не что-то абстрактное, а прям личность. Ну, к примеру, в православии этой личностью являются, ну, две фигуры основные. Какие? Иисус и Дева Мария. То есть все, это личности. Люди, когда говорят, я пошла в храм или пошел в храм, если у них внутри, в их сознании нет вот этого простого, вот этого, ну, скажем так, момента, что человек идет к личности, а не просто в храм, то тогда этот поход в храм, он, ну, почти что бесполезный. Сходил, свечку поставил, там что-то там бубнил, там что-то покаялся, там еще что-то попросил и ушел. И все. И как только он с храма ушел, или с мечети, или с церкви, там, или неважно с чего, на этом его духовная вся жизнь, она закончилась. Все, зачем он туда ходил? Так просто галочку поставил. Ходил в храм, то есть ходил в здание, другими словами. И все. А те люди, которые понимают, что они идут в храм не просто в здание, они идут к личности, прям к Деве Марии, или они к Мухаммеду идут, неважно, если это буддисты даже, пусть они даже имперсоналисты, как будто как Бога не признают, хотя Будда это сама верховная личность Бога, но они отвергают само понятие Бога, интересная вот эта, ну, концепция, но мы ее не будем разбирать. И, то есть они идут непосредственно к Будде, а не в храм. Они идут к Мухаммеду, они в мечеть. Или они идут там, ну, к Иисусу, где у Марии, они, ну, в храм. Или они идут там, ну, не знаю, к Раме, к Кришне, к Шиве, а не просто в здание какое-то. Если у человека есть это понимание, Эти люди по-настоящему духовные. То есть они на правильном пути. Возможно, у них есть какие-то ошибки, отклонения, возможно, они несовершенные. Но неважно, говорится в Ведах, нельзя этих людей критиковать и осуждать. Почему? А потому что они на верном пути стоят. То есть вопрос времени, когда они очистятся. Они просто встали только на духовный путь. Так же, как и мы все. Мы только встаем на духовный путь, у нас еще масса недостатков. Но мы на них не обращаем сильного внимания, если даже видим в человеке какой-то недостаток. Потому что зачем это видение мухи? Ну кому оно нужно? А это же неприятно в человеке искать недостаток. А на себя можно посмотреть, и не надо ничего искать в других. Все, у себя можно найти. Зачем куда-то ходить? Нужно развивать настроение или видение пчелы. Пчела всегда мед ищет. Так же и мы, люди должны. Человек идет в храм. Супер. Прославьте его. То есть это хорошо, что мы нашли что-то в нем хорошее. Одно маленькое качество хорошее найти, и его надо постоянно прославлять. А плохое не видеть. Плохое видеть только может кто? Тот, кто берет ответственность за развитие. Как мама, она имеет право увидеть у ребенка плохое, ну, плохую черту характера. Она должна ее увидеть просто, она обязана. И для чего она должна это увидеть? Чтобы исправить. Не чтобы уличить и сказать, вот тебе наказание за это, вот тебе. Нет. Должна найти и попытаться с любовью дать форму или решение, как исправить это качество с плохого на хорошее. Вот только почему наделяется этим полномочием видеть недостатки родителей. И вторая категория людей, кто может видеть недостатки, это духовный учитель. Потому что он взял ответственность за ученика развить в нем хорошие качества. Поэтому он может видеть эти недостатки. И для чего он их видит? Чтобы поправить их просто и все. То есть второе, это непосредственный объект поклонения. То есть место сначала должно быть духовное. И второе, это объект, с которым я хочу связаться. Личность должна быть обязательно. Не безличность. Безличность — это потеря времени. Жизнь потеряется просто в пустоту. Бесполезная будет жизнь. Человек потом в следующей жизни, когда оставит этот мир, обязательно получит такую форму жизни, имперсональную. То есть где не будет проявлены личности. Вода, например. Человек стал какой-нибудь водой, кусочком воды. Он сам бы как бы личность, но на него как на личность не смотрят. Воду плюют, писают, какают, помои выбрасывают. Почему? А потому что они не видят за водой личность. Они думают, это просто жидкость какая-то. Люди говорят, это оскорбление плевать в воду, или ходить в туалет в воду, или что-то в воду выбрасывать, потому что это личность. Третий аспект, важный тоже. Это духовный учитель непосредственно. Потому что именно духовный учитель даст четвертый аспект. Это знание. Нельзя вслепую идти по духовному пути. Кто-то должен вести нас. И таких факторов должно быть три. Первое. Это духовный учитель, который непосредственно взял за меня ответственность и ведет меня, не давая мне шансов куда-то уйти в сторону, потому что нет у меня времени уходить в сторону. Нет у меня времени куда-то вот еще чем-то заниматься, потому что жизнь очень короткая. Так размышляет духовный человек. Продолжительность жизни в этом теле очень кратковременная. Веды сравнивают примерно с вспышкой молнии. И все. Так как душа вечная, то эти 100 лет, даже сейчас 100 уже многие не живут, то это просто как вспышка молнии жизни. Поэтому ученик, он понимает, что жизнь очень дорога по времени, поэтому ее нужно использовать правильно. И поэтому нужен учитель, который не даст мне шансов уйти куда-то в сторону. Только по прямой идут. Это первый фактор. Второй фактор – это святые люди. То есть в чем у них отличие от духовного учителя? Святые люди не берут ответственность за нас. Они просто помогают нам. Они дают разные наставления, указания могут быть, рекомендации могут дать, да, какие-то пожелания выразить могут, могут даже помочь как-то физически, психически, там, духовно, ментально, материально. Они, а это помощники на этом пути, на духовном. Там могут быть друзья, но святые люди. То есть, но они не берут ответственность. Вот в чем различие между учителем и святыми людьми. Хотя учитель тоже святой. Но вот такое вот различие будет. То есть такие люди обязательно у нас на пути, на духовном, должны быть. И чем больше, тем лучше. Тем мы больше будем чувствовать защиту, нежели мы просто в одиночке идем. И третий фактор – это знание непосредственно. Авторитетное знание, которое утверждено цепью ученической преемственности, которая ведет начало от самого Бога. То есть нигде не искажается и нигде не прерывается цепь. Например, если человек встал на духовный путь, первое, что он должен сделать, спросить, есть ли здесь люди, которые изучают священные писания. Неважно, это будет ислам или православие, или там буддизм, или веды, это могут быть. Есть люди, которые, да, есть, а кто, покажите. Вот это. Не надо стесняться, потому что вы очень серьезное путешествие отправляетесь. Не относитесь к этому как-то так, а прям добейте своего. Если вы поступаете в институт медицинский, вы должны убедиться, что этот хирург, который будет вас учить хирургии, авторитетный, что он закончил медицинское учреждение, авторитетно работал столько. Не надо отдавать себя кому попало. Здесь то же самое. Кто занимается духовным образованием здесь? Вот, вот этот, вот такой-то, такой-то. Хорошо. Можно прям подходить и спрашивать, откуда берут начало ваши знания? Это один вопрос. Другой вопрос. А кто ваш духовный учитель? То есть я должен убедиться, вы сами находитесь под защитой? Или вы сами просто, как я учитель, и все сам? Если вы просто сам, самоучка, то меня это не устраивает. Я не хочу рисковать, потому что мало ли, что вам в голову взбредет сейчас. И вы никак не отследите, что это ваше или не ваше. Может, это навязано кем-то. Ну и ваши спекуляции могут быть, потому что никто в этом мире не совершенен, пока в этом теле находится. Все склонны совершать ошибки. И я этого боюсь, поэтому я просто спрашиваю. Я не хочу никак вас там унизить или принизить, или уличить. Мне просто интересно, кому я доверяю свою судьбу. У вас есть учитель? Да, есть учитель. А кто? Вот, вот этот, вот этот. Хорошо. Если он живой, можете идти к нему. Спросите, а у вас есть учитель? Скажет, да, кто? Вот этот учитель. А он живой? Нет. Хорошо, ничего страшного, ничего страшного. Он так, так и должно быть. Хорошо, кто-то уже должен отжил свое, но он учитель, хорошо. А у него учитель есть? Да. А кто у него учитель? Вот этот. Ага, прям прописано где-то в архивах или там, неважно, в исторических хрониках. Это священное писание называется. А у него есть учитель? Есть. А у него есть. И если вы эту цепь проследите до самого Бога, то эта цепь ученической преемственности авторитетная. Все, она, значит, поможет нам добраться до цели. Если где-то на каком-то этапе цепь прервана, даже если знания вроде бы как правильные, эта цепь ученической преемственности неэффективная. Мы дойдем до какого-то уровня и остановимся. И что нам придется делать потом, когда мы остановимся? Вернуться обратно. Пауз, потому что нет. Постоянно динамика идет. Туда или сюда. Нет остановок. Мы динамичные существа. Мы не можем стоять, даже на секунду не можем остановиться. Пробовали ум останавливать? Ну или мысли? Вот это мы. Мы не можем остановиться. Ум — это не мы, но имеется в виду вот такая же у нас природа, активная, динамичная души. Это здесь мы спим. В духовном мире душа не спит. Почему мы спим здесь, как думаете?
1: Мы совершенно подвержены влиянию гуна.
0: Мы спим по одной, это правильно, мы спим по одной простой причине. Мы устаем, и нам надо восстановить силы. Все. И поэтому, когда мы засыпаем, организм включается, все энергии, все, то есть, ну, у нас очень много энергии уходит на зрение, на слух, на вкус, на обоняние, на осязание, на двигательные какие-то системы, на мышление. Столько энергии, на пищеварение, столько энергии уходит. 45% энергии каждый день уходит только на пищеварение на одно. И все остальное еще вот так. И чтобы восстановить силы на следующий день, нужно лечь спать и выключить все мониторы, чтобы нигде энергия не растрачивалась. И все, энергия за ночь, она раз-раз-раз, Богом в сердце, он раз наполняет нам аккумуляторы, утром просыпаемся и полны сил опять действуем. Вот для чего нужен сон. И вот это наше несовершенство, как кто-то сказал, девушка сказала, и это да, влияние гуна. Но в духовном мире сна нет. Знаете почему? Потому что душа там не устает. Вот понятие усталости, оно материальное, не духовное. Душа обладает таким колоссальным запасом энергии, что растратить эту энергию невозможно. Как думаете, солнце когда-нибудь перестанет светить? Кто-то говорит «да», ученые. Ну-ка, однажды оно перестанет когда-нибудь. Да нет, оно не перестанет светить. Оно просто само выключится просто, когда надо. А когда надо, включится просто и все. Но само оно не перестанет. Почему? Потому что стержень или ядро солнца имеет духовную природу. Духовная природа, вечная, она не может просто взять и перестать быть. Поэтому мы здесь спим, чтобы восстановить силы. То есть, итак, учитель, святые люди и знание. Знание. Мы спрашиваем, это знание авторитетное? Да, если оно авторитетное, то тогда мы его применяем. Применяем и наблюдаем, как оно работает. Обязательно нужно наблюдать. Потому что иногда вроде бы знание авторитетное, но может не работать. Почему? А потому что можем что-то упустить, какую-то маленькую деталь. Не делать просто, и оно работать не будет. К примеру. Это простой пример, он такой может быть примитивный, но он работает всегда, везде. Все знают Эйфелеву башню в Париже. Во времена войны, когда туда нападали немцы, там был один мужчина, ну такой еще молодой. У него была такая функция – поддерживать Эйфелеву башню только непосредственно лифт, который поднимает туда высоко и опускает. Вот он только за этим следил, за его техническими всякими вещами, поддерживал, смазывал там все это дело. Он все наизусть там знал, выучил все. И вот это его было служение. Этому огромному, скажем так, ну, памятнику. И вот тут нападают, скажем так, нацисты. Этот мужчина подошел, и вот такой болтик просто выкрутил в одном месте. И за все время, пока там были немцы, этот лифт не поднялся. Как бы они ни пытались его изучать, там все, ничего не смогли сделать. Так они не поднялись. И потом, когда уже война закончится, через какое-то время, этот мужичок придет, крутит этот винтик, и лифт начнет опять, он до сих пор не поднимается. Такая маленькая деталь, представляете? И вот в священных писаниях есть такие вещи, что если мы что-то вот маленькое можем недоучесть, ничего работать может, не будет. Ну, к примеру, еще, что касается непосредственно знаний этих. Простая вещь. Человек покушал и не сполоснул рот. Что произойдет? Казалось бы, ну ничего не произойдет, что жвачку пожую и все, и выплюну. Зубы будут целые. Зубы, возможно, будут целые. И тут не вопрос зубов. Какой толк от зубов, если есть нечего? В грязный рот есть существа такие тонкие, без, вот у них нет грубых тел. И в грязный рот, если еще человек вот так вот сделает, там чуть слюной как-нибудь вот так там плюнет или еще что-нибудь, сразу же в это отверстие, то есть у нас 9 отверстий в этом теле, говорится, это город на самом деле. Тело это город. С 9 вратами Веды описывают. И если человек просто какие-то ворота держит грязные, то значит эти ворота открытые для врага. Значит, в этот город войдут враги. И что делают эти враги? Они разрушат город. Грязный рот, носу поковырялся, в глазах там что-то поделал, в ушах там и органы выделения, анус, гениталии тоже там не помыл, когда сходил в туалет и так далее. Все, эти существа, они тут же, тут как тут, туда проникают. И потом они начинают, эти существа, интересно действовать. Ладно, Бог бы с ними, они туда проникнут. Даже видите, места всем хватит в этом городе, он огромный просто. Тут знаете, сколько в нем живет без этих существ? Знаете, сколько живых существ поддерживают работу вот этого города? Сказать так по секрету. 33 миллиона живых существ в этом городе поддерживают эту всю инфраструктуру. То есть зрение, слух, вкус, нервные импульсы, там, клетки, там, размножение, уничтожение, это все трансформация, все преобразование. Очень много всего такого. Люди просто этого не знают и не изучают. Может быть, и слава Богу, если они сразу узнают, не подготовлены. Они ахнут просто, как? Я думаю, здесь один весь такой. Да нет, каждый один. Ну попробуй перегнать. И желудка один, пищу, тонкий кишечник. Ну-ка попробуй прогнать. Сам, без всякой силы. То оно само там, да ничего само не делается. Само. Кто-то за этим стоит. Попробуйте расщепить там, ну атомы там, еще что-то. Это же сам, как печень включить? Ну включите сами печень, скажите человеку, если ты такой всемогущий. Ну попробуй печень тогда, чтобы она вот так работала. А нет, она просто работает, потому что там есть ну, специальные ну, органы, которые внутри следят за этой работой. Да, есть это все. Но это веды все описывает, и так знающий человек, у него открывается это видение, он может это видеть. Так вот, эти существа попадают ненужные. И что они делают? Перенаселение получается. А они начинают требовать к себе внимания. Они попадают, так как они тонкие, они попадают в тонкое тело ума. И они через ум начинают нашептывать. Шептуны их еще называют. Они говорят, давай, давай, давай купим пивка. Еще что-нибудь купим, давай что-нибудь сделаем. Ну вот туда пойдем, туда не пойдем, вот так, ну давай, вот это все. И человеку кажется, что это он так думает. Себя отождествляет с этими мыслями, даже не понимает, его это мысли или не его это мысли. Простая вещь, не уследил за чистотой рта. И так далее, еще где-нибудь там. Поэтому говорится, ворота этого города нужно держать в чистоте. Тогда, говорится, вы озарите знанием. То есть придет знание, чистое прям, все, человек озарится знанием. То есть учитель и знание, вот эти два фактора, это уже четыре получается у нас. Да? Первое – это место святое. Второе – это объект поклонения непосредственно, кому духовная практика подразумевает, объект должен быть. Да, личность. Третье – это учитель. Четвертое – это знание. То есть все как Маривана в школе. Есть Маривана, учитель, есть буквально. Все так же и здесь. Есть учитель, есть священное писание, учитель учит. Что сами мы можем не разобраться. Конечно, можно читать, что-то понимать, но какие-то аспекты философские, но очень тяжело понять. Не знаю, у кого-то есть Бхагавад-гита здесь на руках? Обычно у кого-то бывает. Вот просто можно наугад любую страницу открыть и прочитать там маленькую какую-то выдержку. Сразу будет ну, всем понятно, что что-то я до конца не допонял. Очень как-то так, ну, непонятно. Как бы вроде бы не сложно, но понять не могу. Например, как понять, что 5 плюс 5 будет 10 ребенку в первом классе? Вот как это понять? Вот скажите ребенку, знаешь, там Вовочка, Маривана скажет, что 5 плюс 5 будет 10. Вовочка же, он мудрец считается, да, по всем этим анекдотам. Но он обязательно спросит мама, ну мама, это Маривана, я не понимаю, как это 5 плюс 5 будет 10. Вот как это вообще? И что сделает тогда Маривана? Она возьмет 5 яблок, еще 5 яблок. Объяснит, да, она скажет, смотри, вот практически, но вот теперь посчитай всех яблок, сколько будет. И тогда Вовочка понимает. То есть так действует учитель. Ну просто наугад, просто открываем любую страницу. Удивительно, сразу глава, начало главы. Природа наслаждающихся и сознание называется глава. Ну, первый текст прочитаем просто. Просто текст прочитаем. То здесь идет беседа между учителем и учеником. Вся книга учителя представляет Бог, ученика представляет воин, Арджуна. Ну вот Арджуна здесь задает вопрос. Арджуна сказал, ну Кришна, я хочу узнать о природе, то есть практике, на санскрите природа, о наслаждающемся, то есть пуруши, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания. И следующий стих сразу же, здесь их два подряд будут. Верховный Господь сказал, это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, знающим поле. Казалось бы, простая вещь, да, здесь описано. Согласны? Просто же, да? Но как понять, о чем здесь речь вообще идет? Узнать вот это поле, тело. И еще тот, кто в этом теле находится, его можно назвать познающим этого тела. То есть он только знает это тело. И кто может знать это тело? Но я точно не знаю его. Да? Значит, я не главный в этом теле. Но Бог в сердце нашем есть, у каждого. И вот Он знает это тело. Он об этом там будет дальше говорить. Он знает это тело полностью, потому что Он его сотворил. Это его макет, то есть это его, ну, как бы изобретение, скажем так. Он знает все там. Мы сами не сможем просто это узнать. Там будет дальше. То есть хотя бы просто можно понять. Написано очень просто, но понять без учителя сложно, о чем речь идет. Поэтому знания, которые мы будем получать, мы обязательно должны сверять с духовным учителем или с его представителем, с наставником, который будет нам подсказывать, о чем здесь пишется. То есть Марья Ивановна обязательно нужна. Без Марьи Ивановны даже букварь ученик не поймет. Он даже не будет знать, что А это А. Хотя будет написано А. Ну как он узнает, что это А? Только если Марья Ивановна скажет.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Владимира Слепцова.

Потому что мы привыкли, знаете, мы привыкли. Старая привычка, хотя и разочаровывает нас, вот старое мировоззрение, хотя и постоянно доставляет нам какие-то неудобства, а иначе чего вы сюда пришли, если у вас все нормально? Значит, что-то есть, что хочется поменять? Если у вас было все нормально, вы бы просто сидели в самадхи, и вам было бы хорошо. Если вы ходите по лекции, то, похоже, что-то хотите менять. Да? И хотя старое мировоззрение доставляет нам беспокойство, тем не менее оно не сдается. Когда говоришь, ну давай поменяем. Он говорит, ну не знаю. Как-то больно, я привык уже. А вдруг кто будет хуже? Да? Ну, то есть оно тяжело, оно постепенно. И три шага, о которых мы говорили, три шага, то есть, да, три шага. Таковы, что сначала нужно вывести это на сознательный уровень. Вчера вы спросили, да, я вот так не думаю, я не хожу по улице и не думаю, вот сейчас я поступаю как, я не знаю, эго в гуне страсти. Я не думаю так. В этом-то и проблема, что пока это все на подсознательном уровне, у нас нет шансов что-то менять. Первое, с чего начинается, с того, что человек начинает сознательно разбираться, что двигает мной, что движет мной. Почему я так поступаю? Почему я так смотрю на людей? Знание. Вот этот важный момент. И сначала надо понять, а кем я хочу быть, что я хочу менять. Без этого, ну, знаете, если я плыву никуда, непонятно куда, без плана, то я приплыву тоже непонятно куда. Второй шаг — это общаться с теми, у кого уже это мировоззрение есть. И это дает такую силу, конечно, невероятную. Я пришел как-то своему духовному наставнику, стал жаловаться на жизнь. Я говорю, вот, не растет кокос, там, крокодил подорожал, вот, и доллар тоже как-то, хотя сейчас он, ну, дешевеет. И он послушал меня, махнул рукой вот так, говорит, а нормально, пройдет. Я говорю, да, да. И я успокоился. Думаю, ну ладно. Хорошо. Почему так? Другой вид сознания. Другое мировоззрение, убеждения другие. И он посмотрел на мою проблему своими глазами, говорит, так это не проблема. Я тоже его глазами посмотрел. Ну да, точно, не проблема. Пройдет. Да. Важный момент. Общаться означает, когда мы перенимаем мировоззрение.

любопытно, я как-то общался со своим другом, говорю, ну вы как вы воспитываете своего сына? А что его воспитывать? Его общество воспитает. Я говорю, ну а кем оно воспитает? Как это называется? Социально-адаптивным? Страшное слово. Ну, типа, говорит, вырастет, и потом сделает выбор, захочет, пойдет в религию. Я говорю, какой он выбор сделает, если ему об этом никто ничего не рассказал, и к тому времени, когда придет у нас пора выбирать, у него уже выбора не останется. Он настолько погрузится в это стремление чувственным наслаждением, что уже его никто не спасет. Жизнь будет потеряна. Поэтому наша обязанность прививать именно принципы духовного развития. А саму религию он выберет. Это сейчас такая большая проблема, чтобы кто-то там сменил свою религию. Раньше проблем не было. Женщина выходит замуж. Если у них разные религии, то она принимала религию мужа. Нет ничего страшного. Важно, чтобы была суть, чтобы можно было осознать суть, зачем мы это делаем. Не просто исполнять какие-то ритуалы ради их исполнения, а понимать, что они нас очищают и приводят к Богу. И самое главное — это понимать основу духовных принципов, которые выражены в формуле «Дхармена Сатина», или «Основа духовности – правдивость». На самом деле правдивость открывает просто перед нами ворота самоосознания, ворота духовного развития. Без правдивости мы даже не сможем начать. Потому что именно правдивость позволяет себе увидеть недостатки. Так мы все хорошие. Ну а что, я хороший человек. Мы не видим все недостатки. Но когда мы становимся правдивыми, мы можем видеть, что кое с чем нам придется поработать. Итак, наша обязанность — быть правдивыми. И одно из заключений святых мудрецов состоит в том, что проще и быстрее всего можно удовлетворить Бога именно через правдивость. А когда Бог доволен, то и все довольны. Так что если родители правдивы, значит и их ребенок правдивый. А значит, Бог доволен, и все довольны. А противоположность правдивости у нас — лицемерие. Так что формула успеха воспитания какая у нас получается? Будь правдивым и не будь лицемером. И тут хочется привести как пример знаменитый диалог Сократа, которого спросил один человек. «Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?» «Подожди», — остановил его Сократ. «Просей сначала то, что ты мне хочешь рассказать, через три сита». «Какие еще три сита?» «Прежде чем что-то сказать, это нужно трижды просеять. Сначала нужно просеять эти слова через сито правды». «Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен, я просто это слышал». «Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито. Сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?» Призадумался дружок его и говорит: «Нет, напротив». Тогда Сократ ему говорит: «Значит, ты хочешь сказать о нем что-то плохое, при этом ты не уверен, что это правда. Давай попробуем третье сито. Сито пользы. Я соглашусь тебя выслушать, если слова твои пройдут через это сито. Принесет ли мне пользу то,
что ты хочешь рассказать? Скорее всего, нет. После некоторого раздумья ответил человек. И так заключил Сократ. В том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем ты тогда вообще об этом говорить? Пожалуй, я тебя не стану слушать. Надеюсь, ты на меня не обидишься. Этот человек ответил, да. Сократ, конечно, я не обижусь. Ты опять оказался

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить, учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Есть три уровня религии верующих людей. Каништа, Матхьяма и Уттама. Так они называются на санскрите. И каништа это о любой религии мы сейчас говорим, неважно. Конфессия, просто религия в целом. Во всех религиях это все есть. И в сознании Кришны, в христианстве, где угодно. Каништа означает материалист, преданный, верующий. Он верит в Бога, но он верит для своих материальных желаний. И он еще не очищен от этих материальных желаний и пороков. Поэтому он конфликтный человек. В отношениях он очень сложный, он фанатичный или сентиментальный. Эта культура, она фанатично отстаивает свои идеалы, даже иногда при помощи крестовых походов и войн. А потом люди оплакивают это слезами. А потом снова убивают друг друга и снова оплакивают. И приходит Иисус, они его распинают, а потом оплакивают. Это все как бы делают каништа. То есть верующие материалисты, они не могут жить в мире. Это, поэтому к ним приходят миротворцы, пророки, к этим именно верующим-то людям, они верят. Но они на таком уровне материальном еще, они враги друг другу. Поэтому говорят, возлюби ближнего, как себя самого. Вот такую заповедь дают, как важную очень. Возлюби Бога. Это для каништы Атикари. А Матхьяма Атикари – это проповедник. Это человек, который может жить в мире. Он не видит различий между религиями, традициями. Он видит суть, одинаковую суть. Для него характерны четыре вещи. Он любит Бога, это первое. Бога в любом проявлении. Он увидит мечеть и вспомнит Бога. Он увидит христианский храм, увидит Бога. Увидит синагогу и увидит своего Бога. А он дружит с преданными. Где бы он не видел преданного Богу в любой традиции, он дружественно к нему отнесется всегда. Он невинным людям, не знающим, невежеству, которые живут, проповедует, имеет сострадание, помогает им. И он избегает агрессоров, демонов. Это вот четыре характеристики Матхьяма, который достиг этого высокого уровня. Это проповедник сильный. И он может уже мир поддерживать вокруг себя, устанавливать мир между религиями. И есть высшая категория верующих, то есть духовных людей, уттама, сверхтьмы их называют. Это люди, просветленные полностью. Это такие люди, как такие проявления, как Будда, как Иисус, Христос, пророки известные. Они живут вне материального мира вообще. Они привносят в этот мир этот свет. И они создают какие-то новые религии для людей, для того, чтобы помочь им продвигаться дальше. Вот три категории существуют. Например, в христианстве уттама атикари – это Иисус. Есть также великие проповедники, миссионеры, которые уважают все религии мира. Это Матхьяма. Есть много людей, которые сражаются за свою религию и ненавидят другие религии. Это каништа. И какую бы конфессию бы ни взяли, везде найдете третью категорию. Чтобы жить в мире, мы должны получить больше Матхьяма сейчас. У нас слишком мало Матхьяма, людей, которые устанавливают мир между людьми, миротворцы среди лидеров. Лидеры, когда остаются каништа, вот это проблема. Каништа не должен быть лидером религии, он должен следовать за лидером. Но поскольку не хватает Матхьяма, то лидерами становится каништа. И тогда начинается вот эта политика междоусобицы. Потому чтобы объединить религии, нужно поднять сознание выше. Традиции нельзя искусственно смешивать, потому что нужны разные традиции, которые даны для разных людей. А вот сознание нужно развить выше, и тогда мы сможем понимать друг друга и уважать друг друга.

перейти на уровень серьезного разума означает получить колоссальное количество знания. Это знание должно перейти в качество сознания. Сейчас я объясню. Скажите мне, глаза смотрят или видят? Правильно, глаза смотрят. Что значит смотрят? Они видят определенную информацию. И просто видение, то есть увидеть какую-то информацию, это еще не означает знать или понимать, что происходит. Мы приводили такие примеры, что когда человек смотрит на толпу, он видит в ней только то, что он знает, что приятно, неприятное чувство. Приятно, неприятное чувство, значит, я это знаю. Если я не знаю, что это приятно моим чувствам, то этот объект пройдет мимо, я не обращу внимания. Правильно? Вот такая интересная история. Итак, мы видим через качество нашего сознания, через уровень нашего сознания. Через уровень сознания. Чем уже сознание, тем мы смотрим, все смотрят одинаково, но видят по-разному. Потому что в зависимости от уровня сознания мы что? Знаем по-разному. Нам нужны необходимые качества сознания, чтобы мы видели. Поэтому, что мы чем мы занимаемся? Мы расширяем свое сознание, тем самым расширяем свое знание. Правильно? Если я сейчас эти очки заменю на желтые, как я увижу аудиторию, желтым цветом. Через что? Через призму своей личности. Вот то, что я ощущаю внутри, то я и знаю. Если я это не ощущаю, это знание никак не отражается внутри меня, я не знаю. Понимаете? Поэтому, если мы находимся на уровне гьяна майя, и мы не понимаем, что такое уровень разума, или там у человека есть отношения с Богом, ну, это просто информация. Она никакого отношения не имеет к нашему знанию. Мы не видим, не различаем. Поэтому нас так легко обманывают. Поэтому полно всяких мошенников, рядящихся в одежду святых, правильно, и так далее. Нам говорят, я все знаю, я вот смотрите, я святой там. А, святой. Да, и мы верим. Почему мы верим? Нам все равно, мы ничего не знаем. Да, совершенно верно. Поэтому я отвечаю на тот вопрос, что понять... И отличие человека на уровне вигьяны означает быть на этом уровне. Я постараюсь вас хотя бы до этого уровня как-то приблизить, дать некие ориентиры, да? Но пока вы не соприкоснетесь сами, пока ваше сознание не расширится до уровня вигьяны разума, то все люди на уровне разума для вас закрыты. Вы их не увидите. Не отличите от людей на уровне ума. Понятно? Итак, мы знаем то, что непосредственно ощущаем внутри в своем сознании. Мы знаем то, что непосредственно ощущаем внутри своего сознания. Отсюда есть одна проблема, которую использует современный мир, особенно средства пропаганды. Вы ее прекрасно знаете. А теперь вы понимаете, насколько это опасно. У каждого своя правда. Слышали такую фразу? И это все нормально. У тебя своя правда, у меня своя. Потому что реально у одного желтые очки, другого синие. Даже зрение у нас по-разному. Глаза передают по-разному, да, информацию, разные мозги. У каждого не своя правда, а у каждого свое видение правды. Правильно сказать, да? Чем уже сознание, тем меньше я вижу объективно реальную истину. Правильно? То есть тем больше превалирует субъективный характер, правильно? Чем уже мое сознание, тем больше я вижу просто через призму своего ограниченного.

Социологи всех стран мира ломают голову над проблемой, которую они назвали «русский крест». Суть проблемы очень проста. В 1965 году в Российской Федерации смертность на тысячу составляла 6, а рождаемость – 20. А спустя 35 лет, в 2000 году, все поменялось с точностью до наоборот. Рождаемость – 6, а смертность – 20. Они соединяют эти точки, получают крест и начинают обсуждать проблему, что же случилось с русским народом на рубеже тысячелетий, что он из цветущей нации превратился в вымирающее сообщество. На самом деле русский крест выглядит совсем по-другому. Действительно, в 1965 году смертность на тысячу в России составляла 6. Это был самый низкий уровень смертности в мире, и это подавалось как достижение нашей медицины. Но вдруг смертность начала резко расти, и в 1980 году достигла 12 на тысячу. Это была катастрофа. За 15 лет в 2 раза вырос уровень смертности у нас в стране. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это эхо войны. Якобы в войну народ натерпелся, пришло время массово умирать, так что все нормально. Но с 80 по 85 год смертность застабилизировалась, и вдруг в 85 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вниз, и в 87 году достигла своего естественного минимума 6 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх, и в 94 году достигла 20 на тысячу. Ну и сейчас где-то вот в районе 15, в разных регионах российских по-разному, смертность болтается. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого в истории науки еще не было. Но судите сами. В 65 году рождаемость в Российской Федерации была 20 на тысячу. Это было 2-е место в Европе по уровню рождаемости после Албании. И это подавалось как достижение нашего образа жизни. Но вдруг рождаемость начала резко падать, и в 80 году достигла 14 на тысячу. Это тоже была катастрофа. Никто не мог предполагать такого резкого снижения рождаемости в России. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это следствие урбанизации населения. Якобы народ начал массово переселяться из деревень в города, а в городах якобы не до рождения детей, так что все нормально. Но с 80 по 85 год рождаемость застабилизировалась, и вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошел неслыханный за всю историю России демографический взрыв. Рождаемость резко пошла вверх, и в 87 году достигла 20 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего рождаемость резко пошла вниз, в 91 году рождаемость пересекла смертность, и в 94 году вышла 6 на тысячу. Ну и сейчас она где-то в районе 10 болтается. Последние пожарные меры правительства, материнский капитал, как-то немножко приподняли уровень рождаемости. Вот он, русский крест. Все произошло за 6 лет. С 88 по 94 год. Мы из цветущей нации превратились в вымирающее сообщество. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я нарисую график душевого потребления алкоголя в России, а это объективный показатель уровня пьянства, за год берется все выпитое пиво, вино, водка, выделяется чистый спирт, складывается и делится на все население. Так вот, если я возьму график душевого потребления, нарисую, то он почти точка в точку совпал с кривой смертности. Судите сами, в 65 году пили 6 литров чистого спирта на душу населения в год. Смертность 6 на тысячу. В 80-м ровно вдвое вырос алкогольный рынок, 12 литров, смертность 12. С 80 по 85 год застабилизировали алкогольный рынок, застабилизировалась смертность. И вот вам результат антиалкогольной кампании 85-88 года. Закрывали заводы, закрывали магазины. Душевое потребление снизилось до 5 литров. И смертность вышла на свой естественный минимум 6 на тысячу. Но в 88 году к власти у нас в стране пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. Впоследствии выразителями этих сил стали такие одиозные фигуры, как Чубайс, Гайдар. Они предполагали провести в нашей стране приватизацию. А один из переводов французского слова «приватизация» – это ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность и присвоить кучке олигархов, имена которых у всех на слуху. А как вы понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Можно с вопроса по вчерашнему материалу начать, чтобы немного вспомнить то, о чем мы вчера говорили с вами.
2: Слава Ильич, вот вы сказали по поводу того, что для мальчика качество лучше прививать сразу, ну, там, с детства. А если уже мальчику 19 лет, можно каким-то образом сделать типа экспресс-курс или нечто такое, чтобы можно было довести это правильно, без перегибов и, ну, в общем, как в этом случае поступить, когда уже время ушло?
1: Время не ушло, мы говорили о том, что в момент совершеннолетия воспитание переходит в самовоспитание. И это значит, что никакого внешнего влияния уже оказать невозможно. То есть уже, что бы вы ни говорили, оно не будет восприниматься, ну, как некоторое действительно важное учение, это уже будет восприниматься как дружеская информация. Как информация для анализа, для обсуждения, для спора.
2: Но все, что можно, как перенести.
1: Вот я объясняю. То есть в этот момент уже вы перестаете быть доносящим. В этот момент вы встаете на некоторую дружелюбную платформу, на которой приходится обсуждать, разговаривать, беседовать, что-то анализировать вместе. Но уже вот эта связь учитель-ученик, она теряется. То есть родители уже перестают быть учителями для своих детей, они становятся друзьями. Поэтому донести можно, но уже через другого человека, через другую систему. Поэтому тут появляются люди, которые заменяют родителей, какие-то преподаватели, наставники, тренеры. Но все это на санскрите называется одним простым термином – гуру. То есть тот, кого человек сам считает для себя главным. Потому что вот в этот момент совершеннолетия родители перестают быть вот такими незыблемыми авторитетами для своих детей. Поэтому, к сожалению, у них теряется вот эта возможность взять и вот как-то его к стенке прижать и все ему дорассказать, дообъяснить, заставить его все это выучить за ночь, на утро сдать экзамен. Уже теряется эта, в общем-то, возможность. Пока еще ребенок, совсем ребенок, то эта сила, в принципе, есть у родителей. Я помню, как меня заставляли все это сдавать, какие-то там уроки, занятия, экзамены. И это все терпимо, это все разрешается, это все позволительно. Но когда вот эта грань уже пройдена, и родители теряют свой контроль, то им остается только надеяться на то, что те люди, которые оказывают на него влияние, они действительно достойные личности. Поэтому раньше в системе воспитания ребенка было включено не только само воспитание ребенка, но и также необходимость приводить домой посторонних умных людей, посторонних мудрецов, посторонних учителей, посторонних святых, чтобы когда ребенок выйдет из-под контроля родителей, чтобы у него остались вот эти уважительные отношения, остались эти связи с учителями, с мудрецами, с преподавателями, чтобы была замена. То есть родители старались каждую неделю кого-то приглашать к себе в гости из мудрых людей. И ребенок привыкал к тому, что есть мудрые люди, и у них надо учиться. Что есть действительно достойные личности, которые являются примером. И вот это та привычка, которая позволяла образованию перейти в самообразование. Понятно, что родители рядом, и ребенку потом трудно становится от них получать все остальные знания. Но если он получил эту привычку общаться с мудрецами, общаться с достойными личностями, то у него остаются все инструменты для того, чтобы продолжить самообразование. То есть он опять-таки идет за помощью к учителям, к мудрецам, спрашивает у них совета. То есть у него осталась эта самая главная привычка человека развивающегося – привычка учиться, привычка обращаться за советом, привычка обращаться к мудрости. Поэтому уж как мы подготовим этот момент, поэтому здесь очень много лежит на родителях, которые дали вот этот очень хороший опыт, опыт того, что есть достойные люди, к которым нужно обращаться. Что настоящий, в общем-то, принцип познания – это нисходящий принцип познания. Сколько бы мы ни пробовали мир познавать снизу, не ставили эксперимент над этим миром, обычно это дает какой-то негативный результат, либо вообще никакого результата. Поэтому всегда лучше спросить, всегда лучше узнать. Ну, представьте себе, например, что там я приехал в этот город, и вам говорят, там приехал Рузов Вячеслав Олегович. Вы говорите, спасибо, я сам найду, где лекция проходит. Вот это современный подход. И вы, конечно, можете за эти два дня обойти какую-то часть этого города и проверить, не идет ли там лекция, но вот я бы вот это место никогда бы не нашел. Вот я уже второй день молюсь, что как бы меня не оставили, где-то не бросили на полпути, чтобы я где-то на этих переходах не потерялся и не свернул ни в ту сторону. То есть это идеальное место, чтобы проверить карму человека, то есть сможет он его найти или нет. Если смог, карма хорошая. У нас в Москве тоже зал, и он так в подвале расположен. И нужно на определенном лестничном пролете правильно дверь открыть, и тогда попадаешь куда надо. И люди, у которых карма не очень, они проходят ниже в подвал. И там начинаются, и там странная жизнь идет. Там живут какие-то гастарбайтеры, там какие-то склады, там темные помещения. И они ходят, думают, Господи, где я, кто я? И потом звонят, где я, кто я, где вы? А я кто? Как отсюда выбраться? А меня тут не съедят. И мы звоним, а вы где свернули? Видели там вывеску? А я что-то не смотрел на вывеску. И, в общем, приходится идти искать человека. Так что у нас должен быть правильный настрой. И этот настрой, вот он такой очень тонкий, что я всегда готов получать информацию сверху. То есть я просто хочу узнать, не хочу оставить этот эксперимент, отдать всю свою жизнь на то, чтобы узнать, что деньги зло. Просто мне сказали, что деньги зло, и все. Я живу дальше спокойно. Ну, да, зло. Поэтому со злом нужно аккуратно себя вести, поэтому я знаю, что лучше аккуратненько с ними все, чтобы пришли сразу, потратили, живи спокойно. Все, нет, уже спокойно ходишь. Чувствовали, как хорошо, когда денег нет? Сразу спокойно, радостно, счастливо, там на билетик есть на автобус доехать туда-обратно. Уже ничего тебя не волнует, счастливый, довольный человек. Но как только деньги появились, все, это такая проблема. Как, что, как теперь с этим жить? А современный человек вообще сходит с ума, он еще в долг берет деньги. Лет на 30. Ну это просто самоубийство. Это самоубийство психики. А в трактатах очень точно говорится, что отец, который живет в долг, это враг своей семьи. То есть он создает постоянную нервозную атмосферу в своей семье, и поэтому всем плохо. Женщины болеют, дети болеют, дети не рождаются, постоянная атмосфера, все время трясутся, боятся, вздрагивают. А вдруг меня уволят, а вдруг я заболею, вдруг еще что-то. И от всего этого они действительно болеют, и их отсюда выгоняют. И начинается эта вечная суета по поводу того, чтобы отдать деньги, поэтому умный человек просто не занимает. И все. И называется жить посредством. Старая древняя концепция, проверенная тысячелетиями, жить посредством. Живешь веселый, здоровый, закончились деньги, и слава Богу. Пришли деньги, слава Богу. И так, слава Богу. Бог дал, Бог взял. Все просто, легко. А мы все усложняем. Усложнение сводит нас с ума. Поэтому родители, в принципе, должны всего одну вещь привить. что нужно получать знания сверху. То есть не нужно брать и тратить свою юность, потом свою зрелость на то, чтобы поставить над жизнью эксперимент. Лучше просто узнать и все. И кто-то очень действительно достойный, кто-то очень мудрый, может это очень быстро рассказать. Потому что, как мы видим, сама система передачи информации, она может носить такой характер развернутости. То есть можно одно и то же сказать одной фразой, а можно то же самое объяснять лет пять. Как я уже говорил, вот то, что я вам рассказываю за эти три дня, то есть в другом коллективе, в коллективе своих студентов я рассказываю 5 лет. То есть это некоторая разница в подаче информации. Это немножко другой подход, что-то умирает у нас. То есть и так будет одна и та же информация. Но просто один может ей сразу же воспользоваться, если ее услышать за 2 дня. А кто-то хочет этим помогать другим, и ему нужно уже это слушать 5 лет. То есть в этом разница. Так что какое-то время, конечно, нужно потратить на обучение, но лучше всего обучать самому обучению. Потому что если мы обучаем обучению, то в конце концов мы можем не волноваться за то, что однажды наступит момент перехода образования в самообразование. Поэтому если родители научили ребенка учиться, то в принципе это самое главное, то, что они могли ему передать. Поэтому первое, что делают в таких в классических системах образования, как раз первое время, самые первые занятия, самый первый год образовательный посвящен именно тому, как правильно учиться. Как правильно учиться, у кого учиться, каковы есть системы обучения. То есть сам инструмент обучающий должен быть у ребенка, у студента. Если этот инструмент есть, дальше он уже им научится как-нибудь уж действовать. Можно сказать, позаниматься. Что? Возьмите, там, постучите. Слышно меня так, да? То есть... в этом некоторый принцип, что родители – это те, кто дают инструменты, а дети – это те, кто всю жизнь потом этими инструментами пользуется. Мы пытаемся дать не инструмент, мы пытаемся дать сам продукт, это проблема. То есть мы пытаемся дать знания. Но, как мы говорили вчера, то есть память у всех короткая, поэтому вся информация, она по определению, но выдавливается следующей информацией, и ничего не поделаешь. Ну, так и должно быть, если мы все будем помнить, мы сойдем с ума, поэтому все помнить не надо. Нужно помнить самое главное. И самое главное, что надо помнить, это как, собственно говоря, получать информацию. То есть нужно помнить все эти принципы получения информации. Я их сейчас не буду все рассказывать, это некоторая отдельная тема. Но если мы дали инструмент, все, можно уже не беспокоиться. То есть если папа научил ребенка, как пользоваться отверткой, можно не беспокоиться, потом он все, что надо, прикрутит. Но если он его не научил, то, соответственно, его будет пугать и отвертка, и поломки, и все на свете. То есть он будет волноваться, бояться, беспокоиться. Слышно? Сейчас лучше? Хорошо. Поэтому задача воспитания – это фактически передача инструментария. И те 30 качеств, которые я вчера рассказывал, это 30 инструментов. Это набор из 30 инструментов. Такие вот делают наборчики, знаете, в электричках все время продают кое-что. Но если человек не умеет ими пользоваться, грош цена всем этим наборчикам. Человек должен действительно, то есть у него не то, что сами инструменты должны быть какие-то внешние. Он должен сам быть обучен, то есть у него действительно должны быть не инструменты заточены, а руки должны быть заточены. Поэтому, ну уж за 19 лет, ну, как-то надо научить ребенка учиться. Вот эта усидчивость минимальная, уважительность минимальная, какая-то последовательность, правильные взаимоотношения, все это простейшие какие-то концепции. Боюсь, что не нужно сейчас в это идти, иначе как раз все лекции на это уйдет. Чтобы всю систему обучения пройти. Но сама идея очень проста. Мы должны понять разницу между информированностью и трансформированностью. Информированный человек – это человек, который рассчитывает на свою память, ему ставят оценки за память, насколько он все запоминает. А система трансформации, то есть трансформированный человек – это человек, у которого есть умения, человек, у которого есть навыки. И, соответственно, ему все равно, в какую ситуацию он попадает, ему не нужны вот эти знания на основе памяти. Ему нужна сама ситуация. Он рассматривает саму ситуацию и находит решение в самой ситуации. Человек, который информирован, если он попадает в незнакомую ситуацию, он просто не знает, что делать. Потому что все его данные устарели. Мы живем во время, когда все устаревает. Когда год прошел, все устарело. То есть пошел студент учиться, через 6 лет вышел из университета, все, что он учил, уже никому не нужно, уже все давно устарело, все над ним смеются. То есть непонятно, сейчас слишком быстрая жизнь, она стала такая особо активная, поэтому всегда, всегда испокон веков упор ставился именно на трансформативное обучение. Обученный человек – это человек, который может разобраться в ситуации. И он сам найдет нужные факты, где нужно, сам найдет нужные справочники и сам решит поставленную задачу. Но если он пытается действовать только так, как его научили, на основе тех данных, по которым его учили, то потом его ждут большие сюрпризы. Оказывается, в жизни все не так, все давно уже устарело, все работают по-другому, и все данные другие. Мы видим, как сейчас все меняется. Есть вот это вот отставание, то есть мы перешли на информативную систему и пытаемся просто забить себе нужной информацией, а потеряли навыки, потеряли вот это умение сесть и разобраться. Ну, то есть что такое обученный человек? Это ему дали какое-то задание, он пришел домой, по дороге зашел в библиотеку, взял нужные справочники, дома сел, все открыл, посидел, разобрался, сделал, пришел, пятерку получил. То есть это вот обученный человек. Я все время привожу в пример одного моего друга, мы с ним вместе учились в институте. И однажды был этот смешной случай, когда он утром пошел на экзамен и попал не в свою аудиторию. И он был настолько заряжен на экзамен, что он сел, взял билет, нашел формулу, откуда-то их списал, у соседа взял все шпаргалки и сдал на 5 билет. Потом его не нашли в списках. Он просто не готовился, поэтому ему было все равно, что сдавать. Думал, ну незнакомый билет, ну что делать. И он тут же выскочил, пошел, нашел свою аудиторию, опять сел, опять взял билет, опять сдал, опять на 5. Вот это обученный студент. Вот его научили учиться. Ну понятно, что это не очень так, конечно, благочестиво все это. Понятно, что лучше заранее готовиться. Но сам принцип вот человека с навыками, то, что он не боится самой поставленной задачи, он не боится, что он чего-то не знает, чего-то не помнит, что у него чего-то нет. Он понимает, сейчас найдем, посмотрим, узнаем и решим. То есть это вот обученный, в принципе, это взрослый человек. То есть это не так, что там жена заболела, а муж ходит и говорит, меня не учили кулинарии, я не знаю, как картошку чистить. Бери, да чисти, какая разница. Не можешь, ну как надо чистить, ну квадратиком чисти. Ничего страшного, тоже картошка. Ну, потихоньку научишься. На некоторых пачках, вот для кого на пачках пишут, как рожки варить, догадайтесь. Рожки, да, рожки. Видели, на пачках с рожками пишут, как их варить. Вот для кого это пишут? Вот есть такие люди, да. То есть он однажды раз оказался, что один дома пачка с рожками, ему звонят, ты должен сварить рожки. И он думает, ничего себе, я думал, что рожки, они всегда в тарелке уже появляются. И он читает, да, действительно, надо набрать половину, там, того всего, насыпать соль, да, порог. Такое счастье, сам рожки сварю. То есть это некоторое наше умение действительности понимать, что такое образование, что такое образованный человек. Потому что в результате, когда мы однажды начинаем свое духовное развитие, начинаем вот такое образование, которым мы счастливо занимаемся, то фактически мы сталкиваемся с тем, что вот, ну, нам дали то знание, которое сейчас практически не решает мои задачи, которые вот с этим средним периодом жизни уже никак не связаны. То есть все эти знания, которые сейчас ребенок получает в детстве, они работают где-то до 30-35 лет. То есть он на этом детском энтузиазме как-то карьеру строит, семью создает, там детей рожает, а пытается жизнь построить, а в 35 раз и все, и эти знания уже они никак вообще дальше не работают. А дальше все, дальше тупик, называется кризис средних лет. Дальше уже понятно, что уже карьера дальше не пойдет, с семьей уже все понятно, с детьми уже все понятно, уже со здоровьем все понятно, уже вообще что-то все понятно, а как жить дальше непонятно. И вдруг все эти знания, на которые он получал и вот на которых он жил 35 лет, они вдруг раз и становятся вообще бесполезными. И приходится вот заново идти, заново учиться уже другим навыкам, другим знаниям. Мы что все, в общем-то, для этого-то и собрались-то здесь именно. А потому что мы понимаем, что та информированность, которая у нас есть, она не решает поставленные задачи. То есть она решает по задаче практичности, но задачи внутреннего удовлетворения они уже не решают. То есть какая формула физики или химии решает задачу внутреннего удовлетворения? Да никакая. И мы понимаем, надо какие-то другие формулы искать. И мы вчера нашли вот формулу мальчика, узнали, что такое мальчик. То есть очень простая формула. А кто помнит формулу мальчика?
3: Щедрость.
1: Щедрость?
3: Разум.
1: Верность. Да, смелость. Правильно, видите, уже какая-то формула есть, уже понятно, как быть мужчиной, как воспитывать мальчика, уже какая-то формула появилась. То есть осталось остальные 27 качеств дослушать, чтобы волосы дыбом стали. Что это такое на самом деле? Но я завтра специально приготовил мастер-класс, чтобы вам облегчить задачу, потому что с любым человеком можно, в действительности, зная его карму, понять, как быстрее дать ему все эти знания, как быстрее ему помочь. Поэтому существуют технологии, как быстрее дать человеку полное понимание всей его жизни, понимание его судьбы, понимание его предназначения, понимание вот этих некоторых задач на эту жизнь. Поэтому об этом мы уже завтра с вами поговорим. Это будет такая секретная лекция немножечко. Но для тех, кто готов узнать правду, потому что правда, она такая нервная немножко, и поэтому завтра мы о правде поговорим. Сегодня я так еще немножечко аккуратненько порассказываю. Сегодня женщины, поэтому с ними надо аккуратно, чтобы их не волновать. Это... Женщины плачут почему-то, непонятно почему, никто не знает. Просто сидят, плачут, чего плачут. Просто человек хороший. Да, но мы должны подвести некоторые итоги вчерашней лекции. Есть еще какие-то вопросы? Я ответил?
2: Может,
1: еще какие-то после вчерашнего остались? Недопонятый момент... У кого что сильно ночью сегодня спать не давало. То есть хорошая лекция, это когда слушатель ночью не смог уснуть. Хоть кто-нибудь не смог уснуть. Эх, а вы не смогли? Ну, слава Богу, хоть один человек не смог уснуть, значит, хоть я не зря старался. Я тоже плохо спал. Думал, может, кто-нибудь тоже плохо спит. По-настоящему, когда мы видим какие-то инструменты, которые меняют нашу жизнь, действительно и сон пропадает, и аппетит пропадает. Это значит, что у человека появилась любовь. Помните, что такое любовь? Это когда не хочется есть и спать. Мы еще говорили «сохнет». Да, то есть есть и спать не хочется. Поэтому когда к человеку приходит настоящая духовная любовь, вот уже в районе 35 у него начинается духовное откровение, озарение. Он тоже начинает, так сказать, уже меньше спать, меньше есть. Он уже хочет больше вот жить душой. Поэтому вот такие духовные знания не могут вызывать такой эффект, поэтому не волнуйтесь, можно да, так попереживать. Вообще это очень хорошая вещь, когда мы, как, если мы слышим что-то очень важное, то нужно это обязательно анализировать. И самый такой, кстати, вот про воспитание. Один из важных моментов воспитания – научить ребенка, научить вообще человека писать изложение того, что он услышал. Потому что если это не прошло через руку, оно во мне не осталось. То есть знание через меня проходит ухо, сердце, рука. Такой канал примерно. И для этого я должен быть внимательным. То есть что делает внимательность? Если я слушаю невнимательно, то канал из уха в ухо, да, вы знаете? Там есть прямой канальчик, и из уха в ухо идет звук. Внимательность позволяет эту трубочку повернуть вниз и прямо в сердце направить. Если я слушаю внимательно, то знание прямо в сердце идет. А если я домой прихожу и пишу изложение, то есть записываю то, что я вот понял, осознал, то оно выходит через руку и считается, что знание прошло через меня и стало моим. То есть я теперь носитель этого знания. Если оно просто в сердце дошло, то оно там где-то растворилось, исчезло, все там запуталось и непонятно. Оно должно именно в руку прийти. Поэтому у меня будет к вам домашнее задание после этого семинара написать изложение и мне выслать, чтобы я удивился, как вы услышали то, что я объяснял, и как оно оказывается на самом деле слышится. Из Череповца мне уже пришло первое изложение. Мне там обещали, что минимум 3 человека напишут. Одно уже пришло. Кто умеет делать домашние задания? Один я вижу. Один готов, 2 человека готовы мне написать. Ну, хоть 2 я буду ждать изложения. Кто победит, Череповец или Вологда? Посмотрим. Мы сегодня должны поговорить о том, какими качествами должна обладать женщина, которая по своей природе является естественным лекарем, таким народным целителем, которая может оживить любого мужчину, фактически поднять его из могилы, потому что мужчина сам по себе, он такой отключенный, то есть он все время расслабленный, но когда появляется женщина, он включается. Что-то происходит. То есть женщина — это такой оживляющий фактор, несомненно. С одной стороны, это полезно. Например, на работе мужчины хоть что-то делать начинают, хоть немножко. Но с другой стороны, это может быть вредно, может вызывать какие-то тенденции к изменам, нарушать верность. Так что вот умение женщины владеть своими энергиями зависит довольно много в этом мире. Многие мыслители считают, что от них зависит все. И мы должны разобраться, какими же такими энергиями она обладает, как она должна их использовать. Причем использовать во имя мира. Это, кстати, основное правило женского поведения. Женская энергия позитивна только в том случае, если она умиротворяет. Если же энергия приносит противостояние, если мужчины начинают конфликтовать, если начинаются склоки, сплетни, войны, значит, мы столкнулись с негативным проявлением женской энергии. И все заканчивается очень плохо, поэтому женщины сами должны следить. И вот от женщин также очень многое зависит. Вокруг нее сразу же должен мир устанавливаться, она должна всех успокаивать, она должна умиротворять. Это принцип правильной женской энергетики. Потому что сам мир сам по себе воспаленный. Его нельзя еще больше воспалять. Мир надо успокаивать. Это задача женщин – успокаивать мир. И так, как мы говорили вчера, у мужчины 3 качества, у женщины 5. Да, 5 волшебных женских качеств или энергии, которыми женщина должна научиться правильно манипулировать, применять их по назначению в соответствии с ситуацией. Причем, что интересно, хочу вас обрадовать, радостная новость. Если мужчине надо развивать свои 3 качества характера, то есть они внешние, и над ними надо работать, то женщине Бог делает подарок. все пять этих качеств, все пять этих энергий ей даются с самого рождения. Как подарок, бесплатно. Да, но это не значит, что все теперь можно расслабиться и ничего не делать. Потому что ими надо научиться пользоваться. С ними нужно теперь что-то делать. Иначе будут проблемы. То есть, если что-то есть, это еще не значит, что к этому не нужно прилагать усилий и приводить это все в порядок. Поэтому женщине все время все приходится приводить в порядок. Это некоторая женская такая судьба, женская карма. Мужчине это не понять, потому что некоторые мужчины даже не знают, что такое расческа. Вот я, например, не знаю, что такое расческа. Для женщины это целый мир, все это вот. Надо все расчесаться, причесаться. То есть мужчины даже не представляют, как это все нервно, да, и проблематично. Поэтому женщины все время вот так делают. У нас на телевидении самое главное правило – это не трогать свою прическу. И все ведущие, они все мучаются всю передачу, потому что нельзя трогать прическу. Это страшная аскеза для женщины. Мужчине нормально, мужчина хоть за нос может держаться всю передачу, никто на это внимания не обращает. Поэтому тут им, конечно, сложнее, поэтому у них есть эти пять качеств, но их тоже надо расчесывать, тоже надо завивать, укладывать. То есть проблемки некоторые. Поэтому мы сейчас такой салон проведем небольшой и уложим пять качеств женских, как надо, чтобы они у нас были в научном порядке расставлены. И первая энергия на санскрите называется патни, что буквально переводится как супружеская энергия. Супружеская энергия – это энергия контроля. Энергия контроля обязанностей. Грубо говоря, если муж забывает о своих обязанностях,

Да, ну вы уже знаете эти слова, да, уже у вас есть опыт, то есть вы точно знаете это время, после которого слова меняются. Есть время перемены слов. Муж – это защитник тела жены, а жена – это защитник чувств мужа. Если его чувства выходят из-под контроля, она должна приложить все усилия, чтобы защитить его. У нее слабое тело, у него слабые чувства. Так что супружеская энергия – это не сентиментальная энергия. Она очень и очень дальновидная. Супруга должна хорошо понимать, чем заканчиваются те или иные глупые поступки. Мы говорили, что это определение разума. Разум – это понимать, чем все заканчивается. И не допускать, пресекать их в самом зародыше, все эти глупые идеи. Такую энергию можно сравнить с пропалыванием сорняков. Женщина должна точно увидеть, когда сорняк только появился, и тут же его вырвать из почвы без всякого сожаления. Знаете, у них есть такие щипчики, они. Нужно увидеть этот сорняк и вырвать его без всякого сожаления. Но, грубо говоря, если мужчина засмотрелся на чужую женщину, то жена должна сразу же это заметить, у нее есть радар, третий глаз. И грозно ему сказать: куда смотришь? Не смотри туда. Сюда смотри. Это вот женская энергия. Патни называется. Энергия контроля. Энергия заботы. Вчера мы говорили, что мужское сознание не способно соединять разумную и чувственную составляющую. Либо чувство, либо разум. Либо там песочек, либо там. Помните, песочные часы? Мы с вами это обсуждали. Поэтому либо он находится под влиянием разума, либо он попадает под влияние чувств. А у женщины обе эти составляющие подключены одновременно. Поэтому в плане чувств женщина более хладнокровна, как ни странно. Как бы ее чувства ни проявлялись, разум женщины все равно остается активным. У нее всегда есть план. Женщина может мужчину обмануть и сделать вид, что она ничего не понимает, ничего не соображает, наивная. Но когда появляется другая женщина, она сразу все понимает. Говорит: уходи отсюда, наивная женщина. Мы тебя уже понимаем. Поэтому мужчины иногда попадаются на эту игру, но женщины точно знают, план там есть. Поэтому женщины очень часто доводят свои планы до конца, потому что они способны контролировать чувства и не отключать разум. И значит, она может помогать ему контролировать чувства своему мужу. И мужья должны хорошо понимать эти законы и не ругаться, когда женщина проявляет свою супружескую энергию. Это ее способ защитить свою собственную семью. Защитить своего мужа, защитить своих детей, защитить саму себя, в конце концов. То же самое ее влияние должно быть направлено и по отношению ко всем остальным дурным привычкам, и по отношению к алкоголю, и к курению, и к азартным играм, ко всему, что может принести в семью проблему. Как бы ни пытался сорняк красиво выглядеть или даже цвести, его надо вырвать с корнем без всякой жалости. Но вот иногда женщина не проявляет вот эту свою супружескую энергию, свой супружеский характер, и она его не проявляет в самом начале возникновения дурной привычки и так упускает возможность влияния. Вот это очень важный момент для женщин. Они должны знать, на проблему можно влиять только в самом начале. Когда
когда проблема становится хронической, влиять становится очень сложно.

0: Это вообще проблема нашего мира. Мы не хотим решать проблемы сразу. Мы все затягиваем, у нас такой подход какой-то хронический. То есть мы ждем, когда проблема станет хронической, и вот тогда, обрадовавшись, что наконец-то она стала хронической, с ней все понятно, мы идем ее решать. Мы не хотим решать проблему в начале ее возникновения. И вот женщина тут должна быть начеку. Она должна понимать, что если она сразу проблему не решит, потом уже все. Потом эта проблема может остаться с ней на всю жизнь. Потом придется уже с последствиями разбираться. Потом уже будут большие неприятности. Поэтому, когда проблемы начинаются, женщина должна, не стесняясь, направлять мужа на путь истинный, напоминать ему о цели жизни, о его обязанностях. Вот в этом плане она имеет право и коня на скаку установить, и в горячую избу идти. Сострадание в этом плане – это вырвать сорняк сразу. Вырвать на самой ранней стадии его появления. Потому что с каждым днем процесс вырывания будет все болезненнее и болезненнее. А вырывать все равно придется. Так что разум – это не затягивать. Вырывать сразу. Вырывать на месте. Как только сорняк замечен. Не так, что мужчина засмотрелся на чужую женщину, а жена думает, ну поговорю с ним через год. Через год уже не с кем будет говорить. Через год уже может быть поздно. Глупости происходят быстро. И нельзя к глупостям относиться сентиментально. Ну, как пример, если ребенок побежал к дороге, то когда его надо остановить? Завтра или послезавтра? Его сразу надо схватить? Сразу поймать и схватить. Потому что это проблема. Также и все остальные семейные проблемы должны решаться сразу, а не через год. А мы думаем, само рассосется. Ничего, оно само не рассасывается. Проблемы только одни. Так что тут женщина должна быть тоже так политически верной в виде ситуации, потому что мужчина такой, знаете, он экспериментатор. Он ставит эксперимент над тем, как реагирует система на его глупость. Какой-нибудь такой простой пример. Например, он первый раз приходит домой, чуть-чуть там пьяненький, допустим, решил эксперимент провести. И у него хитрое лицо, знаете, он тихонечко, чтобы никто не заметил, приходит домой, как будто ни в чем не бывало, проводит эксперимент, как система среагирует. Если жена думает, ну нормально, один раз не страшно, ну что такого, ну там, друзья, праздник, 1 мая, то он что понимает? О, система-то принимает. Система-то не против. Значит, можно, у него включается клапан, можно. И он в следующий раз уже с друзьями, там, с ящиком радости. И она, да что ж такое, уходите все отсюда, как ты мог, так как же, так ты же сама жешь. То есть он это воспринимает как ее разрешение, как разрешение на все будущее. То есть он проверил систему. Током не бьет, все нормально. Током не бьет. Как если мужчина видит провода, он их проверяет, есть там ток или нет. Главное их правильно проверять, мужчины знают, какой стороной руки надо провода проверять, электрики есть. Поэтому они знают. Проверили, все током не бьет, нормально, провода. Можно крутить, как хочешь. Также и мужчина, вот он такой мальчик, экспериментатор, он проверяет свою жену, свою семью на то, как вот она бьется, током не бьется. О, не бьется, можно крутить, как хочешь. Поэтому жена должна знать, она должна точно понимать, когда ее проверяют. И вот тут у нее должна включаться вот эта энергия патни на всю катушку. То есть рабочая сковородка должна висеть на кухне. Если он пришел проверять, бьется током или нет, бьется еще как. Весь вечер бьется и орется, и из дома выгоняется, и есть не дает, и вообще большие проблемы. И он понимает, что система как-то что-то не принимает. Домой лучше все-таки как-то таким не приходить. Ну его что-то как-то бьется. Жена бьется. То есть он понимает, все системе понятно. То есть провода под напряжением. Трогать не надо. То есть энергия пат не работает, сковородка на месте. Все. Женщина заряжена. Очень простая схема. То есть вот если этот день пропустили, все, потом вот этого алкогольного джина уже не выгонишь из семьи, потом будет 50 лет борьбы с алкоголем. То есть один раз глупости позволил совершиться, потом всю жизнь будешь с этим бороться. И уже ничего не сделаешь. То есть самое главное, вот сразу биться током. Вот это энергия пати. Понятно, что все время биться током не надо, то можно и убить. Поэтому женщина должна проявлять не только супружескую энергию, также она может проявлять и свою вторую энергию, которая называется мата. Ну, понятно, что она переводится как материнская энергия. Мата. Мата? Да. Мата. Мата. Материнская энергия – это та самая энергия успокоения, та самая энергия шанти, энергия прибежища. Энергия, способная вместить в себя весь мир. Мы говорим «мать-земля». И эта энергия должна проявляться тогда, когда муж попадает в какую-то сложную ситуацию, в неразрешимую ситуацию, иногда даже в позорную ситуацию. Такие ситуации случаются. Каким бы себя сильным и разумным мужчина не считал, время от времени у него все идет не по плану, время от времени он беспомощен, страдает, ничего у него не получается. И вот тут вместо сильной супруги перед ним должна появиться милосердная мать. Мать, готовая принять его таким, какой он есть. Со всеми его слабостями, со всеми его поражениями. Да, мужчина бросает вызов всему миру, но это не значит, что он сильнее мира. Рано или поздно он проигрывает, иногда проигрывает с позором. И вот в этот момент ему не нужна сильная супруга, которая еще и добивает его. В этот момент ему нужна понимающая мать, которой можно поплакаться в жилетку, которой можно принять прибежище. Даже когда ребенок совершает преступление, то мать не отказывается от него. Она так и остается его матерью, которая готова всегда прийти на помощь, принять его даже в роли преступника. Она в сердце своем все равно никому не верит. Даже судье не верит, даже доказательствам не верит. Никому не верит. Поэтому, если женщина не умеет переключаться с настроения супруги на настроение матери, то она может очень больно поранить мужчину, который приходит к ней домой вот таким раненым с поля боя, как к санитарке. Мир он такой военный немножко, это нужно все время с кем-то воевать, противостоять. Иногда он получает эти ранения, ему больно, он приходит домой, и если дома санитарка на него кричит и не понимает, как ему больно, и тыкает пальцем в рану. Так тебе и надо, я знала, что ты не очень бедно учишься. Говорила мне, мама, не надо с тобой связываться. То он уходит в другой блиндаж. И ищет себе более сочувственную санитарку. Некоторые женщины, кстати, коварно пользуются вот этой ошибкой жены. И тут же появляются где-то рядышком и говорят мужчине, тебя никто не понимает, тебя никто не любит, ты никому не нужен. Вот я тебя понимаю, вот как раз и борщ горячий. И мужчина думает, вот она, понимающая мать, и он бросает свою жену. Ну, это дешевый трюк, так как рано или поздно песочек вернется назад в разум. Он придет в себя, выйдет из депрессии, включится и поймет, что его просто взяли за живое и разрушили нормальную семью. Просто его супруга не успела вовремя переключиться на материнскую энергию. Женщина тоже несовершенная. И она тоже может ошибаться. И тоже может не понять, где и когда какую энергию надо проявлять. Тоже может, так сказать, совершить ошибку. Поэтому, знаете, вот эта домашняя вот такая психология, это некоторое такое вождение женской машинки с 5 педалями. У женщины 5 качеств, и вот у нее как будто в машине 5 педалей. И главное, вовремя на нужную педальку нажать. То есть нужно каждый раз выбрать из этих 5 педалек, на какую надо нажать. Тут иногда с 2 педальками проблемы бывают в современных машинах. А семья это целых 5 педалек. Поэтому нужно научиться их вовремя нажимать, эти педальки, иначе начинаются неприятности. Иначе вот ошибочки происходят. А так сама эта система, она простая. Главное понять, как вот эту машинку, как ее управлять. Но вот этот способ, он подходит, когда мужчина теряет силу. Если же силушки из него прет и прет, если он приходит домой в гневе, если он сжал кулачищи и сверкает глазищами, то есть если в нем проснулся тот самый хулиган и драчун, то жена понимает, что и супружеская, и материнская энергия тут уже явно не поможет, и сразу же переключается на третью энергию. На санскрите она называется канья. Канья, что переводится как энергия дочери. Дочери. То есть она быстренько становится послушной дочкой, невинно хлопает глазенками, ничего не понимая, совсем соглашается, старается ничем не раздражать. И вот это, кстати, особенно важный момент семейной жизни. Его ни в коем случае нельзя пропустить, так как вот именно тут последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до рукоприкладства. Как часто мы слышим эти слова: «сама нарвалась», «так тебе и надо». То есть поймите простую концепцию. Если домой приехал танк, со сковородкой против него идти нельзя. Только погнешь сковородку. То есть не надо идти против танка, дайте ему спокойно поездить. Все, танк приехал. Он хочет поездить, пострелять. Все, он на танкодроме. Были когда-нибудь на танкодроме? Нет, и не надо. Нечего там женщинам делать. Там мужчины на танкодроме. Поэтому если увидели, что домой приехал танк, все. Все. Мы маленькие девочки, а солдат ребенка не обидит. Поэтому если вот она все-таки против танка пошла, то понятно, что вот не успела вовремя переключиться на энергию дочери. Так что лучшая самооборона для женщины — это умение в долю секунды превратиться в маленькую дочурку, стать абсолютно невинной и совсем согласной. В случае гнева это самая лучшая тактика. Так как гнев — это разрушающая энергия, и с ней шутки плохи. Гнев разрушит либо здоровье, либо семью. Причем и то, и другое так просто не восстанавливается, поэтому лучше с этим не шутить. Кстати, последняя стадия переключения на энергию дочери выражается в слезах. Дети плачут, когда их обижают, и жена в этом настроении тоже может иногда немножко поплакать, тем самым правильно проявив свою энергию. И так разрешить возникшую ситуацию. Если этим пользоваться нечасто и по делу, то у мужчины будут возникать правильные инстинкты. Он будет понимать, что перед ним не враг, перед ним его собственная дочь, а с дочкой не воюют. Для дочки исполняют все ее желания, дочку защищают. Но если ныть не вовремя и не по делу, то муж будет раздражаться, это всех будет раздражать. Скажем так, слезы – это последняя надежда в очень сложных ситуациях, когда семья может распаться. Поэтому женщины должны беречь свои слезы на действительно критические ситуации. То есть если она плачет из-за того, что там, я не знаю, а забыла хлеба купить в магазине, и надо опять идти и покупать, то она теряет свое самое главное оружие, которое может воздействовать на сердце мужчины. То есть нельзя плакать по ерунде. Если уж сильно хочется, надо идти там к подружке вместе фильм посмотреть, поплакать ни о чем. Но в семье лучше приберечь это оружие, потому что в случае того, когда семья начнет распадаться, с помощью слез можно будет реально решить эту ситуацию. Потому что мужчина сможет понять, если женщина первый раз заплакала, то он сможет понять, что-то может я не то делаю действительно. Потому что обычно плачет, когда больно. И он-то понимает, потому что так-то мужчина, он редко со слезами сталкивается. И тут это может на него подействовать. А если она каждый день ноет там по мелочам, туалетная бумага закончилась там, то понятно, что она просто растратила вот это свое оружие по мелочам. Просто растратила, расстреляла весь свой боекомплект на какую-то ерунду. Так что плакать так плакать. В нужное время, в нужном месте, чтобы, если он даже уходил, то подскользнулся на ваших слезах и расшибся, чтобы далеко не ушел. Ну а это еще не все.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

уровень еды. Ану майя. Майя означает покрытие, оболочка. Ану – пища. Ану майя – покрытие пищи. Человек буквально соткан из пищи. Все, о чем он думает, все его счастье сконцентрировано в этом вкусе. Чтобы я вам это хорошо рассказал, когда я ехал в поезде в Пензу, мне попалась такая женщина. Она вынесла нам мозги. Просто начисто. То есть мы говорили только о еде всю дорогу. Ничего другого этого человека не интересует. Ей где-то под 70 лет, и по мере того, как она теряет здоровье, да, у нее все меньше и меньше счастья. Поэтому, когда я рассказал, чем, какой вкус можно компенсировать, я стал у нее любимым человеком, понимаете? Просто она не могла. Да, это я не могу за печень. Я говорю, вы можете вот это съесть. Вкус будет тот же, да? А печень вредом. Тетрадка, стол, все там просто до самой Пензы нам спать не давали. Итак, есть еда счастья, нет еды горя. Какой яркий пример представителей Анну Майи, вот этого уровня, дети? Да, особенно вот новорожденные, да. Так вот, оказывается, смотрите, в чем момент. Растение, да, это растительный образ жизни. Я в свое время, когда занялся йогой, в йоге очень важен целибат. И у меня был друг, у друга отец. И этот отец никогда не изменял маме, вообще практически с ней этим не занимался. Ну, так мне доложили. И я думаю, нифига себе, йог. Думаю, вот тут паришься с этим делом, да? Все так трудно дается. А у него нет этой проблемы. И только когда философию ты изучил, понял, а он на уровне анума, ему покушать и больше ничего не надо. Понимаете? И вы встретите таких людей. Им даже секса не надо. А если надо, им все равно с кем. То есть настолько вкус еды центральный, поэтому они когда заболеют или умрут, то есть они, когда, как только вы перекроете это, допустим, какая-то болезнь, из-за этого нельзя есть, все, человек умирает. Он не может себя отказать. Он не понимает, зачем он живет. Понятно. Теперь скажите мне, будут такому человеку интересны эти лекции? Ну вот как с этой женщиной, да, немножко будет интересно, но понятно, далеко такой человек не продвинется, да, поэтому, если вы видите своих родственников на этом уровне, что вы делаете? Вы грузите их, что есть другое счастье, что надо расширять свое знание. Вы их будете грузить теперь? Какой смысл? Для них еда – смысл существования. Они такие. И пока вы это не поменяете, бесполезно. Как вы можете это поменять? Как я с этой женщиной? Она что-то там ест, и говорю, сейчас я вас таким угощу, что вы никогда не ели. О, вот это да! Теперь она на меня смотрит, а вы кто такой, что так вкусно кормите? Тогда немножко ее можно куда-то продвинуть. То есть, может быть, высший вкус без потери еды? Тогда да. Потому что так никто... Понятно. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, кто находится на этом уровне, и вы этого человека, ну, как бы не поддерживаете этот вкус, вы обречены, он скажет, что вы плохой. Потому что вы посягаете на его представление о счастье. Это не то, что нет абсолютной истины. Абсолютная истина-то есть. Но в данном случае она заужена до одного вкуса – еда. И вот в чем важно. Конечно, это утрировано. Редко бывает человек все-таки, хотя бывает, поглощен только этим вкусом. Но вот эти вот четкие градации, они дают только для того, чтобы мы понимали, что человеком движет.